Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателем и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в которые, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которое понимает нынешние времена и на основании Священного Писания знает, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без писания, селение без церкви.

Давайте же вместе доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока. Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициативы Сахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. 1000 лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток их жизни обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях. Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода Священного Писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей. У нас есть целый мир с 3,5 миллиардами людей, относящихся к исламским, буддистским, индуистским или мирским традициям, у которых пока не было возможности завязать личные отношения с Иисусом Христом. Я верю, что в это время Бог поможет нам получить новые откровения о великом поручении. Мы будем слушать не просто богословские истины, а вполне выполнимый план, который может изменить весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение, и он может много чего сказать по теме нашего разговора. Послушайте Грега Лори, когда он будет раскрывать свое сердце по поводу того,

0: то, что близко сердцу Божьему. А затем мы выслушаем Пола Сейбера. Пол сделал карьеру в ресторанном бизнесе. Он предприниматель, который участвовал в открытии десятков ресторанов и обслуживании клиентов в нескольких штатах. У него тысячи работников. Свой принцип ведения бизнеса он называет сознательным капитализмом. У него большое сердце, и он служит людям в сфере общественного питания. Но еще больше сердце Пола расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
1: «Наш Господь сказал нам, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в Своем Слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос, как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с Ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили, что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение. Он ответил, я могу передать его суть в четырех словах. Христос умер за меня. Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите, идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти три коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. Делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа, делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос. Как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах по-настоящему так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелие. Мы знаем, что там нет церквей. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и ведение инициативы из Сахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации. Но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и тех же местах. Служения делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувание штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга. Вовсе не обязательно из дурных побуждений, но и далеко не всегда по

выступая как разумные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нам и удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы, мужчины и женщины из Сахары, должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахары? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов из Сахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать. Проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Life TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг, спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое, я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник.

носит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела Авраам. Давайте прочитаем это место Писания. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня“». Знаете, я всегда задавался вопросом: Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было? Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышиты золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его.
но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака, но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства
в тюрьме. И казалось бы, что что-то

идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их, и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит, «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И сделали ему обезболивающий укол вместо раны, и, знаете, там так все напухло, и он стал сильно плакать. Он просил у меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно. Он кричал на всю больницу, и мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа –

И мы в этом процессе просим: Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту. Когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи, взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня, в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку.

Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку.

Ну а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинна жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение, человеку нужно освобождение, человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила. В нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь. И все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал, но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу, просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями.

родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще, мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл, и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется

0: активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так? Потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас. Хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас есть у Хамаса. Но он также отметил, что США действуют очень умно, стараясь держать Россию на расстоянии и не допускать вмешательства Китая. Да-да, пропаганда – ключевой момент как в событиях Второй мировой, так и в том, что происходит на данный момент. Смотришь в телефон и видишь: о, вот новость, о, Аль-Джазира, они рупор мусульманского братства. Но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются, в своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью Турция. Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем Цахала. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек – военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку – великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христиан и евреев. В Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая церковь в мире. Люди выбрасывают Коран в канализацию, в реки, на улицы. Иранский народ понимает, что первопричиной проблемы является ислам. И миллионы людей возвращаются к своему национальному наследию, к царям Киру, Дарию, Ксерксу, Артаксерксу, тем библейским царям, которые поддерживали Израиль. Люди меняют свои имена, отказываясь от исламских. 20-30 лет назад люди называли своих детей Мухаммедами, Хусейнами, Али, а теперь они меняют имена на Кир, Дарий, Ксеркс. Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей.
1: 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв. А самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить. Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь — Собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей, Ассамблея Божьей, Пресвитерианские, они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2 часа ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Но несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама. Они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент.
2: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
1: На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
3: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. Поэтому враг не хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: я установлю престол мой в Эламе, то есть в Иране, в южной части Ирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни? В этом-то все и дело. Я помню, как пророки, наша группа ACPE, пророчествовала. Мы предсказали три вещи на этот год. Во-первых, что Мадуро уйдет. Мы предсказали это в ноябре. Я говорила об этом еще раньше. Мое предсказание набрало 1 000 000 просмотров. Мадуро, тебе лучше уйти, если ты не уйдешь сейчас, тебе придется очень плохо. Нужно было отречься, чего он не сделал. Второе касалось Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфир и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
1: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
3: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
1: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваши мысли и взгляд на то, как следует молиться в такое время, как сейчас.
3: Спасибо большое.
1: Что ж, это, безусловно, побуждает к молитве. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. И продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
4: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
5: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас еще раз. Мы продолжаем наши темы по лицемерию.нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
1: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
0: Угу. Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: С целью добиться благосклонности.
3: Ну а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко говорил, французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
4: Виталий Бахтин, священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести. Она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть. Имеет место быть.
0: Но, с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее, и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца. Угу. По крайней мере, из этой ситуации.
3: Каждый льстец имеет корыстную цель. И Петр Первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
5: Угу. То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные, тяжелые времена?
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
3: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
0: Милость не просит, да?
3: Да, милость не просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все... смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
0: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить?
3: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
0: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
5: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
3: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину, и я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему, вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом». «Ну, вообще о семье он заботится?» «Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке. Мой муж влюбился в меня». «Ну вот, а теперь подавайте на развод». Говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
0: «Отомстить, да».
3: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его
0: тоже люблю».
3: Вот она. То есть что, комплимент?
5: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
1: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
4: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
5: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
0: Ну, у нее была корысть. Ей нужно было его, значит, себя влюбить, чтобы потом отомстить.
1: Ну, вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
0: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае.
3: Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
1: Отомстить.
3: Ну, да. И отомстить потом.
0: А он влюбился, а просто она передумала.
3: Да.
5: Есть... А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестные, то ли комплимент. Как распознать?
3: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу. Близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
0: Да тут встречного тоже...
3: попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
0: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
5: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
0: Ну, вот я и говорю, да? Что... значит, а все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
5: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
0: Мне кажется, здесь...
5: Так и не узнаешь.
0: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
3: А что вот Библия говорит по этому поводу?
0: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
3: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
0: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
3: Вот так вот.
0: Ну тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если так конкретно...
3: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но...
0: А поддержка
5: значит,
0: является
5: Значит, если меня хвалят за то, чего я не делал... Я уже понимаю, вот. Что это лесть.
3: Вот так.
5: Да?
3: Ну,
5: так все-таки получается. Смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я это все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
3: Чем вообще опасно лесть, да?
1: Ну, вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
3: О.
1: Чем она опасна, да?
0: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
3: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что тщеславие есть у человека. Ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса. Угу. Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. И он может

0: потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
1: Но
0: он потеряется сказал, вообще как личность.
1: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
2: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он приятно слушает и начинает жить этими...
1: Потеря правильного
0: воззрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
2: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов, да, и, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе, был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да, как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда, все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это что же лесть, фактически, его рода? Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
0: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
3: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть... Так лучше даже.
1: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
3: Чтобы с ног не валить.
1: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут также сбивать?
3: Ну вот, вопрос.
1: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
0: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
1: да,
0: сынок.
1: Да.
0: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
1: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
2: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
0: Конечно.
2: Если человека постоянно хвалить, то у него
3: завышенная
2: будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное. Не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
0: Ну, даже в Библии взять вот...
2: Но никто не застрахован.
0: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников... каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если Священное Писание эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу. Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
2: Но на самом
0: хороший,
2: деле,
0: здоровый,
2: да,
0: комплимент нет.
2: Да, на самом деле, ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
0: Конечно.
2: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там... как-то воспринимать.
1: То есть нужна поддержка однозначно для человека, и когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
0: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должности. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве. Вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, а одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
1: Интересно, что...
3: А вот в этом, я извиняюсь, да, вот, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу. А я молчу. Это лесть или это что?
1: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
2: Если есть в этом смысл.
1: Интересно, что сказать, то есть осудить... Может быть, не осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
0: Нет, не может. Это точно.
1: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
0: Ну вот, да.
1: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
0: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
3: Урия.
0: Урия, хитиянин, да? Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Он ты! Тот человек.
1: Тот человек.
0: Как? Да ты же убил Урию хитиянина, мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
2: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да, потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
1: Пусть может в шутливой быть,
2: пусть
1: форме.
2: Пусть в шутливой форме. Вот. Там, но...
1: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
0: Ну, всерьез их не воспринимали, поэтому все с рук сходило.
1: Да.
0: Вот этим шутам.
1: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает ну, немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
0: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым: «Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства». Что ты ешь? Я же это так. Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
1: Остепенился,
0: да?
1: Резко.
0: Да, сразу.
3: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, вот, по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть эту лесть.
0: Пушкин написал.
3: Как?
0: В его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно, и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
2: Но... Отстраняться нужно от таких, да? Людей, отстраняться.
1: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть, да. Клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент, нормально.
0: Хвала это хвала. Нет, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
1: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Ну, почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
0: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
1: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
0: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Сильные они.
2: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать, да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
0: Как у кого? Юлия Цезарь был такой человек, который говорил: помни, Юлий, что ты человек.
1: Ага.
0: Во. Ага. Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот видите мудрость древних времен.
1: Да. Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом, говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
0: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать, должен умереть. Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
0: Ну, а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
0: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
3: А Петру помогло это впоследствии?
0: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
3: Главное все-таки в отношениях – это искренность.
0: Да. Конечно.
3: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил, сыграл на ее чувствах ну, вот этих вот, и
0: тщеславие, возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
0: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. Вот, то самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что, что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, да, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей. Все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
0: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
0: и усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
0: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
0: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые. Если такие последствия лести.
3: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить. Да. Mm-hmm. Истинную, искреннюю похвалу от лести.
0: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы, или что думают другие люди. Категорическое, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом. Но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
2: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах, да? Ты – это то, что ты имеешь. Ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно… И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто именно так в жизни бывает. Ты – это не то, что ты говорят о тебе другие. Ты – это то, как к тебе относится Бог.
0: Да.
2: Вот.
1: Вот
2: и тогда тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
0: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
2: Бог положения? Бог знает, что я грешник.
0: Да.
2: Знает?
0: Знает.
2: И я должен знать об этом. И не забывать.
0: Это
2: да?
0: Просто,
2: но
0: да,
2: Бог меня любит такого, какой есть.
1: И любит. Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
2: Да, да. Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня, такого грешника, пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, не самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
1: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники.

Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы

на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые 3 символизируют события прошлого, настоящего и будущего. 4 означает страхи и надежды. 5 — то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. 6 — конкретный совет. А 7 — возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма XX века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году. Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули – телема – была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магически религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его.
Я более

40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов, обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге царств, в 15 главе сказано, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро – это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую. «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют?» Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами. Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы, посредством Таро доношу эту информацию вам. Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только
источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу. Имею настоящий дар от природы. Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду. Дорогие, не обманывайтесь. Сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они, видимо, не согласны тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим, отверг свои права и привилегии сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом. Мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его». Он сказал мне: «Пойди, возьми свой список». Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать. У меня самый плохой в мире почерк. А это значит, что я его сама толком не могу разобрать. Я посмотрела на список и говорю: «Пока я все не забыла, надо переписать ответы». Я взяла список и стала переносить его в свой iPod. Я сплю со своим iPod, потому что каждый раз перед сном я читаю. Я перенесла список в iPod, и когда дошла до последнего слова, то услышала голос Духа Святого: «Вот крест». Он сказал: «Все эти слова и больше — это крест. Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной». Он сказал: «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он описал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит: «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест — значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к Римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит: «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную

обычную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждая из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас, и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что, если бы каждая из нас молилась и говорила: «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя». Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано: «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе: «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал: «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын человеческий, а не как Сын Божий. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному: «Встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять
дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил: «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала: «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед, и мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена, и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится: «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после Его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как Он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так: «Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать?» Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если Он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если Он Сын живого Бога, если Он действительно воскрес из мертвых, если Он восседает на престоле, и Ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто Он есть, и не называть Его просто хорошим учителем, ставя Его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал: «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила: только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала: «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все. Я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано: «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит помазанники. Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника.

0: и понимать, что в нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в нем, потому что вы во Христе, а он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит, руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса. Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят, «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня.
1: 2,
0: Павел говорит в первом послании Коринфянам 2:4-5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой «Логос», и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит, «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое». Иуда — это хвала. Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи. Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится, «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать.

сковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест, как героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Лара Лэндон.

Привет, я Лара Лэндон. Следующие 30 минут я проведу с вами, спою для вас мои песни и расскажу немного о том, что за ними стоит. Следующая песня называется «Беззащитная». Надеюсь, она вам понравится.

Бог открыл для меня двери, чтобы я начала свою некоммерческую организацию, которая называется «Новая реальность Интернешнл». Так я смогла путешествовать по разным странам мира, служить беднейшим людям и увидеть Бога в таких разных людях. Это вдохновило меня написать следующую песню, которая называется «Я вижу Бога в тебе». Этой песней я хочу напомнить людям, что у них есть шанс общаться с людьми каждый день их жизни и служить людям так, как они служили бы Иисусу. Он сказал, «Если вы сделали это меньше моим братьям, то вы сделали это мне». И у нас есть такой шанс каждый день. Я надеюсь, эта песня напомнит об этом каждому из вас. Вот это послание песни «Я вижу Бога в тебе».

Я очень рада, что провела это время с вами, спела для вас мои песни, рассказала о них. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, вы можете приобрести мой новый альбом под названием «Преодоление». Адрес моего сайта — laralandon.com. Вы также можете найти меня в Фейсбуке. Надеюсь, вам понравится последняя песня, заглавная песня моего альбома, она называется «Преодоление».

0: Сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной!

0: Кажется, это Джерри, один из наших.
1: Да, сэр, он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
0: Не нравится мне это. Абсолютно. Лети, проследи за ними, постарайся все выяснить.
1: Да, сэр.
2: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Есада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: 이제
1: 좋아 좋아 기다렸다 기다렸다
2: Да это же Барри, он и вернулся.
1: Что? Кто? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли.
2: О, мой мальчик, мальчик мой. Расскажи нам, где ты был, Барри. Хорошо?
4: Да, где ты был? Расскажи нам.
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
4: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
1: Что?
3: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
5: Кто же ты теперь, Барри?
6: Мы с Джерри заметили Йесуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они.
7: Так. Что же у нас здесь происходит?
8: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
9: насыщены. О, не наступайте на крыло!
8: Блаженны милости, оно мое! Ибо они помилованы будут.
10: Нам здесь еще теснее, чем гусеницы в коконе.
8: Ибо они...
11: Просто птицы его очень любят.
8: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
6: Йесуда!
8: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
10: Йесуда, моя дочь очень больна. Помоги нам.
8: Конечно.
10: Это очень срочно.
8: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
6: Йесуда, вокруг тебя столько птиц?
8: Нет. Я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
12: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
8: Герти, вера твоя спасла тебя.
6: Невероятно! Посмотрите на это!
11: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости.
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Есада, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать, но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
3: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
3: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
3: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
3: Нет.
5: Тогда кто?
3: Есада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Есада.
1: Тяжелая утрата, как
2: жаль.
3: Опять неудача. Ты немного опоздал, Есада.
4: Не плачьте. Малышка просто спит. А эта музыка совсем лишняя.
5: Ой, извини.
4: Вы, ребята, идите со мной. Остальные оставайтесь здесь.
0: Итак, мы отправились вовнутрь, тогда как Мэгги и Том остались со всеми.
4: Малышка, проснись.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него.
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу!
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Есадо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями. Кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Есадо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко. Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: Истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня! Догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри! Тедди! Хватит бегать! Нам пора идти! Сегодня очень важный день! Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бе!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная? Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу. Смотрите, смотрите,
0: сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
1: А может, Рикки действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
0: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью. Ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли. И их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
2: Тедди, пойдем! Ты еще успеешь. Я тебя весь день искала.
1: А я специально спрятался. Я не хочу делиться и не буду. Мне самому нужна шерсть. Она моя. Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть.
0: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
1: «Они такие красивые! А почему я не такой, Бэ?»
0: размышлял Тедди.
2: «Потому что мы делимся!»
0: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
1: «Опять ты за свое, Бэ!»
0: простонал Тедди.
2: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам! Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!»
0: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
1: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу, а оказалось все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда, Бэ?»
0: спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это. Смотрите и другие интересные истории Люси Робин на YouTube-канале Люси Робин ТВ.

Богу за все. За все благодарить. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаятся, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаятся. Если не покаятся, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними, он в лодке был рядом с ними, они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце. Если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют
христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим, от сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, «идите», вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я, этот стих у меня, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем, Господин. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд, потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, обрадовался я, когда сказали мне. Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею, Закхей, мне нужно быть у тебя в доме. И он обрадовался так и сделал для него большое угощение. Но когда мы говорим, идите, я посылаю вас к людям, там непокорным, сказано в Ветхом Завете, я посылаю тебя к людям,

людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем, то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол — это тоже означает посланный Богом. Вот это слово апостол.

Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы можете сказать посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы они носили. Правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник, почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. Одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица. Да такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловки, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно. Помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит, как Он сказал, что отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол, вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какое умерите меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Матфея, извините, Иоанна 15, 16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы, что делали? Шли, шли». Давайте скажем, чтобы мы шли. Чтобы мы шли и приносили плод. И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли. И это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти, конечно, мы вас очень сильно любим, и я верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил, иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то
продукты, возможно,

благословение идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит, идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит, придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии, вот, чтобы эти выходные дни провести вот, не в комфорте, знаете, вот, спокойно в саду там повозиться с цветами, что-то, хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит, идите, я посылаю вас. Бог хочет, чтобы мы не просто пошли, чтобы мы донесли слово. И это как почтальон, который несет, но это слово от самого Господа. Слово от Бога. И Господь говорит, идите, я посылаю вас. Первое, Бог говорит, идите, я посылаю вас. Второе, куда идти, кому идти? Куда идти? Написано, во всякий город и всякое место, куда сам хотел идти. Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна с кем-то договаривается, сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит, иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста. Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть, как это идти туда, где пустая дорога? Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнятся, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17:18. Как послал меня Отец, так я послал вас, Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. Как послал меня Отец, Иоанна 17, стих 18. Как послал меня Отец, я посылаю вас. Как послал меня Отец, извините, повторяю. Это значит, вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, ну, это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит, как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. Молитва, это было ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья. В 20 главе 21 стихом Иисус говорит, «Мир вам, как послал меня Отец». Это то же самое. «Так я посылаю вас». Иоанна 20:21. Сказал им вторично. Первый раз сказал «Мир вам», а потом говорит «Мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он даже, зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете,
Илия, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек. И царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит, почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит, просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит, кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут, да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит, а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит, а все равно мы его благословляем. Пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой. А неважно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да? Как вас неважно, как это так? Почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это неважно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому неважно, как человек поступит потом. Сейчас очень важно дать ему шанс. Потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело благословлять детей в садике и в школе. Правда же, да? Все. Вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело служить, молиться, благословлять, правда же, и надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь, а он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажи человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность, ну, как бы, вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения, когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеют. Я хочу лучше верить в Библию, он сказал. Правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они, может быть, не были верны. Все равно Господь говорит, покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы, нет, слава Богу. Есть возможность измениться, есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого, они ошиблись, они в смысле усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились, все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния. А если я сестру обидел, а если брата? А если что-то не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда?
Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне, и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете? Когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, ну, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И... Теперь Иисус сказал, идите, я посылаю вас. Как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петристе? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, Он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И Он исцелял их. И следовало за Ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала, вы знаете, когда я пришла к Богу,
Говорит, Бог меня исцелил от вот лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место. По всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано. Много Писаний есть. Он ходил. И также в Луки сказано, в 9 главе, 10-9, подобное. Есть эти стихи. Вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, ну, Матфея. Здесь сказано, он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9:35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность, он проповедовал. Дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидеры домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко, немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас, Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасные стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одеждой, может быть, Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильное. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть моменты, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю. И Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем? Благодаря вере. Второе место Писания –

Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем: верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иной раз не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит: так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего, и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали: нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и вы каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я просил: дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее, я просил: пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в машину. Да, он был из Грузии когда-то, и он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит: хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами? Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с Грузии, не знаю, откуда он, или осень была. Такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот не знающие Бога. И я боялся: а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? Я потом думаю: а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет. И Бог... Я не ставлю себя пример. Я лишь только повиновался. Павел говорит: если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите. Павел говорит... Деяния 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяния 22 глава. Простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал: «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя, я посылаю тебя». И он говорит: «Я не воспротивился». Очень важно сказать: нет, нет, так нельзя сказать. Очень важно не сказать: нет, не я, нет, не сейчас, нет. Очень важно сказать: да, Господь. И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что: Господь, я верю. Помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне. Предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей. Помоги мне. И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того?
люди получат прощение грехов.

грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов, и получишь жребий с освященными. Бог хочет просить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, желая убить. И он выхватил его с великой силой. Они высвободили, то есть Бог дал ему помощь. Он говорит, имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня. И свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

0: Здравствуйте, вы смотрите программу «Принято считать». Английский язык с 3 лет, физика и география для малышей, буквы и цифры с года. Почему мы так торопимся обучать своих детей и когда лучше начинать обучение? Об этом мы говорим сегодня. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Олеся Синтюрина. Олеся, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: В последнее время, много читая и много зная об образовании, о воспитании, родители думают, что если они с космической скоростью не начинают чуть ли не с рождения обучать своих детей, то они плохие родители. Как вы относитесь к такой тенденции?
1: Вы знаете, в свое время, когда еще тоже была необразована и не понимала, что это не совсем хорошо, тоже думала, что чем раньше ребенок начнет читать, тем будет лучше, тем будет грамотней. Но через какое-то время я поняла, что, однажды открыв книгу, прочитала, что нейропсихологи, они выделяют 3 стадии развития головного мозга у ребенка. Это от 0 до 15 лет. И вот он делится этот промежуток на 3 стадии. От 0 до 3 лет, с 3 до 7-8 лет и с 7-8 до 15 лет. Угу. И вот на первой стадии ребенка, когда он еще внутриутробно развивается, вот телесно ему больше нравится, вот такой вот эмоции какие-то такие у него появляются. С 3 до 7-8 лет, естественно, вторая стадия мозга формируется, когда ребенок уже слуховые, зрительные восприятия, осязание у него включается в этот момент. И уже когда уже он более старшего возраста становится, ребенок с 7-8 лет до 15 лет, конечно, уже такая продуктивная деятельность у него уже идет.
0: Учебная,
1: психически, эмоционально такая вот уже, они уже все устойчивые становятся, и вот начинается у них вот это развитие больше учебной деятельности. И когда мы пытаемся перепрыгнуть один этап, со второго сразу на третий этап, конечно, потом эта система дает сбой очень большой, потому что на этапе, когда с 3 до 7-8 лет, когда ребенку нужно заложить такие качества, как доброта, нежность, помощь друг другу. Мы про это забываем, мы думаем, что это потом жизнью придет. Мы ребенка этому научим, попозже мы ему объясним, расскажем. А пока важно, чтобы ребенок знал, когда надо читать. Да, ребенка можно научить читать, но ребенок, поверьте мне, в 4 года, в 5 лет, у меня у самой дочка старшая начинала читать в 4 года, и она уже читала бегло, но не понимала, о чем читает. И когда я просила, перескажи, что ты прочитала, она не может сказать, потому что она знает цифры, она смогла их слагать вместе, буквы, она смогла их слагать вместе, но о чем речь об этом рассказе было?
0: Да. Видимо, все силы уходили на то, чтобы читать,
1: концентрировать.
0: Как
1: А в этот момент очень важно, у ребенка развивались зрительные функции, и когда вот глаз, он развивается по своей же норме, у нас начались проблемы со зрением. Я думаю, странно, думаю, ни у кого в семье не было проблем со зрением, почему у дочки стало старше появляться проблемы? И потом, когда врач спросил, а чем вы занимаетесь? Я говорю, ой, да она уже и книжки читает. Он говорит, остановитесь, не опережайте события, дайте ребенку вырасти, а потом одно за другим пойдет своим чередом. И вы знаете, действительно, когда уже вторая дочка родилась, и я остановилась и сказала, пускай все развивается своим чередом. Вы знаете, ребенок что старший, что младший, к 7 годам читали одинаково, но тем не менее был один психически здоровым ребенком, другой, я не скажу, что психически нездоровым, но на него накладывалась большая ответственность. Вы знаете, есть такие дети, которые готовы к обучению, может опережать свое развитие. Вот кто-то из детей говорит, почитай мне книжку. И ему читаешь неоднократно эти книжки, и он готов, он жаждет, это жажда обучения. Да, и если мы его не восполним, эту жажду обучения, ребенку тяжело приходится, он ее начинает где-то искать, он куда-то начинает свою вот эту жажду во что-то перенаправлять, вот в какое-то другое русло. Если ребенок просит, почитайте, он будет спрашивать, интересоваться. Да, это возможно, но если ребенок этого не хочет, если он хочет играться, сидеть сейчас с машинкой, если ему важнее поиграться с машинкой, либо с животными поиграться, либо в какую игру поиграться другую, потому что на самом деле до 7-8 лет на начальном этапе развития вообще у ребенка ведущий вид деятельности это, конечно, игра. В игре ребенок познает абсолютно все. Как и девочки чувство материнства, так и мальчики чувство ответственности. Ведь если посмотреть на детей, они очень часто играют в семью, в папу с мамой. Папа, иди на работу, сходи. Вот эти вот чувства, чувство ответственности, чувство долга, чувство жалости. В доктора играют они часто. Они друг другу перевязывают раны, операции какие-то делают. Они волнуются, они переживают. Если же, играя в семью ребенка, ребенок приходит, ты почему опоздал? Я же за тебя волновалась. Хоть они повторяют наши фразы, но на самом деле они учат. А когда мы это заменяем школой, этим обучением, ребенку некогда играться, он только зубрит без понимания того, что он хочет иметь, то без понимания того, что он это делает. И когда этот английский язык, ну, английским языком, он по-русски-то еще разговаривать не может. Он еще по-русски неправильно буквы произносит, неправильно слова выговаривает. Он не знает, у него речь еще не настолько полная, чтобы изучать английский язык. И если ребенку это интересно, вы в той же игровой форме вы можете с ним начать заниматься. Но если ребенку наскучило это, не заставляйте, не штурмуйте его мозговую деятельность, потому что ребенку это будет очень тяжело. Потому что когда мы заставляем ребенка что-либо делать, какой-то усидчивости от него требуем, если ребенок не усидчивый, что-то заставляем, нарисуй мне, прочитай мне, напиши, вот давай руку тренировать, ты очень плохо пишешь, а тебе скоро в школу, через 2-3 года в школу, ты уже должен сейчас это уметь, рука должна уже уметь тренироваться. И заставлять писать ребенка в клетке какие-то маленькие цифры или маленькие буквы, ребенок очень сильно концентрируется, к мозгу приливается кровь, и, конечно, ребенок и болит голова, и психические расстройства, то и нервный тик может быть. Да, это перенапряжение. И может он не сказаться в этом возрасте, это может быть в последующем, дальше выявится.
0: То есть это получается не развитие, а наоборот стагнация.
1: Да.
0: И вот действительно это напряжение, когда, стресс.
1: Когда мы перепрыгиваем этапы развития, когда мы думаем, что мы делаем пользу для ребенка, на самом деле мы... Если, я еще раз хочу оговориться, если ребенку интересно, то почему бы и нет? Если ребенку интересно, но не перегружайте его. Если ребенку не интересно, оставьте его, позвольте ему, пусть он наиграется, пусть он по-другому, он идет к этому пути, но, то есть к этой цели идет, но по другому пути идет. Пускай он кто-то через книжки, кто-то через игру.
0: Олеся, вот вы как раз сказали о том, что для ребенка важна до 7 лет игра, а некоторые родители говорят, игра – это баловство. Он все играет и играет, ерундой всякой занимается, а нужно читать, математику учить, английский учить.
1: Как быть в этом случае, да?
0: Да. Ну, как бы вы уже объяснили как раз то, что игра-то и есть самая важная деятельность.
1: Действительно, потому что если ребенок будет только английский, этим учить и учить, географией, физикой заниматься, и то, что интересно родителям, то через какое-то время, вот давайте вспомним даже вундеркиндов, когда они вырастают, у них такие проблемы, даже с общением проблемы. Потому что они не научились общаться, у них вот эта функция мозга эмоционально, она очень сильно заторможена, они не привыкли общаться, они привыкли все время читать, зубрить, что-то делать, и они не могут с миром, и мир считает их немножко сумасшедшими, потому что они какие-то как отчужденные, как отстраненные, а потому что они не научены, у них этот блок был выпущен, то есть он был перепрыгнут, им было что-то интересное, родители что-то вложили в ребенка, а именно эмоциональное такое развитие, они забыли о нем, потому что думали, что потом, впоследствии, это все будет. А вот ребенок, он же, мир же познает, вот если вспомнит малыша, он даешь конфетку ему, он говорит, мама, через мамину руку возьми, потому что какой-то этап развития ребенок все через маму познает. Что-то угощаешь, маминой рукой берет, через маму, все, что мама делает, он берет тогда, а другого человека он не берет. Если мама в этот момент будет ребенка давать на какие-то занятия к чужому человеку, ему это тяжело, у него сразу прилив и к сердцу начинается, и к мозгу прилив, он очень начинает нервничать. потому что мамы нет рядом. Даже если есть мама рядом, но чужая тетя, и начинает ему что-то давать, говорить, показывать, и ребенок начинает капризничать и показывать всем своим видом, что я этого не хочу, но мама говорит, надо, потому что, чтобы ты был умненький, ты у меня вырастешь, будешь крепеньким, умненьким мальчиком или доченькой. И на самом деле ребенку это не надо. Ему нужно, чтобы мама на сегодняшний день обняла с ним, почитала вместе какую-нибудь песенку спела или стишок почитала, рассказали, посмотрели что-то. Да та же наша Таня громко плачет. Почему Таня плачет? Да потому что она уронила в речку мячик или еще что-то, какие-то истории. Можно детскую Библию почитать, к примеру, разобрать там какие-то истории. Вместе изучать этот мир. Когда нарушена эта система, когда мама не читает, а куда-то водит, ребенку это очень бывает сложно. Но бывает, конечно, и исключение, когда ребенок готов, он желает, он жаждет. Есть такие дети, что да, говорят, я хочу, научи меня читать, а какая это буква, а что? Но опять-таки, ребенок сам, когда подошел к маме, и это все в форме игры, и мама с ним общается, мама может что-то готовить, и тут же он сидит за столом рядышком, и они, давай вместе сделаем это, давай то сделаем. И ребенку это интересно и хорошо получается.
0: Получается, что если мы хотим во что бы то ни стало водить ребенка маленького, двух-трехлетнего, например, да, в школы раннего развития, пичкать его разными знаниями, пусть они эти занятия и проходят в игровой форме, считая, что тем самым они делают для ребенка все, хотят дать ему самый лучший потенциал, задел такой на будущее, и радуются очень, когда у детей там какие-то успехи маленькие, да, но не думают о том, что в первую очередь для ребенка важно тепло родительское, принятие и понимание, а не пичканье вот этими знаниями.
1: Да.
0: Хоть даже они и в игровой форме.
1: Да, если все-таки родители хотят чему-то обучить ребенка, то лучший способ это, конечно, мелкая моторика наладить. Порой дети начинают учить цифры, буквы, а пальчики их не слушаются. Есть тоже такая знаменитая фраза крылатая, что ум ребенка состоит на кончиках пальцев. Чем быстрее кончики пальцев будут развиваться, тем быстрее начинает мозг функционировать. И, конечно, если родители хотят куда-то дать ребенка, то пускай это будет либо рисование, где они могут рисовать той же самой пальчиковой игрой, пальчиками рисовать, либо налепку куда-то дать, чтобы те же самые пальчики начинали лепить, вылепливать. Это мелкая моторика, она развивалась. Можно отдать на какие-то... есть детские такие занятия, где с детками... осязанием, трогают что-то, какие-то предметы, играются с ними в форме игры, но они развиваются, они что-то выстраивают, они общаются, они говорят, что они почувствовали, что они увидели. Вот эти вот функции, они развиваются, те, которые важны на сегодняшний момент ребенку. И тогда, конечно, будет все правильно.
0: То есть не учить слова английские и буквы, а именно лепка, творчество, рисование, все, что... развивает именно моторику.
1: Да, мелкую моторику, да. Это будет больше пользы, чем если мы начнем с сегодняшнего дня учить цифры и буквы. Потому что буквы ребенок и выучит, но то, что он читает, он этого не понимает. И будет понимать только тогда, когда он достигнет соответствующего возраста. И в школу мы его отдавать не будем ни с 5 лет, ни с 4, для того, чтобы пичкать его уже изначально, уже всем этим. А к 7 годам оно все само постепенно у ребенка интерес к этому обучению придет, и сформируется этот интерес к обучению, и желание будет. И оно, когда желание есть, оно все быстро, как... на одном дыхании получается. Ребенок все начинает усваивать, когда все идет своим чередом.
0: Да, я по своему сыну могу сказать, что когда ему было где-то 5,5 лет, я его учила читать по букварю рекомендованному. Прямо по 5 слов мы с ним читали, и ему было так тяжело прочитать эти 5 слов из 3-4 букв. Просто это неимоверная пытка была. Он этого не хотел. И мне моя мама говорила, как же в школе он будет у тебя учиться? До школы было 2 года. Когда мы пошли в школу, все в свое время было. Мы ходили на подготовительные занятия к той же учительнице, которая взяла нас в первый класс. Угу. Пошли мы почти с 8, а не с 7. То есть он пошел в школу через 2 месяца, ему исполнилось 8. Он отлично читал в первом классе, техника чтения замечательная, все, что он читал, он понимал, память хорошая, да. И то, что он в 5,5 и 6 лет не мог, я вообще не представляла, как он этому научится через год или полтора, он всему научился.
1: Да, потому что всему свое время, и если мы будем опережать, мы просто будем отбирать у ребенка то, что должно на самом деле развиваться в свою очередь. И потом, когда мы говорим, у тебя ни жалости нету ко мне, у тебя нету ни чувств каких, а как, откуда они возьмутся, если мы их не научили в свое время этим чувствам, когда нам было важно на тот момент чтение и письмо. Он тебе может написать, он тебе может прочитать, но жалости и чувств он к кому-то, к чему-то испытывать не будет. Ну, да. Это как бы, если это все идет своим чередом, то оно будет идти своим чередом.
0: Да, Олесь, спасибо большое за то, что обратили внимание именно вот на эту важную часть, что вырастить ребенка человеком, не прежде всего ученым или гением, да, а человеком. Когда он будет человеком, он уже сам будет принимать решения, нести ответственность, да. И сам выберет то, что ему по душе. Да. И важно родителям, наверное, отпустить. Успокоиться.
1: Правильно. Да, отпустить и успокоиться. И когда мы пытаемся ребенка занять математикой, может быть, у него не математический склад ума, может быть, он впоследствии хочет стать писателем или географом стать, а мы его будем сильно пичкать математикой либо еще чем-нибудь другим.
0: Олеся, время нашей программы подходит к концу. Я благодарю вас за участие, за советы. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, я Виталий Дудукалов, и вы смотрите Клуб 700 Интерактив. Сегодня мы поговорим с вами о самой коварной болезни нашего времени, которая до сих пор терзает науку. Несмотря на прогресс в медицине, ученые до сих пор не могут найти ответ на эту проблему. Есть ли надежда у людей, которые столкнулись с ней? Узнаем сегодня. И с нами в студии традиционно координатор интернет-ресурса «Поиск Бога» Андрей Долганов. Здравствуй, Андрей.
1: Здравствуй, Виталий.
0: Андрей, рак называют императором болезней. Согласен ли ты с этим?
1: Да, я с этим полностью согласен. Этот термин дали современные врачи-онкологи. Прежде всего, по количеству заболеваний в мире. Современная статистика говорит, что ежегодно диагноз рак ставят 10 миллионам человек. То есть каждый день 27 тысяч человек узнают, что они больны раком. Только в России в течение года такой диагноз ставят 500 тысяч человек, 500 000 человек. 1500 каждый день узнают такой диагноз. Следующий момент говорит о том, что современные исследования показывают, что каждые 5 лет человеческой жизни, да, чем больше человек живет, удваивают вероятность его заболевания раком. То есть человеку, которому 60 лет, вероятность того, что он заболеет раком, в 10 раз больше, чем у 40-летнего человека. И в 50 раз больше, чем у 20-летнего. То есть о чем это говорит, что практически каждый человек в своей жизни может встретиться с этой болезнью. И либо в своей жизни, либо в жизни своих родных, близких или знакомых. Также сложность этого заболевания связана в том, что до конца ученые не могут понять причины возникновения этой болезни. Современные онкологи говорят, что рак – это практически, когда организм воюет сам против себя. То есть Бог заложил такие законы в развитии человеческого организма, когда здоровая клетка в нужное время она делится на две аналогичные клетки, можно сказать, умножение происходит. И получаются две полностью похожие клетки, но которые получают одинаковый набор генов. Но вдруг в какой-то момент происходит сбой в этой программе деления здоровых клеток, и клетка вдруг начинает самопроизвольно делиться на 3-5 клеток, и там нарушается как раз на генном уровне вот информация этой клетки. И есть как бы такие три основные сейчас причины возникновения раковых опухолей. Первое – это инфекция. Вот. Второе – это внешнее влияние. Это, допустим, курение, это радиация, вот, там плохая экология. И третье – это наследственность.
0: Ну, интересно, что здесь на самом деле человек, может быть, не знает о том, что он болен. Но потом, пройдя какое-то исследование, обследование, человек получает диагноз и воспринимает его практически как приговор к смерти. По-разному ли относятся к такому диагнозу люди верующие и неверующие?
1: Я думаю, что верующие, конечно, должны по-другому относиться к этому диагнозу. Хотя вначале, я думаю, что каждый человек испытывает потрясение. Вот, можно сказать, это сравнить с чем? Вот представьте, человек едет на машине, да, он полностью держит под контролем управление автомобилем. Руль в его руках, коробка, переключение передач, все. И вдруг неожиданно он врезается просто в бетонную стену, которая неожиданно откуда появилась. И он понимает, что он уже не может не объехать эту стену. Это факт. И то, что раньше он о чем мечтал, его планы вдруг в одно мгновение, они становятся маловажным и малосущественным. То есть человек получает сильнейший вызов в свою жизнь. Такое происходит, когда человек слышит такой диагноз, который ставят ему врачи. Я думаю, что, может быть, в первый момент реакция может быть одинакова и у верующего, и у неуверующего. И как говорят врачи, что самый первый момент, чтобы человек мог совладать со своими эмоциями и со своими страхами. И вот здесь как раз у верующего огромное преимущество, потому что у верующего есть вера в живого Бога, есть вера в то, что Бог может в любой момент вмешаться и помочь в лечении этой болезни. Есть вера в то, что Бог может совершить чудо, чудо исцеления. И также очень важный момент, что касается вот этого диагноза, что верующий всегда может найти понимание у Иисуса Христа. Потому что Иисус, будучи во всей полноте Богом, был во всей полноте человеком. И когда, будучи на кресте, Он взял все наши болезни. То есть, если говорится «все», значит, в этот момент Иисус взял на себя все раковые болезни, которые только может современная медицина определить или поставить такой диагноз. Иисус переживал в этот момент всю ту боль, которую переживает больной раком. И поэтому Иисус может понимать и сопереживать больному.
0: Андрей, хочу предложить тебе посмотреть один сюжет. Страх перед смертельным диагнозом довел и нашего героя Вадима Кириченко до точки, когда бороться уже было бесполезно. Давайте посмотрим.
2: Мне начало как бы идти какое-то удушение, и ну, вот, тяжело стало дышать. То есть мне начали, жена говорит, ну, наверное, у тебя щитовидка просто увеличенная. Немножечко начал задыхаться, вот, и начал терять весе. Начала потихонечку как бы вырастать здесь шишка, с этой стороны, да, вырастать шишка. Потом меня под мышками начали тоже появляться такие шишки, то есть вот аж висеть вот такие вот штуки начинали. И оно с каждым разом все больше, больше.
3: Вадим панически боялся услышать от врачей страшный диагноз. Поэтому кинулся за спасением к народным целителям. Вместе с женой он метался по всей стране от знахаря к гадалке, от экстрасенса к ворожее.
2: Выкатала, потом дала нам это яйцо, потом сказала пойти на перекресток, где есть кладбище, выбросить через левое или правое, не оглядываться, идти домой, это должно быть в полночь. Ну, и ты это все делал как бы... А мне становилось еще хуже. Вот. Потому что бабки откатали, экстрасенс убрал всю энергетику плохую, а тебе все хуже и хуже.
3: Одна так называемая целительница поведала Вадиму, что его болезнь – это следствие наговора родной матери.
2: Сказали, что это сделала против тебя твоя мать. То есть ты начинаешь ее как-то где-то ненавидеть за эти вещи. То есть ты доказать это не можешь? Это же не доказано никак. Но ты понимаешь, что, наверное, от нее это все зло исходит.
3: Запуганный, доведенный до отчаяния, Вадим поругался с матерью и перестал ей доверять.
4: Не можна зараз даже згадувати, дуже боляче це пережити, дуже.
3: Болезнь страшно изматывала Вадима, и он заливал свое горе алкоголем.
2: А когда начинаешь пить, знаете, ты начинаешь ныть. Я, наверное, тебе не нужен, зачем тебе надо, поехали на место кладбища купим. Я попытался даже на женских колготках повеситься. Ну, пьяный был такой, что они растянулись, я заснул прямо с ними. Ну.
5: Организм-то ослаблен, он же больше килограмма в руках носить не мог. Он просто устал и заснул. Но я же посидела рядом, он поспал некоторое время.
0: После неудачной попытки суицида Вадим словно смирился с неизбежным и согласился пойти к врачу. Диагноз которого он так боялся, подтвердился. Рак лимфосистемы последней стадии. Лечение уже ничего не гарантировало.
2: Очень пожилая врач, она меня так ругала, потому что говорит, сынок, до чего ты себя довел? Почему нельзя было прийти сразу? Ну, какая бы ни была, говорит, у нас медицина, но она есть.
3: Вадим начал срочное лечение, но позитивных изменений не было, и он вернулся к испытанному способу.

0: способы решения проблем.
1: Мы неделю принимали химиотерапию, 3 недели мы после химиотерапии пили.
2: Друзья, как они друзья поддержат? Они приезжают, тебя поддержат, но приезжают и там с выпивками. Ты выпиваешь. Но если раньше ты мог там, как ты здоровый мужик, мог выпить много, то тебе тут 2-3 рюмок, и ты уже...
0: По окончании курса лечения они напрямую сказали готовиться к похоронам мужа.
1: А когда врачи подтвердили, что ничего, вот, я говорю, как ничего, вот совсем-совсем ничего, то есть как мне дальше быть? Мне прямым текстом сказали, ну как, ну пока он живой, вы можете купить костюм на него, померить. Заказывайте гроб и все остальное. Вам будет легче тогда, когда не будете бегать. Мне снились сны там, где я хороню Вадика, но при этом при всем кричу: «Вставай, и вы уйдите все». Вот я его вытаскивала, получается, из могилы. И кричала: «Свекровь, когда прощала вас, не мне снилось, которая типа говорила, что он умрет. Я говорила, что никогда и не ждите. На зло врагам жить будет».
0: Но однажды Вадим в очередной раз ушел к друзьям и назад не вернулся. Никто не мог его найти, никто не знал, где он. После 3 дней отсутствия мужа Аня приготовилась к худшему. И когда Вадима, абсолютно пьяного, доставили домой, у жены лопнуло терпение.
1: И тут у меня уже совсем планку сорвало. Говорю: «Слушай, не хочешь жить – не живи. Я больше бороться за тебя не буду». Говорю: «Все, я устала». Я развернулась и ушла.
2: Я лег, ну, как бы, когда у человека выпившего, пьяного, будем говорить, не выпившего, голова кружится, и тут у тебя начали мерзнуть конечности, ног и рук. И так оно постепенно только охлаждалось, и ты понимаешь, что с тебя уходит жизнь. Я не знаю, но, наверное, в мгновение стал трезвым. Я тогда, что помню, я упал на колени, и начал сам просить Бога, говорю: «Помоги, то есть я хочу бороться, я хочу жить».
3: Возможно, вы сейчас боретесь со смертельным недугом и нуждаетесь в поддержке. Мы готовы вам помочь. Для вас круглосуточно работает бесплатная линия консультирования. Позвоните прямо сейчас по номеру, указанному на вашем экране, и наши консультанты ответят на любой вопрос и помолятся о вас. Андрей, смертельный диагноз нашего героя очень сильно испугал. И он обратился к помощи, к ворожкам, к бабкам. Вообще, что это за реакция у людей, достаточно распространенная?
4: Ну, в таких ситуациях человек готов делать полностью необдуманные такие действия. И Библия очень строго-настрого запрещает обращаться к гадателям, к прорицателям, к ворожкам, к знахарям. Почему? Потому что Бог говорит: «Обратись ко мне». Как мы говорили, что врачи-онкологи говорят, чтобы понять механизм возникновения раковой клетки, необходимо понять механизм зарождения жизни. Но Бог произвел жизнь. Бог есть источник жизни. И если возникли такие-то проблемы, то надо прийти к Богу. Потому что люди, которые обращаются к гадателям, к знахарям, что происходит? Они хотят получить физическое облегчение, но взамен этого они отдают свою душу под контроль темным силам.
3: Андрей, существует версия, что причина возникновения рака – это глубокие какие-то непрощенные обиды внутри человека. И даже у нашего героя, мы помним, у него были также внутренние обиды на его мать. Насколько вот эти версии имеют силу?
4: Ну, как в начале нашей передачи мы говорили, что причин возникновения рака может быть очень много. Нельзя говорить, что однозначно только одна причина. Хотя Писание четко говорит, чтобы мы прощали всех. Что происходит? Когда человек не прощает, подрывается у нервной системы. Потому что человек постоянно обвиняет кого-то, занимает место судьи. Он постоянно в своем разуме проигрывает эти ситуации, чтобы доказать, что он прав, а другие не правы. И вот подрыв нервной системы приводит к чему? К ослаблению иммунной системы. А мы говорили, что одна из причин возникновения раковой опухоли, когда иммунная система не распознает раковую клетку, то есть ослабленный иммунитет. Поэтому, прежде всего, конечно, необходимо простить от чистого сердца всех. И потому что прощение является необходимым условием приближения к Богу.
3: Конечно же, такой диагноз влияет не только на самого человека. Такой диагноз влияет и на всех его родственников. Зачастую бывает так, что врачи сообщают этот диагноз не самому больному, а родственникам. Как вообще родственникам вести себя в такой ситуации? Сообщать ли этот диагноз своему больному родственнику или об этом молчать?
4: Ну, опять же, обратимся к Писанию, как наш основной эталон, как правильно поступать. И апостол Павел говорит, говорить истину друг другу. И важный момент, надо говорить в любви, в созидании. Почему? Если поставлен этот диагноз, мы действительно не знаем, получит ли этот человек исцеление или нет, то надо, конечно, его поставить в известность. Почему? Потому что, когда люди обычно узнают, что такой диагноз, обычно врачи могут дать срок жизни, там, полгода, там, год. Может быть, это тот срок, когда Бог хочет, чтобы человек привел свою жизнь в правильное русло, чтобы он примирился с людьми, чтобы он решил все важные дела, не откладывал это на потом, потому что обычно люди начинают ценить последние как месяцы своей жизни.
3: Есть ли у тебя какие-то, может быть, советы родственникам, как им себя вести? Что им делать, а что им, может быть, не делать?
4: Ну, прежде всего, необходимо самим прийти в мир. То есть, чтобы не было суеты, чтобы не было вот истерик перед больным, чтобы не было преждевременного оплакивания, как это вот было в жизни нашего героя, когда врачи сказали, ну вот пока он ходит, возьми его, пойди в магазин, вот, выбери костюм, в котором ты его будешь хоронить. Да. Да, то есть поведение родственников не должно быть приговором. Что ситуация безвыходная, ты должен смириться, ты умираешь. То есть до последнего надо поддерживать, хранить надежду, поддерживать словом, переживанием, быть вместе в трудные такие минуты. И даже если это не получается вот у родственников, то у нас есть круглосуточная линия телефонного консультирования, когда больной может из палаты позвонить в любое время дня и ночи. Бесплатно. И у нас есть консультанты, которые ночью не спят. Они готовы поддержать, помолиться. Вот, и утешить Божьим обетованием, Словом Божьим и молитвой.
3: Андрей, человек, который, скажем, раньше к Богу не обращался, и сейчас он столкнулся с таким диагнозом, есть ли у него надежда получить исцеление от Бога?
4: Конечно. Я думаю, что надо молиться до тех пор, пока. Для нас, опять же, оставлен очень хороший пример упования и веры в Бога. Это три юноши, Месах, Сидрах и Авденага. То есть, когда они получили смертный приговор от царя Навуходоносора, да, что они не преклонились. Вот. И по приказу Навуходоносора была растоплена печь, и их должны были живьем бросить туда и сжечь. И вот их исповедание веры. Они сказали, царь, мы верим в Бога живого, который способен нас из этой печи спасти. Но даже если этого не произойдет, то есть мы сгорим там, живем, мы все равно тебе не поклонимся, потому что это наше твердое убеждение. То есть должна быть такая вера в Бога, что Бог силен и способен исцелить от любой болезни. Но даже если этого не произойдет, я не хочу допустить в свое сердце страх, я не хочу в свое сердце допустить смятение, депрессию, а я буду верить, что даже если я в этот момент умру, но я иду сразу к Богу, в Его присутствие, в вечную жизнь, в вечную радость.
3: В чем преимущество такой веры? Веры в живого Бога, когда ты сталкиваешься с такой болезнью?
4: Ну, в чем преимущество? Во-первых, это дает тебе силы внутренние, духовные, преодолевать все препятствия. Во-вторых, это дает сил поддержать других. Потому что обычно, когда проходит клиника лечения таких больных, это в больнице, где рядом другие больные раком, и которые могут находиться в депрессии. И вот вера верующего в такой момент может помочь им найти этот мир и примириться с Богом.
3: С Богом можно преодолеть страх смерти и даже победить саму смерть. Удалось ли это нашему герою Вадиму? Узнаем прямо сейчас.
0: После той поворотной ночи Вадим перестал злоупотреблять спиртным. Преодолевая физическую слабость, он стал подрабатывать извозом на своей машине. И везде, где приходилось бывать Вадиму, ему почему-то встречались люди, которые говорили о Боге. А через время теща убедила его прийти к священнику.
2: Помолился за меня. Вот. Но поразило другое то, что у тебя денег не взяли. Тебе, наоборот, дарят книгу. Дарят книгу об исцелении. Вот, это меня больше всего поразило.
0: Подаренную книгу Вадим не собирался читать. Но боли не утихали, и однажды он заглянул в нее.
2: А в этой книге ничего такого не написано. Там написано только «поговорите с Богом». Просто с Ним выйдите и поговорите. Вот как будто Он рядом с вами. Представьте Его. Можете не представить, как хотите. То есть эта вся книга написана одним, что за это не надо ничего платить, не надо ничего отдавать. не надо ни какие-то жертвы, не надо ничего, просто поговорить. И вся эта книга говорит об, ведет

0: эту мысль со всех разных сторон, только к одной смысли – поговорите с Богом.
1: Этот совет показался Вадиму несложным. Он стал каждый день разговаривать с Богом.
0: Я начал вслух говорить то, что меня сейчас беспокоит, то, что это болезнь, что, в принципе, ты еще не прожил и жизни, ты ничего не достиг. Я просто излил вслух то, что у меня на сердце. Просто излил ее. Я как бы просил, чтобы как-то помочь, чтобы дать своей семье что-то, а потом я уже как бы за жизнь и не держался. Мне нужно что-то сделать, что-то оставить. Даже своих близких просто не бросить, потому что, куда они? Я ничего не дал своей семье.
1: Постепенно эти откровенные разговоры с Богом сказались на поведении Вадима.
2: Он стал рано уходить с собакой и очень долго не возвращался. А у него через какое-то определенное время, когда надо было пить таблетки, Трамадол. Это уже сильно обезболивающее, считается, что уже наркотическое средство. И когда он уходил в лес, я же время-то засекаю, таблетку он взял, не взял, по таблеткам же посчитать можно, взял, не взял. А тут нету. Он приходит, таблетки не пьет. Ребята забирают его на рыбалку, я же таблетки обязательно с собой. Приезжают, таблетки есть. Спал же почти по 24 часа в сутки, может быть, час, 22, 20 часов 100% он спал. Это было и для него, это эти 4 часа, 4-5 часов, это было так много времени, которое он жил. А тут, получается, он уезжает на рыбалку, встает в 6, приезжает в 8, ложится в 12. Ко мне приходит: ты вообще видишь, что происходит? Я говорю: тихо, не сглазь, молчи. Я говорю: ты самое главное, никому ничего не говори. Чтоб вот все, мы молчим. Он говорит: нет, мы не молчим, мы идем в церковь.
1: С того момента жизнь Вадима наполнилась новыми переживаниями и открытиями. С помощью священника он стал изучать Библию.
0: Я начал понимать, что мы же чего-то не знаем. И я понимаю, что есть духовный закон, которого я не знаю, но он есть.
3: Познавая духовные законы, Вадим понимал, что его собственная жизнь далека от праведной. И хотя это было непросто, теперь в своих разговорах с Богом он искренне просил у него прощения.
0: Я очень гордый человек, потому что я никогда не просил в своей жизни прощения. Людям, которые мне сделали очень плохо в своей жизни, я всегда мстил. Очень сожалел то, что я предавал свою жену. И я считаю это вообще страшным предательством. И тяжело то, что ты не участвовал в воспитании ребенка. То есть для меня было нормально иногда пойти поиграть всю ночь в проферанс с друзьями, попить коньяк, чем побыть с семьей и поехать, что-то для них сделать.
1: Разговоры с Богом и подлинное раскаяние привели к невероятным переменам в жизни Вадима. Болезнь отступила, полностью исчезли все опухоли, врачи подтвердили ремиссию. Но еще большим чудом для Вадима стали его обновленные отношения с женой.
0: В Библии очень много написано, как нужно обращаться с женой, что нужно. И некоторые вещи, когда я не понимал, как это любить, что значит любить. И ты когда понимаешь, и в Библии написано, что о том, что любовь – это твои поступки. И что-то положить на этот алтарь, свое «я», свое эго, свои какие-то амбиции, и показать, что ты можешь любить.
2: Прежде чем требовать любви к себе непосредственно, полюби сама. Я тогда поняла, что мне нужно просто орать к Богу, потому что я поняла, что любви у меня внутри уже просто нет. А когда начала кричать, тогда начала получать.
1: Следующим шагом новой жизни Вадима стало примирение с мамой.
0: Стал перед ней на колени и начал просить прощения. Она начала плакать, упала рядом и говорит: это Бог есть. Начал после этого ходить в церковь. Она увидела, потому что никогда, я с маленького возраста, никогда не просил прощения. Никогда. Я вот это как вспоминаю, она так плакала, что...
4: Я на него радовалась. И по сегодняшний день он для меня дорогий.
1: С тех пор прошло около 15 лет. Вадим абсолютно здоров. Помимо родной дочери, в семье Вадима появились двое приемных детей и уже родился внук. Однажды начатый разговор с Богом не прекращается и сегодня. Эти целительные откровенные беседы многому научили Вадима.
0: Бог нас научил, в первую очередь, разговаривать с друг другом. То есть мы начали садиться и говорить. Если нам что-то не нравится, мы начали говорить друг другу. И вот и ребенка своего научил. То есть ты на корню рубаешь любую ссору, даже если она возникла, я буквально сразу, 5-10 минут, я прошу прощения, я говорю, может, я что-то не понял, может, я повысил, может, это... То есть, и вот я, тот Бог мне показал, что, в принципе, твоя семья может быть еще сильнее, еще крепче, благодаря вот этим вещам.
3: Искреннее общение с Богом помогло Вадиму получить свое чудо исцеления. Сначала он привел в порядок свое духовное здоровье, и как результат пришло здоровье физическое. Андрей, какой первый должен сделать шаг человек, чтобы начать двигаться к своему исцелению?
5: Ну, апостол Павел говорил об этом первом и необходимом шаге. Примиритесь с Богом. То есть самый первый момент, когда человек должен осознать, что он грешник, что он нуждается в Божьей любви и в Божьем прощении. Покаяться в своих грехах, исповедать свой грех и признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И когда в этот момент происходит, тогда необходимо учиться быть в Божьем присутствии и услышать голос Божий. В Ветхом Завете говорится о пророке, который искал общение с Богом. И Бог увидел его такую огромную ревность и решил открыться и пообщаться с пророком. И Бог говорит ему, Бог не в шуме ветра, не в урагане, не в землетрясении, а Бог в тихом веянии. То есть вот научиться войти в такое присутствие Божие, чтобы услышать его тихий голос, как в тихом бризе, в тихом таком ветерке, как это и в жизни нашего героя, когда вот он пьяный спал, лежал, и Бог обратился к нему тихо, так и спокойно. Но это было настолько сильно, что он протрезвел тут же. Он понял, что это сверхъестественное присутствие Божие вошло в его жизнь. Да. И получив только вот небольшую толику вот этого опыта общения, он настолько возлюбил близость Божию, что стал искать каждое утро уединение с Богом. И вот через такое вот личное общение с Иисусом Христом Бог стал его вознаграждать чем? Он пришел в совершенный мир. Он получил уверенность, что Бог с ним. И теперь ничто не может отлучить его от любви Божией. И когда он получил вот эту уверенность, Бог что, стал исцелять его. И следующим шагом за этим было физическое исцеление. И восстановление его семьи и взаимоотношений с женой.
3: Прежде чем мы помолимся о зрителях, я бы хотел сказать нашим зрителям несколько выводов из нашей беседы. В Иакова, в первой главе, во втором стихе говорится, что «радуйтесь, братья мои, когда впадаете в различные искушения, потому что испытание вашей веры производит терпение. Знайте, что никогда не придет на вашу долю такая болезнь или такая безвыходная ситуация, про которую Бог бы не знал и в которой не дал бы вам утешения. Знайте, что Он всегда рядом с вами. Он подкрепляет вас. Нету такой проблемы, на которую Бог не дал бы вам утешения». А сейчас мы хотим помолиться о вас, дорогие друзья, чтобы вы получили от Бога решение для всех ваших проблем. Андрей, пожалуйста.
5: Отец наш Небесный, я благодарю Тебя за эту привилегию сейчас молиться за наших телезрителей. Особенно сейчас мы молимся в молитве согласия за тех, кому врачи поставили этот диагноз – рак, за тех, кто сейчас находится в сильнейшей депрессии, за тех, кто находится сейчас в состоянии страха, Господь, что вынесен этот приговор. Я молю Тебя за них, чтобы сейчас они призвали Твое имя, Господь Иисус. Потому что обетование Твое говорит, кто призовет имя Господне, тот спасется. Чтобы они призвали с чистую верою Твое имя в свою жизнь, Господь. Чтобы они смирились пред Тобой, Господь. Чтобы они вошли в Твое присутствие, в Твой совершенный мир, Господь. И могли в этом тихом веянии услышать Твой голос. Благослови их, Господь. Даруй им мир. Даруй им силы, Господь, даруй им веру и надежду пройти через все эти испытания, Господь, и сохранить веру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
3: Отец, я также обращаюсь к Тебе, присоединяюсь к молитве Андрея. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты утешивал сейчас каждого человека, кто стоит перед лицом смерти. Нет такой тьмы, которую Бог не смог бы преодолеть. Смерть, где Твое жало? Ад. Где Твоя победа? Бог, я прошу Тебя, сейчас протяни свою руку и коснись каждого, кто... кто молится вместе с нами, кто обращается к тебе, чтобы ты утешил этого человека.

если он страдает от смертельной болезни. И не только утешил, но также дал бы человеку веру к исцелению во имя Иисуса Христа. Мы недаром верим в Тебя как Бога-целителя и обращаемся к Тебе с верою сейчас, чтобы всякая болезнь, от которой страдает человек, была бы исцелена по вере всякого молящегося во имя Иисуса Христа, Господь. Аминь. Андрей, спасибо, что сегодня был с нами и помог нам сегодня разобраться в корнях смертельной болезни. А я напоминаю, что у вас есть возможность задать свой вопрос Андрею Долганову и услышать ответ в одной из наших последующих программ. Также не упустите возможность получить молитвенную помощь. Консультанты линии доверия Ассоциации «Эммануил» готовы принять ваши звонки круглосуточно. Звоните, задавайте вопросы, открывайте свои нужды и проблемы. А мы прощаемся с вами до следующей программы и оставляем вас со стихом из Библии. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь программа «Иначе говоря». Что такое амбиции? Вот первый вопрос нашей сегодняшней встречи, потому что мы говорим именно об этом интересном явлении. И потом мы коснемся и разных еще вопросов, связанных с этим определением. Но вначале давайте попробуем его понять. У нас традиционно программы начинают с того, что мы пытаемся понять, что такое вот главное слово, ключевое слово программы, что значит. Итак, амбиции. Что это такое? Как вы считаете? То есть ли у вас личное мнение о том, что это такое? Вот. Может, свое, собственно, определение, там, я не знаю. Мария, пожалуйста.
1: Ну, мне, конечно, сложно дать так словарную справку. Мне кажется, амбиции — это некоторый симбиоз наших желаний и мнения о себе. Что я достоин вот, занимать такое-то положение в обществе, добиться таких-то вот успехов. У меня есть для этого способности, таланты, и ниже себя я не ставлю. И могу эти планку постоянно повышать, потому что я считаю, что ну, у человека есть способности, и он может достичь самого высшего результата. То есть желание плюс хорошая самооценка.
0: Желание плюс желание что-то достичь плюс хорошая самооценка в комплексе — это амбиции. Может, кто-то добавить что-то хочет? А вообще, это, да, вы с такой положительной... В положительном ключе говорить об амбициях, а может быть, кто-то наоборот считает, что это что-то плохое, может, что это негативную какую-то окраску несет это слово. Или это действительно это только, вот, только одно хорошее можно об этом сказать. Богдан, вот как ты думаешь?
2: Я не знаю, нет, наверное. Ну, амбиции, я думаю, не несут ничего негативного, если у тебя хорошие цели и хорошие желания вот, в будущем. Ну, а сами по себе, я думаю, ничего негативного тут нету.
0: Вот вы знаете, вот это интересно. Вот очень интересно заметить, что на сегодняшний день амбиции воспринимаются исключительно в положительном духе. Юля, вы хотите что-то добавить? Или
3: да,
0: я неправильно
3: понял? Я хотела добавить, что амбиции могут настолько быть как бы высокими, да, чтобы не замечать потребности других людей, например, что и переступая по головам, да, добиваться этих амбиций.
0: То есть это уже завышенные какие-то амбиции?
3: Ну, не то, что завышенные, например, я хочу быть там каким-то главным там, директором нашей там, фирмы какой-то там, или еще неважно, и пытаешься вот все делать в негативной форме, чтобы добиться этого.
0: Идешь по головам?
3: Да, и вот это вот эта амбиция, кого-то. Она может затмевать человеческие как бы, моральные качества там, или как-то вообще отношения портить даже. Но главное добиться вот этих амбиций. То есть в зависимости, насколько они для вас ценны. То есть если это прям вот поверх всех остальных людей, то эта амбиция очень как бы страшная, я считаю. А если это просто вот для своего развития, да, как бы уважая окружающий мир и все вокруг, то как бы нормально можно добиться всего честным путем и никого не унижая, там, не подавляя.
1: А если, допустим, очень хорошие цели и вполне все благородно выглядит, просто у другого человека точно такие же прекрасные цели и из таких же благородных побуждений.
0: У вас одинаковые очень благородные амбиции, которые заканчиваются на одном кожаном кресле. Что ж тогда делать?
1: То есть, что делать, когда амбиции пересекаются?

0: Я бы мог быть президентом, но не уверен, что эта работа мне понравится. То есть, ну, сейчас поколение очень амбициозное, соответственно, все друг на друга очень так нахлёст идут.
1: Да, вы говорите об амбициях именно вот уже в таком каком-то немножко негативном оттенке, да, то есть, ну, а о том, делятся ли амбиции на завышенные, нормальные, заниженные, мы сейчас еще как бы поговорим, но вот именно о самом понятии. Это феномен. Слова живут. То есть слова живут своей жизнью, оказывается. Совсем недавно, оказывается, действительно было совсем недавно, когда слово «амбиция» во всех ведущих языках мира имело очень негативную окраску. Это само слово «амбиция», это латинское слово «амбицио», переводится прямое значение. Хождение вокруг, обхаживание, обхождение. Синонимы этого слова – тщеславие, честолюбие, суетность. И вот есть такой портал «Культура письменной речи». И там отмечается, что несмотря на то, что изначально в латинском языке слово «амбиция» имеет сугубо негативную окраску, на сегодняшний день амбиции, слово «амбиция» приобрело позитивную окраску. Это феномен. И мы сейчас с вами это только что в целом-то и доказали, потому что первая наша реакция на мой вопрос, что такое амбиция, была очень положительная. Как так? Амбиция – это хорошо, это цели, это достижения. А оригинальное значение этого слова – это обхождение, обхаживание, другими словами, амбициозного человека, еще совсем недавно называли амбициозным человеком того, кто хотел, чтобы его, за ним, чтобы, так скажем, ухаживали. То есть, чтобы, ну, так, прислушались всегда к его мнению, строго с ним соглашали, чтобы подчеркивали все его достоинства и так далее. Вот это вот обхаживание воспринималось как что-то негативное. Вот, в каких словах, в каких языках? Латинский, польский, украинский, немецкий, английский, наконец, в русском языке слово «амбиции» имело очень негативную окраску. Когда мы берем старые словари русского языка, то синонимами приводятся такие слова: спесивость, чванство, властолюбие, обостренное чувство собственного достоинства, то, о чем я только что говорил, когда человек просто обожает, когда за ним ухаживают. И речь идет не только о девушках, а как воспринимали амбициозного молодого человека как того, который любит, чтобы за ним ухаживали. Гонор, спесь, апломб, зазнайство. Ну вот, а со временем амбиции приобрели позитивную окраску. И нам еще с вами предстоит ответить на вопрос, как же нам все-таки отнестись к амбициям, как же нам все-таки отнестись к этому понятию, к амбициям в нашей жизни. Но вначале хотел задать другой вопрос. Вот такие вот амбиции в негативном ключе, да пусть даже и в положительном, а вообще откуда они берутся в человеке, амбиции? То есть ты рождаешься с амбициями? Родился, все, мне цель стать космонавтом, президентом там, или еще кем-то. Откуда берутся амбиции у человека? Какова их природа? Что вы думаете?
0: Мне кажется, все идет от воспитания. С детства родители в нас закладывают, что ты должен хорошо учиться, чтобы у тебя была хорошая работа. Ты же не хочешь быть вот как там кто-то вот на улице, там, не имеет ни денег и вид недостойный.
1: А что же в том плохого-то?
0: Ну, там, допустим,
1: мне старший брат всегда говорил, не будешь меня слушаться, будешь как вот этот дядя.
0: Ну, да. То есть получается, что да, в нас закладывают изначально стремление к успеху в жизни.
1: Ну, это разве плохо?
0: Ну, это закладывает нашу амбициозность, это неплохо.
1: То есть формируется амбициозность таким образом. А кто еще как думает? Юля, что ты думаешь об этом?
2: Ну, вообще амбиции, они, мне кажется, более естественны тем, что ребенок всегда хочет что-то добиться своего. Даже независимо, есть у него родители какие-то, которые его там учат или нет. Ребенок всегда с раннего возраста хочет получать свое. Вот что он хочет — игрушку. Он будет к ней тянуться. Если ты не дашь ему игрушку, он будет кричать, он будет там устраивать истерики, добиваться того, что вот... И пока только родители, проявив определенное действие, там, воспитание, чтобы как-то ребенок смог успокаиваться, уметь вот эти вот свои чувства подавлять, там, и так далее. То есть ребенок, мне кажется, с рождения, вообще человек с рождения всегда хочет добиться чего-то, что вот ему нравится, что он кажется для него что-то очень важное.

0: важным и интересным.
1: Я вот заметил, что у ребенка есть такой период где-то в районе 3-4 лет, когда младенческая, ну так скажем, амбициозность, да, сталкиваясь с, допустим, амбициями старших братьев или сестер, сталкиваясь с реальностью, она гаснет. Она в если, так, допустим, ребенок до 3 там, лет, до 4 очень бойкий был, он постепенно как-то немножко это в нем успокаивается. Вот. А потом действительно работа родительская, наверное, включается, когда они что-то формируют в ребенке. Но а во взрослом возрасте что? Нереально амбиции приобрести. Вот для зрелых, уже взрослых людей, для тинейджеров, для молодых людей. Вот как их сформировали в детстве, они такими и останутся. Амбиции только оттуда, что ли, берут свое начало из детства? Вот как вы считаете? Вот, Ольга, Богдан, вот как вы считаете?
2: Я считаю, то, что в каждом из нас есть стремление к совершенству, да? Uh-huh. То есть мы всегда пытаемся выбрать что-то лучше, то есть переходим всю нашу жизнь, ну, повышаем уровень качества жизни, или вот, то это амбиция, это то, что позволяет нам, ну, добиться этого. Uh-huh. Вот. Я считаю так.
1: То есть, да, вы хотите сказать, что амбиция может появиться у человека и тогда, когда вдруг он вот идет по жизни, и вдруг он увидел какую-то новую ступень для себя, да? Какой-то новый этап, который он может взять, который он может, как бы так сказать, овладеть этой новой вершиной, и у него рождается, да, вот эта амбиция завоевать эту новую вершину. Да, интересное замечание, спасибо.
0: Но все-таки я могу сказать, что очень сильно влияет воспитание.
1: Но воспитание как
0: потому что
1: как
0: если эта
1: фактор,
0: позиция,
1: да?
0: Вот эта появляется, и человек ее видит, но если с детства он его, да, подавляли, то он скажет, да, то я не способен, да, на это, я бы очень хотел. Я буду сидеть и мечтать, там, если уж в крайнем, да, случае, да, или вообще скажу...
1: Или плакать от того, что мне это недоступно, никак... оплакивать, очень, да, многие так себя ведут, да. Ну да, действительно, наверное, надо признать, что воспитание как ключевой фактор в формировании амбиций. И группа японских психологов провела однажды очень интересный эксперимент. Какой-то приз, я не знаю, что там было, подвесили в детском саду на веревку к потолку, и дети не могли достать до этого приза, хотя они его очень хотели. Они стали наблюдать за этими детьми, кто как поведет себя. Была группа, которая подходила, смотрела, оценивала, понимала, что тут ничего не сделаешь, и шла играться тем, что доступно. Была группа детей, которая пыталась что-то придумать. Потаскивали они стулья, бросали игрушками туда, вот, садились как-то, пытались сообразить. Было видно, что у них там голова работает, они пытаются сообразить, как решить эту проблему. Третья группа, они скакали под этим призом, пытаясь достать. Им говорят... Вы, как бы, может быть, вы подумаете, что сделать. И они отвечали, о чем тут думать, тут прыгать надо выше, как бы, вот в этом вся и задача. И вот это синдром Наполеона, то есть, как бы, ты достать не можешь, но ты будешь прыгать, а вдруг достанешь, да, вдруг получится, вдруг этот, либо он упадет ниже, либо вдруг ты однажды прыгнешь достаточно высоко. И вот, когда начали изучать этих маленьких деток, то... Да, кстати, во-первых, то есть получилось, что эти дети сразу разделились на 3 группы. Люди, так скажем, без амбиций, люди со здравыми амбициями, люди с завышенными амбициями. Это когда начали изучать деток, у которых явно проявились завышенные амбиции, которые попытались сделать что-то, что было явно выше их сил, увидели, что проблема действительно коренится в том, как их воспитывают. И нашли ответ на вопрос, откуда это у них взялось, только когда познакомились с их родителями. Оказалось, что и ученые привели несколько характеристик того, как формируется вот эта вот завышенная амбиция. Этих детей хвалили еще до того, как они что-то сделали, то есть априори. Их убеждали в том, что, как правило, их убеждали в том, что в их неудачах виноват кто-то другой, а не они. И когда у них что-то не получалось, эти дети действительно проявляли именно такой дух. То есть вот откуда действительно берутся завышенные амбиции, вот как они формируются. Действительно, вы

0: Право, что воспитание в данном случае – это ключевой фактор. Но, а как выглядит человек вообще без амбиций? А вообще без амбиций? Понятно, что это завышенные амбиции. Это плохо. Когда ты пытаешься прыгнуть выше своей головы, это нереально. Ну, а вообще без амбиций разве можно прожить?
1: Мне кажется, очень многие люди склонны жаловаться на то положение вещей, которых окружают. Будут жаловаться, что... И мне нравится зарплата, работа, отношения в семье. Они готовы жаловаться, но не готовы что-то менять. Угу. Как будто сами не верят, что, может, что у них есть силы, возможности это изменить. И занимают таким образом очень удобную, может быть, позицию для них. То есть здесь, в чем здесь проблема? Мне кажется, как будто действительно иногда у людей не хватает амбициозности что-то изменить. И тем самым выбирают вот такой путь, плыть по течению и не пытаться ничего менять.
0: То есть это человек, образ человека без амбиций.
1: Да.
0: Да. То есть человек без амбиций, он действительно, он не ставит перед собой больших целей. Правильно ли это, или нет? Наверное, это не совсем правильно. И тут к этому образу, наверное, каждый из вас может еще массу чего добавить. Но я хочу задать следующий вопрос. А чем грозят завышенные амбиции? Понимаешь, без амбиций плохо, идеально это когда у нас реальные амбиции. Ну а чем грозят завышенные амбиции, как вы считаете? Юля, что ты думаешь по этому поводу?
2: Когда завышенная амбиция, это когда ты идешь выше, наступаешь на головы другим людям и ломаешься потом впоследствии, потому что редко бывает, когда делаешь зло другим и добиваешься все-таки что-то хорошего и долгосрочного, все равно впоследствии это зло настигает. И тебя также по головам пройдут и так далее. Вот. И я считаю, что это вред не только окружающим, когда ты...
0: Рано или поздно это вред самому себе.
2: Да, потому что, сделав зло, другой человек, обидевшись, расстроившись, еще что-то, то есть это пойдет по цепочке, и это зло, оно окружит его впоследствии, оно так и останется вокруг него, все будут его ненавидеть. Mm. В общем, это не очень хорошая цель достижения, цели своей. И я считаю, что это вред, прежде всего, этому человеку приносит.
0: Ну да. Вот, Богдан, а вот как ты считаешь, как ты представитель сильного пола здесь в аудитории нашей, а как ты считаешь, чем грозят завышенные амбиции человеку?
3: Я думаю, что если амбиции завышены, они не просто так называются завышенными. То есть это значит, что он, человек сам, он ставит себя очень высоко и думает, что он может достичь чего-то такого очень высокого, а на самом деле он того не стоит, он не может.
0: Как мыльный пузырь такой, да?
3: Эти дети, которые прыгать пытались, они же у них завышенная амбиция.
0: Да.
3: Вот, то есть они прыгают, но они же не прыгнут выше своего роста. Вот, поэтому такие люди, они показывают вид из себя, то, что они такие все могут, а на самом деле они...
0: За ними мало что стоит.
3: Вот.
0: Вы знаете, какая у людей с завышенными амбициями, какая есть защита от удару по личной самооценке в случае неудачи? Да, они прыгают, эти детки, они прыгают, как эти дети прыгают и не могут достать, но потом они винят тех, кто повесил слишком высоко. Потом они винят тех, кто стул вовремя не подвинул, чтобы ты мог достать. Потом они винят родителей за то, что они маленькими, низенькими выросли и так далее. Что-то самое страшное, что когда у человека завышенная амбиция, он склонен винить других людей в своих неудачах. Хотя, может быть, с другой стороны, это только маска, за которой скрывается чувство глубокой неудовлетворенности собой, я не знаю. Вот, Мария, вы что-то хотели сказать по этому поводу?
1: Мне кажется, когда человек действительно не может признать свои недостатки, которые у него действительно есть, он начинает прикладывать вину на других, винить всех вокруг. Ему тяжело признаться, что он не может чего-то достичь только потому, что... на данный момент он этого не может сделать. И вместо того, чтобы работать над своим недостатком, над, над тем, чтобы достигать цели, да, он начинает обвинять все вокруг. И тем самым, то есть, конечно, тоже не добивается результата.
0: Да, безусловно. Ну вот смотрите, что еще можно отметить. Вот просто такие пункты, вот характеристики человека с завышенными амбициями. Капризность и привередливость. Вот откуда берется капризность и привередливость у человека с завышенными амбициями? А, опять же, из того, о чем мы с вами и говорили, когда ты не способен чего-то достичь, порождая в тебе чувство неудовлетворенности. А, винят во всем других. Дорого оценивают каждое свое действие. Но это и понятно. Если у человека, человек перед собой ставит слишком высокие, завышенные цели, то каждый шаг к этой цели он воспринимает как гениальный шаг. Постоянно требует уважения и почтения от других людей по отношению к себе. Вот самое, наверное, неприятное. Живут в мире собственной воображаемой значимости. И вот еще один очень неприятный момент. Не воспринимают критику. Люди с завышенной амбицией, они закрыты для критики. Мне, вот когда я вот это все перечисляю, когда я об этом обо всем думаю, мне хочется надеяться только на одно, что когда мы сталкиваемся с такими людьми, с людьми с завышенной амбицией, что в действительности где-то там в душе они все понимают, переживают, а это для них всего лишь как маска, за которой они скрывают свои реальные переживания. Вы согласны со мной?
1: Мне кажется, может быть, мы путаем понятие амбиции и самооценки.
0: А может, они связаны или нет? Вот как вы считаете?
1: Ну вот, не знаю. Мне кажется, амбиция — это еще все-таки... Ну, должна быть обязательно какая-то цель и пункт, вот чего нужно достичь. Можно просто эту планку очень высоко поднять, да? Можно... Ну, можно и невысоко даже поднимать, а при этом иметь невероятное самомнение о себе. Что, ну, человек не может
0: быть даже... Получается, что амбициозность... Вот где тут может быть замечена амбициозность? Когда у человека невероятно завышена планка в оценке своих шагов, своих поступках. Наверное, может быть даже амбициозность в плане отношений. Если человек считает, что везде и всегда он может быть лидером, как вы считаете, это завышенная амбиция или нет? Безусловно. Если человек считает, что он всегда и везде будет прав, это завышенная амбиция. Безусловно. А в чем она выражается? В том, что он настолько высоко оценивает себя, свои достоинства, свое каждое слово, что он всегда и везде будет первым. Это однозначно завышенная амбиция.
1: Но как тогда иметь здоровую самооценку, иметь
0: здоровую
1: амбициозность, с тем, чтобы не идти по головам, как говорит Юля, с тем, чтобы не считать себя чем-то совершенно уничиженным и неспособным ни на что.
0: Как не стоять на этих крайностях.
1: Да, где вот тогда та здоровая позиция?
0: Давайте поговорим о здоровых амбициях. Мы много говорили о плохом, а давайте теперь о хорошем. А как вы себе представляете здравую амбицию, здравую амбициозность? И должна ли она быть у человека? Ну да, мы говорили о том, что она должна быть. Вот это вопрос уже лишний. А как вы себе ее представляете? Давайте так построим вопрос. А чем может быть полезна здравая амбициозность? Ольга, что вы думаете по этому поводу?
4: Ну, я считаю, если ты поставил себе какую-то цель, да, то есть амбицию у тебя есть, то... Здравая амбиция, она поможет тебе достичь этой цели. И то есть в конце ты добьешь то, чего ты поставил для себя. Завышенная амбиция, она может... Ну, ты надеешься на это, допустим, занять какой-то пост, но эта амбиция, она завышенная. И то есть ты не получишь его. И в конце, когда ты уже осознаешь то, что никогда
0: что
4: не получишь...
0: Что тебе это было,
4: да, не под силу. У тебя будет разочарование очень. И в дальнейшем еще не факт то, что человек может опуститься и вообще больше никаких амбиций не ставить себе. То есть остаться на том уровне, на котором он сейчас. То есть здравые амбиции позволяют нам подниматься.
0: И правильно оценивать себя. То есть здравая амбиция — это как одна из форм правильной самооценки. То есть вы спрашивали, Мария, как взаимосвязь. Вот лично на мой взгляд, то есть амбиции и самооценка очень-очень где-то там близко, прямо рядом идут. Человек с заниженной самооценкой, но с большими амбициями, я себе не представляю, может ли быть такой симбиоз? Может, я ошибаюсь, как вы считаете?
3: Я хотел сказать еще чуть-чуть, насчет вопроса про, чем может быть полезны здравые амбиции.
0: Да,
3: был такой вопрос. Я думаю, что если у человека завышенные амбиции, то с ним, ну, как бы, таких людей, как

0: правило, не очень любят, я думаю. С такими людьми не очень приятно общаться. А если у тебя здравые амбиции, и ты, ну, как бы здраво мыслишь, там, общаешься с людьми, ставишь их наравне, ну, себя наравне с ними, то, ну, проще общаться, проще жить. Вот в толпе вот всей.
1: И вот как еще Юля говорила, да? Человек с завышенными амбициями, как правило, он не видит никого вокруг себя, он воспринимает людей как инструменты достижения своей цели. Конечно, с такими людьми неприятно общаться. И мы, кстати, можем этих людей сразу выделить, их очень легко выделить. Они воспринимают других людей как инструменты достижения своих целей. А человек со здравыми амбициями, он, наоборот, воспринимает всех других людей как своих, ну, так сказать, как тех, с кем он вместе идет к цели. Он помогает своим друзьям идти к цели, к хорошей, достойной, высокой цели. Ну, вот с этим я готов согласиться.
2: Мне кажется, если бы не было каких-то, может быть, сумасшедших людей, которые ставят себе невероятные цели, пусть ты даже себе поставил очень высокую планку, пусть ты до нее никогда не доберешься. Но если ты выполнил хотя бы 50% в продвижении к этой цели, ты уже добился большего, чем если бы ты изначально поставил себе, ну, так, планочку не очень высокую. Я не стану директором, но я стану каким-то, например, топ-менеджером. Да? Чем если бы изначально себе ставил планку, ну, занять там пост секретаря вот в таком-то отделе или как-то.
1: А как же чувство самоудовлетворенности? Ведь ты же к этому стремишься. Переживаешь, ты идешь. Либо ты нечестен перед собой, на самом деле ты эту цель себе не ставишь.
3: Да, я полностью с вами согласна, потому что человек, выбирая какое-то место в своей жизни, не то что профессия, а вообще по уровню как бы статуса в обществе, вообще как бы везде, да, в любой, даже в семье, человек должен понимать конкретно, что он хочет. Если это его место, и он делает все, чтобы этого достичь. Если происходит разочарование, он понимает, что это слишком тяжело для него, в реальности он потом какие-то обстоятельства приходят новые, которые, допустим, он раньше не мог предвидеть, да, и понимает, что это реально не, он не тянет это. Да. Тогда приходит разочарование, но ты понимаешь, что действительно, да, может быть, надо какой-то другой уровень взять. Но у тебя не будет обвинения других людей. Ты не будешь гнобить себя тем, что ты вот такой негодяй, там, или еще кто-то, какой-то другой человек негодяй. Ты понимаешь, что у тебя не хватило каких-то определенных возможностей, которые, возможно, будут в другой сфере тебе полезны. Ты переключишься на другое.
1: Спасибо, ребят. Я благодарю вас, потому что было очень интересно обсудить с вами эту тему. Ну а всем, кто, может быть, находится или чувствует, что он находится на какой-то крайности в этом вопросе, я желаю в первую очередь, конечно же, себя понять. Если вы поймете, что нуждаетесь в помощи, советую обратиться к Иисусу. У него очень хорошая школа характера. Я это испытал на себе. Он свои уроки преподает прямо в жизни и может помочь обрести здравый характер.

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея сотворения мира в Глен-Роузе, штат Техас. Эта программа создана для того, чтобы познакомить вас с научной библейской информацией, подтверждающей, что и вы, и вся Вселенная были сотворены по прекрасному дизайну, в котором взаимосвязаны все живые системы. В прошлой программе мы остановились на шестом дне Божьего сотворения. Многими научными путями также доказано то, что Сын Божий — Иисус Христос. Например, тот факт, что сотворение относительно недавнее, подтверждается тем, что уменьшается сила магнитного поля Земли. Сейчас я стою перед прекрасным глобусом, который похож на саму Землю. Это небольшое дополнение к нашей сценировке, к нашей обстановке. У этой Земли естественно пульсирующее магнитное поле, в среднем 7 Гц или 7 вибраций в секунду. И сейчас это поле простирается более чем на 64 тысячи километров. Каждый раз под воздействием Солнца это электромагнитное поле свертывается, таким образом увеличивая свою интенсивность и уровень энергии на 1%. И это только под воздействием солнечных вспышек. По определенным ученых, это значит, что мы теряем электромагнитное поле Земли. Оно уже сейчас очень гибкое и простирается более чем на 64 тысячи километров по своему изгибу. Оно также пересекает и пространство. Это же пульсирующее электромагнитное поле. Доктор Томас Барнс бросил вызов работе Карла Госса из Германии, который в 1829 году начал измерять интенсивность и момент магнитного поля. Доктор Томас Барнс возглавлял физический факультет Техасского университета в городе Эль-Пасо. Доктор Барнс начал анализировать эту информацию и обнаружил, что каждые 1400 лет мы теряем половину энергии магнитного поля Земли. Это значит, что 1400 лет назад интенсивность магнитного поля Земли была в 2 раза больше, чем сегодня. 1400 лет до этого в 4 раза больше сегодняшней, а 1400 лет до этого в 8 раз. Это значит, что около 10 тысяч лет назад магнитное поле было настолько интенсивным, что многие из молекул, необходимых для живых систем, не могли удержаться вместе. И если мы вернемся на 15 или 20 тысяч лет назад, тогда интенсивность магнитного поля была параллельной интенсивности магнитного поля магнитной звезды. Тогда многие из атомов, необходимых для живых систем, не могли бы держаться вместе. Я говорю о том, что когда объективно, с научной точки зрения, подойти к этим исследованиям, мы узнаем, что все довольно недавнее и молодое. Это подводит нас к сегодняшнему обсуждению. В молодой Вселенной и на молодой Земле вполне очевидно, что живые системы, особенно животные, птицы, рептилии и так далее, зависят от углеводов растений, которые совершенно необходимы. Фактически, как раз они и начинают пищевую цепь. И, конечно же, они нерефлексивны, атмосфера их хорошо принимает, но у них нет сознания. Как раз они и были частью начального дизайна для поддержания самой жизни. Конечно же, кое-что из этого было испорчено после падения человека. Еще больше грозила опасность этому дизайну во время потопа. Поскольку растения жизненно необходимы, давайте поговорим об их сотворении, об их структуре, которая на протяжении целых столетий была признана совершенно удивительной.
Например, фотосинтез. Это значит, они впитывают в себя энергию света и впитывают в себя углекислоту. И все это они превращают в углеводы, которые являются главной пищей, употребляемой живыми системами. Ее хорошо принимает и человек, и животные, и рептилии, и давно и сами динозавры. Углеводы составляют основу иерархии питания или пищевой цепи. Это совершенное чудо, но еще много других чудес вовлечено в этот процесс. Не только переход энергии света в осязаемое вещество, которое мы могли бы впитывать как живые системы. Обратите внимание на это. Примерно 100 метров над лесом в районе верхушки красного дерева клетка растения улавливает энергию солнечного света и превращает ее в сахар. Поддерживая массой живых и мертвых клеток, формирующих ствол, который весит до 2000 тонн и оснащен продолговатыми сосудами, приспособленными для доставки воды и минералов к этим головокружительным высотам, эта клетка действительно находится на вершине царства растений. Но давайте подчеркнем тот факт, что вода достигает этих высот. Этот дизайн — совершенное чудо. Если бы не это, никакие растения не могли бы расти ни в экосфере, ни в биосфере, потому что тогда они бы были просто нефункциональными. Это значит, что тогда их нельзя было бы назвать живыми системами. Ведь у них не было никакого основания для иерархии, для иерархии жизни и живых систем. Таким образом, этот дизайн смело подчеркивает все то, о чем я собираюсь поговорить с вами во время сегодняшней программы. Смотрите очень внимательно. Капилляры внутри огромного красного дерева, которое возвышается почти на 100 метров над поверхностью, спроектированы таким образом, что они автоматически доставляют воду куда необходимо. Благодаря размеру самого капилляра происходит чудо автоматического подъема молекул воды. Они автоматически переносятся по крохотной спирали. В некоторой степени этот процесс похож на всасывание воды через соломинку. Эти капилляры гигантского красного дерева, как и других, сделаны таким образом, что без труда доставляют воду со дна, с поверхности почвы, к самому верху. Когда вода попадает в листья, она испаряется благодаря, как говорится, дыханию растений. Это очень нежный дыхательный механизм. Мы не можем сравнивать его с механизмом животных, но это транспирационная система, дизайн которой необыкновенно прекрасен. Он обеспечивает пищей саму основу жизни. Опять-таки, этот смелый дизайн выделен во всех растениях. И также нужно помнить, что этим растениям нужно размножаться. В соответствии с технической литературой, 98% растений в своем собственном размножении зависят от птиц и насекомых. Птицы и насекомые переносят их семена и даже иногда их подготавливают. Например, очень часто птицы проглатывают ягоды целиком. И пока их организм усваивает верхнюю часть ягод, подготавливается внутренняя структура семян. Птицы их не пережевывают. На них нет слюны, потому что ягоды были поглощены целиком. И уже внутри эти семена подготавливаются к будущему прорастанию. И рассеивание этих семян совершенно изумительное. Как я уже сказал, 98% растений зависят в своем размножении от насекомых и птиц. Оставшимся 2% никогда бы не выжить самим по себе, если бы не их особый способ распространения собственных семян. Например, семена клёна или сикамора спроектированы таким образом, что их семена оснащены прекрасными маленькими крыльями, с центром тяжести как раз посередине.
Даже при небольшом дуновении ветра они начинают кружиться и таким образом переносятся за пределы тени дерева, с которого они упали. Иногда они могут переноситься на сотни и сотни метров от этого дерева, словно при помощи пропеллера. Это очень изобретательный способ размножения этих деревьев. Ведь в тени деревьев этим семенам никогда бы не прорасти. Опять-таки, ни само дерево, ни комбинация случайных обстоятельств никак не могут быть ответственными за подобный метод распространения и размножения. Таким образом, это изумительная система строения самих растений. И это подводит нас к следующему контексту, к симбиозу. В прошлых программах о сотворении я уже подчеркивал, что системы растений, насекомых, птиц и млекопитающихся, как и сотворение самой Земли с пульсирующим электромагнитным полем, все эти формы взаимосвязаны. Эти взаимоотношения называются симбиозными. Одно не может существовать без другого. Очень многие богословы пытались подвергнуть сомнению достоверность Библии, утверждая, что эти сотворения, дни сотворения, не были буквальными днями, что под ними подразумевался длительный период времени, по крайней мере, 1000 лет. Хотя многие из них предполагали миллионы, даже десятки или сотни миллионов лет, причастных к дням сотворения. Но это было бы просто невозможно, потому что растения были сотворены на третий день. Однако главный метод, по которому они размножались, это насекомые и птицы. И они были сотворены только на пятый день. Если бы между этими днями был длинный период времени, эти растения никак не могли бы выжить, даже если бы по структуре они сразу же должны были бы полностью быть завершенными. Я только что упомянул о капиллярах гигантского красного дерева, о капиллярах секвойи. Они просто превосходны для того, чтобы доставлять минералы и питательные вещества из земли через корневую систему прямо на вершину этого дерева. А ведь это же почти 100 метров высоты. Если бы эти капилляры были спроектированы не совсем точно, ничто из этого не было бы возможным. Таким образом, давайте-ка еще раз подчеркнем значение симбиозных взаимоотношений. Общие системы не только взаимозависимы, ведь некоторые из них вообще не могут существовать без других. Давайте рассмотрим, например, инжир и осу. Это прекрасный пример симбиозных взаимоотношений между деревом и его опылителем. В данном научно рассмотренном случае между инжиром и осой. Это один из самых замечательных случаев, известных науке. И об этом было написано в научной статье «Пути природы». Дело в том, что развивающийся плод инжирного дерева состоит из крохотных мужских и женских цветочков, покрытых оболочкой. Следите внимательно. Оса матка откладывает свои яйца в женских цветках, постепенно превращающихся в гал, содержащий в себе развивающихся ос. Итак, сначала этот цветок был цветком инжира, затем он превратился в дом ос. И когда появляются осы, самцы, они сразу же ищут молодых ос, находящихся еще внутри этого дома, внутри галла. Там они их оплодотворяют, и делают они это через трещину в самом инжире. Оплодотворив молодых ос, они завершают свою вторую задачу. Они прогрызают дыру в твердой скорлупе инжира и затем умирают. Как раз для этого они и предназначены. Всего лишь несколько часов спустя появляются
оплодотворенные осы. Мужские цветки оснащены двумя рогами. Изумительный дизайн. Случайно он никак не мог бы сформироваться. Как раз система мужских цветков с этими рогами и производит пыльцу. Затем осы, самки, покрыты этой пыльцой из-за того, что они ползали по всем этим тоннелям, вылетают из дыры, которую сделали осы, самцы, и перелетают к следующему женскому цветку. Через небольшое отверстие они прямо втискиваются в этот цветок, опыляя и оплодотворяя его. Отложив яйца, они также умирают. Ведь единственная цель для жизни этих ос — оплодотворять и опылять инжир. По-другому, этот инжир никак не может оплодотвориться или переопылиться, и осы не могут жить без этой системы. Таким может быть только дизайн. Это совершенно изумительно. Никаким спекуляциям не доказать, что эти системы развиваются эволюционным путем. У самца вообще нет крыльев. После выводка он совсем не покидает этого места, а самка просто перелетает на другой инжир, откладывает яйца, опыляет, откладывает яйца и так далее. Таково ее существование. И это называется симбиозом. Начиная отсюда, все становится совершенно невероятным. Дизайн лилии Вуду был одним из тех дизайнов в растениях, которые очень долго ошеломляли ученых. Я не хочу читать отсюда, я хочу просто это описать вам. Когда лилия Вуду готова к опылению и оплодотворению, и они все готовы к этому одновременно, они выделяют аспириновую смесь. Фактически это салициловая кислота, но это тот же аспирин. И в это время температура этой лилии поднимается почти на 25 градусов по Фаренгейту. Эта кислота при воздействии солнечного света вызывает ускорение дыхания в этом растении. Сожжение крахмала выделяет энергию, у которой очень острый запах. Как раз он и привлекает к себе жуков, чтобы они там гнездились. Лилия Вуду успокаивается лишь тогда, когда они у нее внутри. И это стимулирует смесь азота. И эта смесь испаряется при возрастающей теплоте. Как раз это и подает сигнал жукам, как будто говоря им о том, что эта пища хорошо усвоится. После появления жуков температура становится уютно теплой. По истечении некоторого времени жуки получают всю необходимую им пыльцу, тогда они перелетают к другой лилии Вуду, которая заманивает их таким же ароматом. Таким образом, только так все эти лилии опыляются, и это совершенно невероятно. Если бы не было этих жуков, лилия Вуду не могла бы опыляться, и она не смогла бы размножаться. Если бы не было этих лилий Вуду, тогда и жуки не могли бы эффективно осуществлять свои задачи, реагируя на запах острой азотной смеси. Таким образом, это и есть пример симбиозных взаимоотношений. Давайте приведем еще один интригующий пример. В южной части Тихого океана есть целая колония муравьев. Они там собрались из-за сахарного цветочного сока муравьиного растения. Он производится в самом центре этого цветка.

Поэтому муравьи чувствуют себя там, как дома. Они поднимаются вверх по этому дереву и там живут. И они любят этот цветочный сок. Они также снабжают это дерево дополнительными минералами и питательными веществами, которых часто нет в земляной почве. Поэтому вся его корневая система и все растение в целом обогащены минералами, приносимыми этими муравьями со всех частей леса. Они обеспечивают этот сахар теми свойствами, которые любят муравьи. Таким образом, у нас получилась триангуляция, что совершенно потрясающе. То есть у нас есть это дерево, муравьиное растение, которое питается минералами, которые приносят муравьи. Но для того, чтобы привлечь к себе этих муравьев, растение производит цветочный сахар, который благоприятствует как муравьям, так и самому дереву. Другими словами, эти системы должны были быть сотворены такими, как есть с самого начала, иначе бы они не функционировали. Поскольку эти насекомые причастны к этому удивительному дизайну, мы упоминаем и других, из тех, которые интриговали науку на протяжении многих лет. Например, пчела. Когда она находит нектар или пыльцу, она приносит часть ее в улей и начинает подавать сигналы, летая по овальной траектории или по восьмерке. И фактически при помощи подобных сигналов они делятся информацией. И в зависимости от того, насколько они махают своими крыльями, насколько они быстро летают, как они поворачивают и какая траектория полета, они указывают, где этот источник. И фактически указывает, как далеко источник нектара. Это изумительный дизайн. И также, конечно же, они используют правило золотой середины во многих взаимоотношениях в улей, которые они строят. Таким образом, этот образец дизайна среди насекомых показывает нам это сотворение. В эти заключительные минуты я упомяну о двух или трех из тех, которые интриговали научные исследования на протяжении столетий. Например, термиты. Мы не очень любим их, потому что они едят дерево в наших домах, разрушая фундамент, стойки и балки, и это нам дорого стоит. Но не забывайте о том, что в первоначальном мире, для которого они были сотворены, нам не нужно было бы таких домов, как сегодня. Тогда окружающая среда не была ни слишком горячей, ни холодной. Ее сотворил сам Бог. Таким образом, у термитов также была специальная цель. Мы просто вторглись на их территорию, и они автоматически отреагировали. Короче говоря, эти термиты сотворены для того, чтобы есть нерастущее дерево, дерево, в котором нет жизни. По всему миру они пребывают в состоянии спячки. А мне говорили, что если в пустыне закопать коробку бумажных салфеток и ее поливать, термиты, спящие в этом месте на протяжении долгих и долгих лет, прямо заполнить ее и начнут пожирать, потому что они сотворены для пожирания дерева и древесной массы. И они очень изобретательны. В своих колониях они выстраивают целые арки и дворцы. Некоторые термиты, например, те, которые живут в Африке, знают, как привлекать дополнительную влагу в их колонию. Они создают древесную губку из того дерева, которое они едят, и влага накапливается там, и дерево начинает разлагаться, и они быстро его пожирают, как им и положено это делать. Таким образом, это опять указывает на дизайн. И опустошают они наши дома только потому, что мы вмешались в дизайн Божьего сотворения. Давайте посмотрим на еще одних самых любимых моих существ. Это жук-бомбардир, Брокинос калиоптера, и его двоюродный брат Ферософорс. Эти маленькие существа обладают изумительными способностями. Они извергают из себя огонь. Фактически, это химический состав, извергаемый при температуре 100 градусов Цельсия. Вот как они это делают. В органах своего тела, в брюшной полости, они производят гидрокриномы и перекись водорода. Когда их смешать, они быстро испаряются. Таким образом, когда
Кто-то хочет съесть этих маленьких созданий, или лягушка хочет пригласить их на обед. Тогда они извергают из себя эти два компонента, и они добавляют еще один особый элемент в своей камере сгорания. И когда мы хотим их поднять, или лягушка хочет их съесть, они выбрасывают из себя эту смесь при 2000 пульсаций в секунду. И при каждой из этих пульсаций они добавляют катализатор. Таким образом, это вещество выбрасывается с частотой 2000 пульсаций в секунду и при температуре 100 градусов по Цельсию. Они абсолютно точны. Они выбрасывают из себя эту смесь прямо назад, как проиллюстрировано вот здесь. Они могут также это делать вперед из-под ног, и ноги у них изолированы. Они могут выбрасывать его как влево, так и вправо, вверх и вниз. Просто невероятно, как они это делают. Это прекрасный дизайн в царстве насекомых. А вот эти жуки-щелкуны могут акробатически выпрямляться сами. В эти заключительные минуты я хочу вот что вам рассказать. Слушайте внимательно. Вот этот слепень похож на зеленую бутылку, совершенная немезида для нас. Он также демонстрирует абсолютное сотворение и структуру. В начальном мире в наших телах не было никаких токсинов, но теперь они выделяются из наших тел, привлекая к себе мух. В начальном мире у нас не было этой проблемы. Между прочим, а как насчет комаров в начальном мире? Ведь кусаются только комары-самки, когда они голодные, и делают это как раз перед тем, как отлагают свои яйца. Таким образом, у всех этих существ очень специфический дизайн. Одно из самых замечательных из них — радужная бабочка. У нее полупрозрачные крылья, и они рассвечены под разными углами, таким образом, чтобы свет преломлялся в них. Поэтому и получается радуга.

Вам дан духовный дар, который можно сравнить с кистью в Божьей руке. И вот он берет палитру своей благодати, смешивает цвета и помогает вам становиться все более похожими на Христа, чтобы преображать жизнь других людей в сотрудничестве со Словом Божьим, с Церковью и со Святым Духом. И больше всего я мечтаю, чтобы вы распознали свое предназначение. На предыдущих занятиях мы говорили о том, как жизненно важно что? Раскрыть, развить и применить свои духовные дары. Вы действительно можете быть кистью в Божьей руке, которую Он хочет обмакнуть в палитру своей благодати, так, чтобы ваша жизнь оставляла после себя след и навсегда изменяла жизни других. Но у всего, что наделено огромным потенциалом добра, как правило, есть и темная сторона. Иными словами, дары могут принести очень много пользы, но если их неправильно истолковывают или применяют, они могут также принести очень много вреда. Поэтому сегодняшнее занятие называется «Берегитесь обмана». Я хочу начать его с примера, а вернее с пяти коротких примеров. Все они взяты из жизни. Я только изменил имена, чтобы укрыть невиновных и защитить виноватых. Или, как там говорят в телепередачах про криминал. Не хочу перегружать вас информацией, но слушая эти примеры, пожалуйста, задайте себе вопрос, что здесь не так? Соответствует ли это Писанию? И если бы такая история или ситуация произошла с вами, что из Писания вы вспомнили бы как подтверждение того, что это подозрительно и, судя по всему, неправильно? Готовы? Первый пример. Это произошло, когда я был еще очень молодым христианином, кажется, меньше 5 лет во Христе. Я собирался жениться. Мы с Терезой долго молились, постились и советовались с мудрыми людьми, и наша свадьба должна была состояться примерно через месяц. И вот как-то в церкви ко мне подошла одна пожилая женщина. Ну, когда тебе 25, все женщины кажутся тебе пожилыми. Но та женщина выглядела особенно набожной, была строго одета, говорила серьезным тоном. Она прошла ко мне навстречу невесомой ангельской походкой. «Чип, ты мог бы уделить мне минутку?» «Да, конечно». Я даже не был с ней знаком. Мы отошли в сторонку. Мимо нас проходили люди, и тут она с выражением крайней святости на лице схватила меня за локоть, пристально посмотрела и сказала: «Чип, у меня для тебя слово от Бога. Не женись на Терезе. Если ты это сделаешь, Бог никогда не сможет использовать твою жизнь. Так говорит Господь». Знаете, на то время я уже 5 лет читал Библию. Нет, вообще-то 4. Первый год у меня это не очень хорошо получалось. Я уже был верующим, но никак не мог войти в колею. Но в тот день я ушел из церкви в смятении, сомнениях. Ведь это были самые важные для меня отношения, самое важное решение в моей жизни. Действительно ли это слово от Бога? Может, так и должно быть в теле Христовом? Стоит ли прислушаться? Или это говорит враг? Так что же не так в этом примере? Подумайте об этом. Ведь если такого до сих пор не происходит,

происходило с вами или с вашими знакомыми, то скоро может произойти. И как вы отреагируете? Второй пример. Я был в очень большой церкви, на большом мероприятии, вся парковка у них была забита. Выступал очень известный проповедник, а я в те дни общался

Уже и сказал, прямо сейчас у меня есть для каждого из вас духовный дар, для каждого из присутствующих. У нас здесь за сценой есть молитвенная комната. Гарантирую вам, что если вы, поверив, встанете с места и пройдете в эту комнату, я дам вам духовный дар. Каждый, кто придет, получит этот дар. Поэтому вставайте, вставайте прямо сейчас. Сейчас будет играть музыка. Я встал и пошел в ту комнату. У этого человека был готовый рецепт, что вам нужно делать. И если вы последуете рецепту, скажете то, что положено, поверите его словам, сделаете все точно так, как он скажет, он гарантировал, что вы получите определенный духовный дар. Как вы думаете, это по Библии? Что здесь не так? Третий пример. К тому времени я активно участвовал в студенческом служении. Я тренировал баскетбольную команду, работал в школе, а по вечерам мы ходили в студгородок, где я проводил изучение Библии по Евангелию от Иоанна. Мы приглашали студентов, которые ничего не знали о Библии, вместе ели пиццу или играли в баскетбол, а потом просто читали Евангелие от Иоанна. И так неделя за неделей. Я очень хотел, чтобы они узнали, кто такой Иисус и что значит жить в отношениях с Ним. Прошло 5 недель. Мы уже изучили 1, 2, 3, 4 главы Иоанна. Там был один парень, который отлично знал Евангелие, но было заметно, что его что-то терзает, не дает покоя. Я спросил, «Ты хочешь принять Христа как Спасителя?» Он сказал, «Да, еще бы». Я уточнил, «Ты понимаешь вот это и это, да? А ты уже когда-нибудь молился о том, чтобы Христос вошел в твою жизнь?» «Ну да». «Так что же тогда тебе не ясно?» – спросил я. Он ответил, «Но мне еще в детстве объяснили, что если ты христианин, то как свидетельство у тебя непременно будет такой-то дар, а если его нет, значит, ты на самом деле не христианин». Он продолжал, «Выходит, я не христианин, но я хочу им быть». В чем здесь обман? Что здесь не так? Вместо того, чтобы видеть в дарах то, что созидает, что существует для общего блага, парню сказали, что якобы один конкретный дар является свидетельством спасения, а если этого дара нет, то ты вообще даже и не христианин. В других случаях этот самый дар считается свидетельством, если не спасения, то правильных отношений с Богом или Божьей силы, действующей в человеке. Разве это то, чему учит Библия о духовных дарах? Четвертый пример. «У меня нет духовного дара, я его недостойна». Может быть, когда-нибудь я удостоюсь такой чести? Это случилось на Среднем Западе. На то время я был уже пастором. Эта девушка, наверное, считала, что ее слова звучат очень духовно. Она сравнивала себя с другими, чьи дары были очевидны, и решила, что духовные дары – это награда для особо выдающихся христиан, и что если она будет больше читать Библию и больше молиться, вести высокоморальный образ жизни, то, возможно, когда-нибудь в будущем она удостоится какого-нибудь дара. Но пока у меня нет даров. И что в результате? Библейский ли это подход? Что нам известно об этом? Может ли человек быть верующим, но не обладать никакими дарами? Что здесь не так? Пятый пример. «Мне все равно, что говорит Библия», — сказал один молодой пастор перед всем собранием. «Я Божий пророк для этой церкви, и он посылает мне откровение напрямую». Это самый экстремальный пример. Я видел его на западном побережье. Тот пастор был молодым, энергичным человеком, и, думаю, к несчастью, он слишком много смотрел телевизор. Понемногу его церковь росла, и он стал все больше и больше проповедовать и высказывать все более странные идеи. Он объявлял, кто сейчас исцелится, от какой болезни, а если кто не исцелялся, значит, у него мало веры, так что пастор ничем не рисковал. Понемногу он приобретал все большую известность, выступал все с большим рвением, толпа вокруг него росла, и он все более превозносился. Все это было недалеко от того места, где я жил, так что у меня была информация из первых рук. И вскоре он начал учить откровенные лжи. «Вот что говорит Библия, а вот что говорю я». Некоторые люди, немного знавшие Библию, пошли к нему и сказали, «Пастор, погодите минутку, видите ли, Библия учит вот так, а вы вот так, что-то здесь не сходится». Он ответил, «Мне все равно, чему учит Библия, я Божий пророк, и он дает мне новое откровение для этой церкви. Все, что я говорю, это его слова». Что здесь не так? По Библии ли это? И, кстати, все это кажется вопиющей ложью, когда вы сейчас меня слушаете. Но что, если бы вы были прихожанином той церкви, и все происходило бы постепенно? Что, если бы вас сбивали с толку разные непонятные явления? Или если бы Бог, вопреки всему, совершал много хорошего в той церкви? Или если бы тот пастор был человеком, которого Бог использовал, чтобы привести вас ко Христу?
Как узнать, правду ли говорят люди? Как узнать об этом, если в одной ситуации смешала

и хорошее, и плохое, как обрести духовный радар, который будет мгновенно улавливать: «Погодите, здесь что-то не так». Я привел вам 5 примеров того, как можно извращать духовные дары. Может ли кто-нибудь из вас вспомнить подобные примеры из собственной жизни? Какие знаки могут предостеречь вас? Пожалуйста, откройте свои учебные пособия. Я хочу перечислить 10 самых распространенных, на мой взгляд, случаев неправильного использования духовных даров. Это не исчерпывающий список, но, по-моему, это то, с чем мы чаще всего сталкиваемся. Представьте, что ваша духовная жизнь – это машина, и на приборной панели 10 красных лампочек. Вы пребываете с Богом, Дух Святой наполняет вас, вы участвуете в жизни по местной церкви и просите, чтобы вас Бог использовал. Если вдруг на панели загорается красная лампочка, вам нужно сказать: «Погодите секундочку». Я, конечно, не уверен, но это может быть сигналом того, что кто-то неправильно пользуется духовными дарами. Первый пункт. Будьте осторожны, если духовные дары используются для манипуляции, контроля или злоупотребления властью в личных или церковных взаимоотношениях. Заметьте, что все пункты здесь начинаются словами «будьте осторожны» или «остерегайтесь». Это предупредительные сигналы. Итак, будьте осторожны. Если у вас есть с собой Библия, откройте ее, пожалуйста, на 12 главе 1 послания к Коринфянам и взгляните на 4 стих. Мы уже немного об этом говорили, и вообще положите закладку на 12 главу 1 Коринфянам. Поскольку в Коринфской церкви было много заблуждений, в этом послании Павел уделяет много внимания их разоблачению. Давайте прочтем, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». В моем переводе сказано «на общую пользу». Вы заметили, что здесь несколько раз повторяется слово «один», «один», «один», «один». Важно единство. Когда действует Бог, когда слава достается Господу Христу, когда Дух Божий наделяет людей дарами и преображает тело Христово, это служит на пользу всем, это созидает. И в центре внимания находится Бог, а не дары. В центре внимания то, что Бог совершает среди людей, а не личные пристрастия или стремления к самовыражению. Контроль и манипуляция – это верный признак того, что духовные дары используются неправильно. Помните первый пример? Я понятия не имею, откуда взялась та женщина, но нас с ней не связывали никакие отношения, она не играла никакой роли в моей жизни. И тут она решила сообщить мне то, что не несло никакой пользы, а наоборот, заставило меня усомниться в правильности важнейшего решения в моей жизни. Всякий раз, когда кто-нибудь подходит к вам или вашим знакомым и говорит: «Бог открыл мне, что вы должны сделать то-то и то-то», у вас на панели должна загореться яркая красная лампочка, кем бы ни был этот человек. Это не значит, что Бог никогда не открывает вам что-то важное через других людей. Но знаете, я пришел к выводу, что по поводу жизненно важных решений, на ком жениться, где работать, как воспитывать своих детей, логично было бы предположить, что Бог скажет мне напрямую, а не через кого-то там. Это не означает, что Бог никогда не посылает вам людей, которые говорят: «Знаешь, меня немного беспокоит то-то и то-то, и у меня есть на это 4 или 5 причин, ведь я наблюдал за вашими отношениями». Но это несколько иное дело, а не просто «так говорит Господь». Второе предостережение. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет, что наделит вас определенным даром, если только вы последуете его рецепту. Заметьте, что сказано в 1 Коринфянам 12:11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все сие – это духовные дары, и здесь сказано, что только Бог наделяет дарами, как Ему угодно. В греческом здесь использовано интересное слово, которое означает «после тщательного рассмотрения». Помните, мы говорили о том, что мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять? Если у Бога есть план вашей жизни, значит, Он даст вам все необходимые дары, чтобы этот план осуществить. И Он даст их сам, а не через какое-то третье лицо в каком-то особенном месте. Мы с вами уже упоминали, что Христос вошел на высоту и дал дары человекам.
При этом он целенаправленно дает вам те дары, которые вам нужны, чтобы исполнить то, к чему вы призваны. Поэтому, когда кто-то говорит вам что-то вроде «у меня есть способность распределять дары», он берет на себя роль Духа Святого. Будьте осторожны, если кто-либо заявляет о том, что наделит вас определенным даром. Очень часто эти люди прибегают к таким методам, как внушение, манипуляция, давление толпы. Кстати, когда я пошел в ту комнату за сценой, помните второй пример, то действительно увидел, что каждый, кто туда приходил, что-то переживал. Не уверен, что это было Божье присутствие, но что-то происходило, а именно промывание мозгов или манипуляция. Они приказывают вам делать то-то и то-то, набивается полная комната народу, и что получается? Если вы один из тех, кто не знает, что им говорить, то угадайте, кто чувствует себя недостаточно духовным? Вы! Итак, это не что иное, как массовая манипуляция, и таким образом вас могут принудить к самым разным действиям. Хочу оговориться, что это одно из самых экстремальных явлений в теле Христовом. В большинстве церквей ничего подобного, конечно же, не практикуется. Но пробыв пастором 25 лет, я убедился, что множество верующих, в том числе и пасторов, чувствуют себя христианами второго сорта только потому, что им не удалось получить такой-то дар. Они побывали в подобной комнате за сценой, где им его пообещали, но у них ничего не вышло. И никто в таком случае не обвиняет проповедника. Знаете, у вас неудачный день. Из всех ваших слушателей вы передали этот дар только 94%. Нет, всегда обвиняют рядовых верующих. У тебя недостаточно веры. В твоей жизни присутствует грех и подобные манипулятивные заявления. Третье предостережение. Будьте осторожны, если какой-либо дар выдают за свидетельство духовности, спасения или другого духовного благословения. Посмотрите чуть ниже, на 29 и 30 стихи 12 главы. И, кстати, это не совсем отражено в нашем переводе, но в греческом есть один показатель, одно маленькое слово, которое автоматически показывает, что это риторический вопрос, и ответ на него «нет». В этом случае именно так и есть. Так что здесь не просто спрашивается, все ли апостолы. Нет, это можно перефразировать так. Все апостолы, и ответ решительный – нет. Итак, что сказано в 29 стихе? Все ли апостолы? Нет. Все ли пророки? Нет. Все ли учителя? Нет. Все ли чудотворцы? Нет. Все ли имеют дары исцеления? Нет. Все ли говорят языками? Нет. Все ли истолкователи? Главная мысль, которая здесь подчеркнута, ни один человек не обладает всеми дарами. Четвертый пункт. Будьте осторожны, если на церковном собрании, в служении или на каком-либо христианском мероприятии уделяется больше внимания духовным дарам и их проявлениям, чем подателю даров и его воле для церкви. Например, если вы слышите рекламу «Служение чудес», приходите посмотреть нашу программу и получите ваше чудо, будьте осторожны. Особенно, когда вам рассказывают, что именно произойдет, какие чудеса. При этом организаторы иногда берут 10 или 15 долларов за парковку. Я бывал в таких местах. Кстати, не подумайте, что я просто решил забросать кого-то камнями. Я лично бывал на таких служениях. О некоторых из них даже рассказывали в новостях и публицистических передачах. Журналисты провели исследования и узнали, что когда люди туда заходили, им говорили: «Вы, наверное, очень устали. Присядьте пока вот сюда, на инвалидное кресло». То есть человек не приехал на инвалидном кресле, а его посадили в это кресло уже на месте. А потом он поднимается из этого кресла. Вот это да! Посмотрите, что произошло. Обычно в таких местах есть человек с маленькой рацией, который проводит предварительный опрос и отбор людей. Тех, у кого явно не психосоматическое заболевание, он отправляет подальше, а сюда остальных, у которых болит поясница или, кажется, камни в желчном пузыре. Конечно, у них нет рентгена, и это невозможно проверить, но если люди в панике, их можно заставить поверить во что угодно. Если все внимание направлено на зрелище, если все внимание направлено на чудеса или на проповедника, или на то, что вы там можете получить для себя, просто почитайте Евангелие и подумайте, так ли поступал Иисус. Загляните на несколько книг вперед. В послании к Ефесянам 4:11-12 все очень ясно. Бог дал людям дары. Зачем Он это сделал? Дал ли Он эти дары для того, чтобы люди могли заработать много денег, устроить шоу, похвастаться перед другими своими замечательными, чудесными предложениями, перед которыми невозможно устоять? Нет. Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Для чего?
на дело служения, для созидания тела Христова, на дело служения. Духовно одаренные люди должны оснащать нас, рядовых верующих, святых Божьих, чтобы мы могли выполнять дело служения до тех пор, пока каждый верующий не достигнет зрелости в меру полного возраста Христова. Цель и назначение даров – чтобы их обладатели помогали другим верующим достигать духовной зрелости. Поэтому всякий раз, когда центр внимания смещается с подателя даров на шоумена, с уподобления Христу на зрелищность, у вас должна загораться красная лампочка. Пятое предостережение. Остерегайтесь сравнивать свои дары с дарами других людей. Это всегда приводит к плотским мыслям и чувствам. Не сравнивайте свои дары с другими. Честно говоря, я бы хотел вам сказать, что сам я этого не делаю, но это было бы неправдой. Все мы люди и не можем этого избежать. Помните мой четвертый пример? Эта девушка смотрела на явные дары других и думала, что это награда за какие-то их дела. В то же время она пренебрегала собственным даром, главным образом потому, что сравнивала себя с другими. Я прочту вам довольно длинный фрагмент Писания, но он очень важен, так что его стоит прочесть. Кстати, мы возвращаемся к 12 главе 1 послания к Коринфянам. Найдите эту страницу. Возможно, некоторые из вас заметили, что у прихожан Коринфской церкви были проблемы с пониманием даров, потому что в 12 и частично в 13 и 14 главах автор дает массу указаний, как ими распоряжаться. Итак, здесь сказано, начиная с 11 стиха 12 главы, «Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, здесь он использует метафору, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, например, в человеческом теле есть руки, голова, глаза, уши, ноги, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Тело же не из одного члена, но из многих. И дальше он проводит параллель. Если нога скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Подразумевается, ответ «нет». Если все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Не сравнивайте свои дары с дарами других людей. Божий план совершенен. Я не могу сказать своему глазу или уху или колену, что из них важнее. Все они важны. Все взаимосвязано. Понимаю, что это не так просто принять, поэтому вот еще один полезный библейский стих, второе послание к Коринфянам 10:12. Запишите эту ссылку у себя на полях. Там апостол Павел говорит, что неразумно измерять себя с самими собою и сравнивать себя с собою. Скажу вам в ободрение, что обычно мы боремся с этим всю жизнь, ведь даже будучи верующими, мы остаемся неуверенными в себе. Конечно, мы растем, но все равно нам отчаянно недостает уверенности. Я верующий уже около 30 лет, из них около 28 я серьезно изучаю Библию. Предполагаю, что если бы от этой неуверенности можно было избавиться, я бы уже от нее избавился, но думаю, это невозможно, каким бы зрелым ни был человек. Нам придется доживать с ней остаток наших дней. Но не сравнивайте себя с другими людьми. Не сравнивайте свой дар с чужими дарами. Бог создал вас уникальным. Шестое предостережение. Остерегайтесь крайних взглядов по вопросу духовных даров, например, что их вообще не существует, или наоборот, что духовный христианин должен обладать всеми дарами. Я слышал и то, и другое. Я бывал в местах, где отрицают существование даров. Знаете, где дары, там разногласия, разделения. Люди только и делают, что о них спорят. Поэтому давайте считать, что даров не существует. Они были только в первом столетии. Я слышал такое учение. С другой стороны, я слышал, что если вы наполнены Духом, по-настоящему наполнены Духом, никто точно не знает, что это такое. В Библии можно найти достаточно точное определение, но в зависимости от направления церкви это может означать, что вы побывали на Марсе. И, как правило, в такой церкви имеется живой пример. Вот брат Борис, у него есть все дары. Вперед, Борис, вперед!
он может пророчествовать, может учить. В общем, вы понимаете, он может все.

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с подобными крайностями, вспоминайте, что сказано в 1 Коринфянам 12:1. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Вам необходимо разбираться в этом». На предыдущих занятиях мы уже уяснили, что такое духовные дары. Мы знаем, что у каждого есть один основной дар, а также дары служения. Мы знаем, что все они должны служить общей пользе. Сигнальная лампочка номер 7. Остерегайтесь использовать свои духовные дары, руководствуясь плотскими побуждениями, чтобы самоутвердиться или произвести впечатление на окружающих. Это еще одна слабость, от которой, как я полагаю, мы никогда полностью не избавимся. Но будьте бдительны, усиленно следите за своим сердцем. Ваш духовный дар можно сравнить с инструментом. Бог не отберет у вас этот инструмент, даже если вы будете поступать по плоти. Бог будет верен своему слову и не отберет у вас инструмент, который Он сам вложил вам в руки. Но тем не менее мы с вами можем пользоваться нашими дарами не по воле Духа Святого, а по воле собственной плоти. И это нехорошо. Кстати, это не означает, что служение полностью развалится. Я бывал в церквах, где такое происходило. Более того, и у нас в церкви были сотрудники, которые внешне вели себя правильно и в то же время принимали участие в греховных делах. Но Бог оставался верен, и их дар оставался при них. Я бывал в церквах, где действие Бога было очевидно, а потом оказывалось, что один из служителей уже 2 года изменяет жене, не знаю, как вы, а я в таких случаях чесал затылок и говорил: «Боже, как такое может быть?» Думаю так же, как если бы вы вспахивали землю с грязными руками, если плуг хороший и семя хорошее, оно прорастет. Нравится ли это Богу, охотно ли Он благословляет такие дела? Не думаю, но Он верен своим дарам и своему слову. Мне кажется, сейчас подходящее время, чтобы заглянуть в свое сердце и спросить, как я использую свои дары, чтобы получить внимание, одобрение, чтобы другие погладили меня по голове, чтобы кого-то унизить. Думаю, все мы боремся с этим искушением. Всякий раз, когда вы собираетесь что-то сделать и чувствуете, что ваше эго нуждается в утверждении, пусть это будет для вас сигнальной лампочкой, вы должны притормозить. Посмотрите, что сказано в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Она находится между главами 12, что такое духовные дары, и 14. «Ревнуйте о дарах духовных». В 12 главе говорится, что нельзя пребывать в неведении о дарах, а в 14, что нужно к ним стремиться и применять их. И вот между этими главами находится 13, где сказано: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это один из даров, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, то есть стану мучеником, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Я ничего не приобрету, даже если у меня дар языков, или дар пророчества, или дар веры, или дар мученичества, я могу делать все вышеперечисленное, но если у меня нет любви...» А что такое любовь? Это ставить других выше себя. Это давать им то, в чем они больше всего нуждаются, тогда, когда они этого меньше всего заслуживают, как дар Богу. Либо я буду применять свои дары с любовью, либо это будет не что иное, как способ возвысить Чипа Ингрэма, погладить его по голове, польстить его самолюбию, смягчить нерешенные проблемы в его жизни. Это сигнал об опасности, так что будьте начеку. 8 пункт. Остерегайтесь принимать духовные дары, а не плоды, за признак духовного роста и зрелости. В некоторых кругах то, насколько вы развиваете и используете дары, считается проверкой духовной зрелости. Но помните, что дары – это не цель, а средство. Иными словами, если у вас есть дары, Бог использует вас, Бог использует вас, Бог использует вас. Это же так здорово! Бог использует вас! И некоторые люди считают, что это конечная цель, чтобы Бог вас использовал. Но это не так. Что такое дары? Это кисточки, инструменты. А цель, чтобы вы уподоблялись Христу. Духовные плоды уподобления Христу – вот что говорит о духовной зрелости. А дары – это средство, которым Бог пользуется через вас, чтобы помогать друзьям уподобляться Христу. Давайте рассмотрим несколько стихов из Писания. Эти ссылки есть у вас в посольстве.

Ефесянам 4:13. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Цель – это совершенство, то есть зрелость. Или Галатам 5:22-23. «Плод же Духа, иными словами, то, чего хочет от нас Бог, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона». Иисус, как сказал в 15 главе от Иоанна 8 стих, «Тем прославится Отец Мой, если вы будете иметь много даров и впечатлять людей? Нет». Кажется, я неправильно процитировал. «Тем прославится Отец Мой чем? Если вы принесете много плода». А плод всегда бывает, так сказать, двойным. Во-первых, Христос отражается в вашей жизни. Цель даров не в том, чтобы показать, какой вы замечательный, развитой, полезный для Бога. Цель даров, чтобы благодаря тому, что вы делаете, вы становились все более похожим на Христа. И это будет происходить, если вы будете служить своими дарами с правильными побуждениями, правильными методами в той области, куда Господь призвал вас как неотъемлемую частичку своего тела. И, во-вторых, если вы будете делать это с любовью, тогда другие люди тоже будут все более уподобляться Христу. Но всякий раз, когда акцент ставится на дарах как на самоцели, у вас должна загораться красная лампочка. 9. Предостережение. Остерегайтесь подделок сверхъестественных проявлений Духа. Это может быть человеческая махинация или происки сатаны. Даже если вы видите нечто, что кажется в кавычках проявлением Духа или чудом, даже если это действительно чудо, это не всегда Божье чудо. Прислушайте, что говорит об этом Иисус. Откройте 7 главу Евангелия от Матфея. Здесь уже близится к концу его величайшая проповедь, и в 22 стихе он предостерегает: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Вот вам духовный дар. И не Твоим ли именем бесов изгоняли?» Тоже похоже на проявление даров. «И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И Христос говорит: «И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. Если вы видите что-то сверхъестественное или то, что кажется таковым, этого недостаточно. Библия велит нам испытывать духов. Посмотрите на плоды, на характер обладателя дара, на его образ жизни, к какому направлению он относится, какие последствия у этих чудес. Проверьте. Хорошо, я вижу такие-то события, мне они представляются сверхъестественными, кажется, это дело рук Божьих. Но по Библии ли это? Какова цель? Соответствует ли она Библии? Действительно ли те, кто это сделал, добрые христиане? Если да, скажите: «Ух ты! Я только что стал свидетелем сверхъестественного проявления Божьей силы, а такое нечасто происходит. Спасибо тебе, Господи!» Но если вы обнаружите, что лидер присваивает себе большую часть прибыли, или что за кулисами служения процветает аморальность, или что люди подвергаются манипуляции, или что фотографии из мексиканского приюта, которые они якобы поддерживают, на самом деле сделаны в Южной Калифорнии, тогда скажите себе: «Не знаю, каким образом произошло то, что произошло, но это не Божье дело, хоть оно и выглядело сверхъестественным». И, кстати, эта проблема существовала всегда. Об этом говорил еще апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 11 глава, стихи с 13 по 15. «Не думайте, что все, что кажется сверхъестественным, обязательно исходит от Бога. Здесь Павел говорит о лжепророках, ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». То есть он говорит, что иногда нужно проверять даже то, что явно похоже на чудо. А что сказано об этом в первом послании Иоанна? Испытывайте духов, проверяйте, правда это или нет. И последнее предостережение. Остерегайтесь относиться к раскрытию, развитию и применению своего духовного дара как к чему-то необязательному, возможно, интересному, но не очень серьезному занятию.

Здесь приведены два отрывка, Ефесянам 4:7 и 2 Коринфянам 5:9-10. По моему наблюдению, очень часто в теле Христовом к дарам относятся так, как относился я сам на протяжении многих лет, даже будучи пастором. Ах, духовные дары – это замечательно. Это как кондитерская, где 25 или даже 30 видов десерта. Но мне нужна в первую очередь питательная пища, мясо, картошка. Мне нужно следовать за Христом, возрастать, быть хорошим мужем, отцом, занимать свое место в церкви. Что касается десерта, то и без него можно прожить. Если когда-нибудь у меня будет свободное время – то, возможно, я зайду посмотреть на десерты и, может быть, даже что-то возьму. Не знаю точно, что. Вот у Бориса такой-то дар. А он крутой парень. Может, и мне такой взять? Или такой? В общем, положу себе на тарелку всего понемножку. Может, у меня пятый или шестой или седьмой дар? Или восьмой или девятый, в зависимости от того, с кем я имею дело и как я себя чувствую в этот конкретный день. Я ставлю их перед собой на столе, и все. Такое бывает отношение к духовным дарам. Но в послании к Ефесянам 4:9 сказано «а вошел», что означает «как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли». Давайте еще раз вспомним этот интересный фрагмент. Ефесянам 4:7-10. Здесь говорится о том, что сделал Христос? Умер на кресте, спустился в преисподнюю и провозгласил победу над грехом, победу над сатаной и победу над смертью. А что доказывает, что победа была одержана? Дары, которые Он дал человекам, это трофеи, свидетельство победы. Здесь проводится параллель с военной победой. Когда армия побеждала, она привозила с собой захваченные трофеи, а также пленников. Часто они были закованы в цепи, обнажены или до пояса, или полностью, и эта процессия проходила через весь город. В начале процессии ехал генерал или командующий армией победительницы, обычно на белом коне, а за ним все трофеи – верблюды, ослы, драгоценности, золото, серебро. И генерал брал что-то из этих трофеев и дарил своим офицерам, потом рядовым воинам, а потом и всем жителям города. И это было свидетельством того, что они проиграли, а мы выиграли. И если вы хотите раскрыть свой духовный дар, вы тем самым говорите: «Я ценю жертву Христа и Его победу. Я хочу напомнить себе, что сегодня, в настоящем времени, мне дана победа над грехом и его властью, над смертью и над силами врага». Если вы развиваете свой дар, вы говорите: «Господи, я благодарен Тебе за этот дар, которым Ты меня наделил. Я понимаю, что должен мудро распоряжаться им. Я намерен развивать и применять его. Я знаю, что это обязательно, это серьезно. Это нужно делать сейчас, а не когда-нибудь. Это не десерт, а неотъемлемая часть моего рациона. Я готов старательно искать свое предназначение. Ведь Ты умер и воскрес, и одержал победу, и дал мне духовный дар, чтобы я об этом не забывал». Это не увлечение, которым можно заняться, если есть свободное время. Это важно. Это была положительная мотивация. Об отрицательной же мотивации сказано во втором послании к Коринфянам 5:9-10. Апостол Павел говорит, что мы должны стараться, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И на этом судилище не будет решаться вопрос, попадем ли мы в рай или в ад. Этот вопрос уже решен на кресте. В тот момент, когда я принял Христа как своего Спасителя, мои грехи были прощены. Христос вменил мне свою праведность. Мне были открыты новые отношения с Богом. И теперь все, что я делаю из благодарности Христу, стараясь мудро распоряжаться тем, что мне вверено. Но когда я предстану пред судилищем Христова, Он будет оценивать мои дела как верующего. Я либо получу награду, либо потерплю урон. Либо мои дела будут как золото, серебро, драгоценные камни, либо как дерево, сено и солома. Это из 3 главы 1 Коринфянам. Я предстану перед Богом, и Он скажет: «Ингрем, что ты сделал со временем, с деньгами, с духовными дарами и возможностями, которые я тебе дал? Ты мое творение, я создал тебя во Христе Иисусе на добрые дела, которые я определил для тебя до основания земли. И чтобы ты мог исполнить эти дела, я поместил тебя в твою семью, я дал тебе такие-то дары, такие-то возможности. Столько времени, столько-то денег, а теперь я хочу знать, как ты распорядился моим вкладом в тебя».
Вы ведь помните, что дары – это как мышцы, они есть у всех, но чтобы их развить, нужно тренироваться, нужно учиться, упражняться, нужно общаться с людьми, у которых такой же дар, а также и с теми, у кого другие дары, чтобы они помогали вам расти, а ваши дары дополняли друг друга. Итак, я поделился с вами 10 предостережениями. Я сравнил их с лампочками на приборной панели моего духовного автомобиля. Если одна из лампочек загорается, значит, мне нужно как минимум остановить машину, заглянуть под капот и сказать: «Не знаю точно, что здесь происходит, но, возможно, это неправильное толкование или применение даров». Ведь одна из причин, почему мы редко слышим учения о духовных дарах, потому что все боятся разногласий. Существует так много крайностей. Если вы пастор, то наверняка не хотите об этом говорить, поскольку осознаете, что среди ваших слушателей будет один лагерь, второй лагерь и еще третий, люди с негативным опытом. А теперь скажите, какой ваш план действий? Мы с вами замечательно провели время, но если все это так серьезно, что вы собираетесь делать дальше? Наверняка вы думаете: мы прошли все эти занятия, и теперь я знаю о духовных дарах уже гораздо больше. Я думал об этом, и теперь... Что поможет вам подняться на ступень выше? Например, узнать свой духовный дар, если вы еще его не знаете. Если знаете, начать его развивать. А если уже начали развивать, то и применять. А если вы знаете, развиваете и применяете его, делать это с максимальной пользой для тела Христова. Позвольте предложить вам краткий план действий, где я перечислю шаги, которые вы теперь можете сделать. Первый пункт. Впишите слово «решение». Примите твердое решение раскрыть, развить, применить свой духовный дар в поместной христианской общине. Второе. Усиленно молитесь, прося Бога о руководстве. Разве вы не думаете, что Бог и сам хочет открыть вам свой дар? Разве Христос не сказал: «Просите, ищите, стучите»? Бог не собирается играть с вами в игры, припрятывая дар подальше, чтобы вы ни в коем случае его не нашли. Нет, Бог любит вас, Он умер за вас, Он дал вам дар, поэтому молитесь. Но если вы молитесь об этом раз в месяц, видимо, вы не так уж и хотите его получить, так что внесите это в свой список, напишите молитвенную карточку. «Господи, я прихожу к Тебе сегодня. Ты сказал: ищите, я ищу. Ты сказал: просите, я прошу. Ты сказал: стучите, я стучу. Покажи мне мой дар, яви его мне». Можешь сделать это постепенно или в мгновение ока, как сочтешь нужным, но я буду искать Твоего лица. Третье. Изучайте тексты о дарах в Слове Божьем, а также сопутствующие материалы, которые, я думаю, будут вам полезны. Четвертое. Обращайтесь за мудрым советом. Выберите для этого духовно зрелых людей, которые действительно вас знают и которые готовы сказать вам правду. Кстати, не так много людей, в которых все это сочетается. Найдите тех, кто действительно вас знает и настолько вас любит, что не боится задеть ваши чувства. «Послушай, у тебя нет дара милосердия». «Как это у меня нет дара милосердия?» «А вот так». «Поверь, у тебя его нет». Итак, это должны быть люди, которые вас знают, духовно зрелые, готовые сказать вам правду. Пятое. Зайдите в воду. Я написал здесь 1,5-2 месяца, но, может, лучше даже 3. Помните, как я на одном из занятий разбушевался и прыгнул? Вам тоже придется прыгнуть. Займитесь каким-нибудь служением в вашей поместной церкви, которое, как вам кажется, может соответствовать вашим дарам. Скажите: «Я хотел бы взять на себя эти обязанности на 3 месяца». И четко говорите, что через 3 месяца срок истекает, и что вы можете продлить его, либо не продлевать, а иначе может получиться так, что вы попроситесь преподавать в 3-м классе воскресной школы, а лет через 12 кто-то, наконец, зайдет спросить: «Ну что, есть у вас дар учителя или нет?» В нашей церкви мы предлагаем людям пробный период до 3 месяцев. Если не получается, можете отступить назад. Никакого чувства вины. «А кто же будет учить 3-классников, если вы уйдете?» Ответ: «Кто-то, у кого есть дар учителя, а у меня его нет». Ясно? Зайдите в воду. 6. Обратите внимание на фактор радости. Помните, я упоминал о конференции в Институте Муди? Я выступал там перед огромной аудиторией, используя свои дары, и говорил о характере Бога. Мне было очень страшно, а от того, что мое выступление транслировалось по всему миру, еще страшнее. Но, с другой стороны, это была реальная возможность проявить мои дары, пустить их в игру, и я ощущал Божью радость. И если вы меня спросите, кому я больше хочу рассказать истину о жизни с Богом, о покаянии, о Его церкви, 10 людям, 10 тысячам или 10 миллионам, 10 миллионам, ведь так Бог меня устроил.
Я хочу донести его слово до максимального количества людей. Это не означает, что мне было легко выступать. Я был напуган до смерти, но вместе с тем я ощущал огромную радость. И последний пункт. Признавайте и принимайте явное Божье благословение. Если вы начнете применять свои дары, конечно, все не изменится за одну ночь, но Бог будет вас использовать. Люди будут подходить к вам и говорить: «Вот это да! Не могу поверить, что происходит с моим сыном. Раньше наша молодежная группа была посредственной, а теперь сын так и рвется туда, и не из-за молодежного пастора, а из-за вас». Вы увидите, как Бог будет использовать вашу жизнь, ведь вы Его творение, вы особенный. Он создал вас во Христе Иисусе и приготовил для вас замечательные дела. Какие это дела? Во многом зависит от сверхъестественных даров, данных вам Христом и употребляемых Святым Духом, согласно Слову Божьему, чтобы сияла слава Божья и превозносилось имя Христова. И когда это происходит, это поистине прекрасно. Не только в глазах церкви, но и в глазах всего мира, который наблюдает за нами, чтобы понять, чего стоит наша вера.

0: Притчи Иисуса.
1: У одного человека было двое сыновей.
0: «Сын, приходи сегодня работать в мой виноградник.
1: Взгляни, мой друг. Однажды все это будет моим.
0: Не забывай, у тебя есть еще брат.
1: Какое это имеет значение? Я старший сын. Старший сын получает все.
0: Или ничего, если он недостоин.
1: Ты думаешь, я недостоин?
0: Я лишь говорю,
1: все это однажды станет моим.
0: Вот увидишь».

Сегодня будем собирать урожай. Разбуди сыновей. Виноград нужно собрать сегодня. Они уже встали и ушли кто куда. Как? Если мы сегодня не соберем виноград, он пропадет. А я слишком слаб, чтобы собирать его самостоятельно. Начинай. Я поищу мальчиков. Да, Джашуб.

0: Стоит только продать несколько таких вещей, и я стану мастером. И не буду больше сажать и собирать виноград.
1: Но пока этого не случилось, мне нужна твоя помощь дома. Время собирать урожай.
0: Отец,
1: пойдем, пока еще не поздно. Но я... Довольно, сынок, идем. Я остаюсь здесь. Что ты сказал?
0: Меня уже тошнит от этого виноградника. Я устал. Все время только на него и трачу. А Яким только и делает, что целыми днями бездельничает и хвастается, что когда-нибудь все это станет его собственностью. Пускай сам и работает.
1: Тебе что, больше нечем заняться? Сидишь и смотришь, как я работаю. Что-то не припоминаешь, чтобы у меня были какие-то дела. Вот идет твой отец. Яким, время собирать урожай. Прости, отец. Ты всегда о нем говоришь. А я все время рассказываю тебе, когда нужна твоя помощь.
0: Отец, я уже иду.
1: Обещаю. Приходи обязательно, а то мы потеряем урожай. Ты не пойдешь? Отец иногда поднимает шум из-за ничего. Независимо от того, приду я или нет, работа все равно будет сделана. Отдохни! Мы даже половину не соберем с такими темпами. Ужасная потеря. Да, так много винограда. Я не о винограде, а об уважении моих сыновей. Отец, прости меня, отец. Я раскаиваюсь в том, что наговорил тебе. Я пришел помочь, если ты меня простишь. Я все простил и все забыл.

0: Похоже, я вовремя вернулся.
1: Я должен тебе кое-что сказать, сынок. Мне уже недолго осталось жить. Я хочу, чтобы виноградник перешел к тебе.
0: Отец, я не хочу отнимать его у Якима.
1: А ты не будешь отнимать? Яким рассчитывал унаследовать.

Я его лишь потому, что он мой старший сын. Но ты всегда помогал мне, желал ты того или нет. Мой виноградник я оставляю тебе. Нет!

род богача. Его тело было покрыто язвами, и он просил, чтобы ему дали объедки со стола богача.

0: You have to rest.
1: Лазарь, ты должен отдохнуть.
0: Let me finish.
1: Позволь, я закончу.
2: Но мне нравится.
1: Я беспокоюсь о тебе. Ты болен.
2: Я силен, как царь Давид. Не в тот день, когда он сразил Голиафа. 50 годами позже. Если вы немного подождете, я вернусь и принесу еды для всех нас.
1: Нет, так не пойдет. Сегодня моя очередь искать еду.
2: Нет, нет, ты останься со своим сыном. Ты ему нужна.

0: Забери ее. И не дай бог, я хоть раз еще увижу, что ты кормишь нищего, который валяется у моих ворот. Он как собака, что роется в моем мусоре. Он никогда не уберется, если ты будешь его подкармливать.
1: Позор оставить его голодать.
0: Позор, что он превратил помойку мои парадные ворота.
1: Но, сэр, если я не покормлю его, он умрет.
0: Ну и что? Ты со своим чертовым состраданием. Ты думаешь, это добродетель, не так ли? Это слабость.
1: Слушаюсь, сэр.
0: Ступай к нему и прогони его, иначе я так отстегаю его хлыстом, что он испустит свой дух.
1: Лазарь, вставай. Это ты, друг? Вот возьми и уходи. Хозяин сказал, что выпарит тебя, если ты останешься. Лазарь, вставай, если хозяин увидит.
0: Как ты посмела слушаться меня?
1: Простите, сэр, я...
0: Отойди. Я покажу тебе, как нужно разговаривать с нищими.
1: Он хотя бы догадался умереть, прежде чем я занялся им.
0: Избавься от него. Ну вот видишь, к чему привело твое сострадание. Сам получил плетью по спине.
1: Пойдем, Лазарь. Пойдем с нами. Бедный Лазарь.

0: Я отец Авраам. Добро пожаловать домой.
1: На! Остановись! Нет!

Не может быть! Нет! Этого не может быть! Нет, я не верю. Это невозможно. Мне так хочется пить. Авраам! Отец Авраам, помоги!

и мне. Мне так хочется пить. Я на все готов. Даже если Лазарь смочит свой палец в воде, я облежу его. Сын мой, помнишь, как в своей земной жизни ты имел так много, а Лазарь молил тебя о милосердии? Теперь он утешился, а ты страдаешь. Но мы ничем не можем тебе помочь. Между нами огромная пропасть, которую никто не может перейти. Ни ты ко мне, ни я к тебе. Ну тогда... Тогда сделай хотя бы это. Пошли Лазаря к моим братьям, чтобы они изменились, и чтобы им не пришлось оказаться в таком жутком месте. У твоих братьев есть слово Моисея и всех остальных пророков. Молись, чтобы братья их услышали. Нет, отец Авраам, если к ним придет кто-нибудь умерший, только тогда они поверят. Если твоих братьев не убеждают слова Моисея и пророков, то никто и ничто не сможет их убедить. Даже если кто-то из умерших придет к ним.

0: Ибо Царство Небесное, как человек, отправляющийся в далекую страну. Он позвал своих слуг и поручил им часть своих денег.
1: Скорее, скорее, скорее! Хозяин завтра отплывает!
0: Куда?
1: Я не знаю. Он просто повернулся ко мне и неожиданно сказал: «Завтра утром мы отправляемся в длительное путешествие». Он так и сказал: «Длительное путешествие».
0: Он не сказал, когда вы вернетесь. Все, что он сказал, было: «Длительное путешествие».
1: Меня уже укачивает. Я ненавижу длительные путешествия. Меня тошнит от длительных путешествий.
0: Он уезжает. Как вам нравится?
1: О, нет. Опять придется искать работу.
0: Нет, нет, нет. Он хочет, чтобы вы все остались.
1: Ты говоришь о том, что я буду работать на человека, которого даже рядом не будет?
0: Очень хорошая новость.
1: Не расслабляйся. Нужно погрузить провизию и вещи на корабль. Очень длительное путешествие.
0: Я по ночам не работаю.
1: Он слишком многого хочет.
0: Скажи хозяину, что к утру все будет готово.
1: Спасибо вам,
0: Арат.
1: Тола.
2: Доброе утро,
3: Арат.
2: Доброе утро, Тола.
0: Прости, хозяин.
2: Я плохо себя чувствую.
0: Мне очень жаль, Ход.
2: Я бы хотел, чтобы вы кое о чем позаботились, пока меня не будет. Я вверяю вам монеты. Делайте с ними то, что сами захотите. Но когда я вернусь, будем подводить итоги. Ваша задача — приумножить монеты.
1: Спасибо, хозяин!
2: Я разделил монеты в соответствии с вашим опытом и способностями. По возвращении, Ход, от Арада и Тоды я ожидаю большего, чем от тебя. Они получили больше монет. Но если ты мудро поступишь с единственной монетой, которую я тебе дал, твоя награда будет не меньшей, чем у них. Я обещаю.

Обещаю тебе. Я ожидаю, что вы проявите сообразительность и мудрость. Каждый из вас очень дорог мне. Я буду по вас скучать.

Послушай, Хот, я с радостью помогу тебе, если захочешь. И я? О, нет. Я слишком хорошо знаю хозяина. Я не стану рисковать монетой. Закопай ее прямо сейчас. Когда хозяин вернется, я выкопаю ее и верну ему. Он совершает большую ошибку. Чтобы переубедить его, самое лучшее будет просто показать, как можно приумножить количество наших денег. Господи, помоги мне приумножить эти деньги. Дай мне мудрость понять, как использовать монеты наилучшим образом, чтобы я мог порадовать хозяина, когда он вернется. Аминь. Простите, вы могли бы показать мне самый короткий путь в долину? Вдоль озера? Идите туда, 10 дней пути. 10 дней? Но я вижу долину отсюда. Правильно, но озеро очень длинное. Вы знаете, что в той долине никто не живет? Да, знаю. Но императору пришла отличная идея, и теперь он хочет, чтобы там поселились люди. Поэтому он отправил туда всех нас. Кого всех? Здесь скоро будут проходить 200 семей. 200 семей. Это отличный участок земли, не сомневайтесь. Разумеется, я не уступлю ее по дешевке. Здесь, конечно, есть и каменистые участочки. На них хорошо строить дом, знаете ли. Получается отличный крепкий фундамент. Но я собираюсь выращивать здесь пшеницу. Пшеницу! Пшеницу, которая растет в земле. Я, конечно, встречал в своей жизни безумцев, но вы, разумеется, на них не похожи. Продано. Пойду кормить лошадей, а потом еще посплю. О, нет! Почему Тола и Ара до сих пор не починили заграждение? Они ошибаются, если думают, что я буду все за них делать, пока они приумножают полученные монеты. Сделаю-ка я себе выходной. Ход! Друг, не видел тебя с тех пор, как ты получил... Как она называется? Работа? Да, но теперь мы можем видеться значительно чаще. Тебя опять уволили. Хозяин отправился в длительное путешествие. Так чего мы ждем? Гуляем? Идем развлекаться! Я сам как раз об этом думал. Ты платишь, ладно? А то я как раз на мели.

0: Ты наносил воды в дом? Да. Ты нарубил дрова? А ты почистил конюшни? Да. Похоже, мы сделали все, что нужно. Спокойной ночи.
1: Они собираются сами все делать.

0: Keep chopping, friend.
1: Продолжай рубить, друг.
2: Yeah!

Нет. Арат! Арат! Ход! Только взгляни на него!

0: Простите меня.
1: Чем я могу помочь?
0: Я пришла от имени многих вдовствующих женщин. Можно? Мы будем собирать колосья, оброненные вами. Нам нужно кормить детей.
1: Сколько у вас детей?
0: 40 или около того.
1: Постойте. Пусть остальная пшеница будет для вас и других вдов.
0: Вся пшеница.
1: Чтобы прокормить 40 детей, нужно много еды.
0: Но вам тоже нужно как-то жить.
1: До конца сезона есть время. Я еще раз засею пшеницу. Я не пропаду.
0: Спасибо вам. Благодарю.
1: Выпьем! Выпьем! Я как раз тебя искал. 200 семей переезжают в долину за озером. Каждая семья согласится лучше заплатить за перевозку на другой берег, чем проделывать весь путь вдоль берега. Если поможешь мне, то очень скоро вместо одной монеты у тебя будет две.
2: Как друг Хода, я...
1: Я не с тобой разговариваю, а такие друзья, как ты, и пустого места не стоят.
2: Почему вы с Арадом все время сюда приходите? Я не собираюсь рисковать своей монетой.
1: Но хозяин слишком многого хочет.
2: Это лучшая пшеница, которую я когда-либо видел. За сколько монет ты продашь мне мое поле обратно?
1: Простите, оно не продается. Но всю мою пшеницу я могу продать вам за 10 монет. Для вас будет очень выгодно. Продано!
2: Я могу расплатиться только этим.
1: Я благодарен. Если 200 селян заплатят мне так же, у меня появится 200 курей на продажу.
2: Хозяин вернулся домой.
3: What?
1: Что?

Здравствуй, Арат. Добро пожаловать домой, хозяин. Как ты распорядился 5 моими монетами? Теперь у меня 10 монет. Отлично. За то, что ты честно распорядился несколькими монетами, ты будешь иметь намного больше. Спасибо, хозяин. А как ты, Тола? Хозяин, ты дал мне 2 монеты, а я возвращаю тебе 4. Отлично, Тола. Ты также теперь будешь распоряжаться большими деньгами. Твоя награда будет не меньше, чем награда Арада. Ход. Хозяин, я испугался. Я знал, что как бы ни распорядился своей монетой, вы все равно будете недовольны. Поэтому закопал ее. Вот. Я ее хотя бы сохранил. Ох, вот. Ты мог бы отдать ее банкиру? Тогда у меня были бы хотя бы проценты. Видите, вы всегда недовольны. Вы слишком многого хотите.

Я всего лишь хотел, чтобы ты проявил себя как можно лучше. Если бы ты трудился, твоя награда была бы не меньше, чем у других. Я обещал тебе. Отдай ее Араду. Мне жаль, Ход, но ты больше не можешь здесь жить и работать. Мне очень жаль.

Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь Его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Два сына виноградника отца научили нас отношению к работе. Позаботься о хлебе своем, честно работай, никогда не увиливай. Богач видит только свои деньги, а бедняк просит милостыни, чтобы жить. А теперь кошелек богача пуст, а бедняк получил сокровище небес. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Однажды хозяин раздал слугам монеты и обещал, что после его возвращения те, кто мудро воспользуется своими талантами, получат его доверие и любовь. Спаситель рассказывал добрые притчи всем тем, кто мог слышать истину. Любовь его слов может чувствовать тот, кто учится слушать сердцем. Кто учится слушать сердцем.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал, «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Мы находимся в нашем офисе в Палмер-Лейк, Колорадо, и я очень рад, что наши близкие друзья и партнеры вместе с нашей командой присоединились к нам. Я чувствую голод, я чувствую, как он проявляется в людях. Это просто удивительно. Ребята, вы чудесные. Мне нравится смотреть на вас, и я думаю, что все дело в том, что вы полны Духа Святого. Вот почему вы такие красивые. Аминь. Сегодня мы будем говорить о Духе Святом. Я хочу сказать, что предыдущий месяц моей жизни был просто удивительным. Все началось месяц назад. Я постился, и Дух Святой обратился ко мне. Он сказал, «Открой книгу Деяний». Ирония этого момента кроется в том, что в прошлый раз, когда я был в длительном посте, Дух Святой сказал мне, «Открой книгу Деяний». Я открыл ее, и когда я читал ее в прошлый раз, то больше всего меня впечатлил апостол Павел. Бог призвал его для того, чтобы он пошел к язычникам. Но из-за того, что он любил евреев, в каждом городе он в первую очередь заходил в синагогу. В результате этого он вновь и вновь попадал в неприятности. Самые большие проблемы, с которыми он сталкивался, были именно с евреями. Бог обратился ко мне во время того поста и сказал, «Оставайся в том, к чему я призвал тебя, ведь если ты выйдешь из этого призвания, то у тебя начнутся неприятности». В этот раз, когда я читал книгу Деяний, то удивился тому, как Бог открыл мне нечто новое. Я с самого начала обратил внимание на то, как сильно апостолы, верующие и лидеры в книге Деяний искали, взаимодействовали, полагались и говорили о Духе Святом. Я всюду замечал это, и тогда я понял, что он был неотъемлемой частью их жизни. Он был частью всего того, что они делали. Только послушайте некоторые комментарии, которые мы видим в книге Деяний. И это далеко не все из них. Вот что нам написано. «Свидетели ему все мы и Дух Святой». Мы также читаем, «Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, и один из них предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет великий голод, сии, быв посланы Духом Святым, ибо угодно Святому Духу и нам, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии, предпринимали идти в Вифанию, но Дух не допустил их. Павел понуждаем был Духом свидетельствовать». Павел положил в духе пойти в Македонию. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует. Так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями. Приняли ли вы Святого Духа, уверовав? Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому? Что это согласились вы искусить Духа Господня? Вы

всегда противитесь Духу Святому. Вы видите, как много он говорит о Духе Святом. И тогда я подумал, постойте, я не вижу подобного в свое время. Почему мы не говорим так о нем? Вы со мной? Я хотел бы сказать кое-что. Я считаю, что мы должны прояснить это. Во-первых, христианская жизнь практически невозможна без Духа Святого. Да? Без Духа Святого христианство становится сухим, монотонным и мирским. Уберите Духа Святого из церкви, и она превратится в социальный клуб или станет религиозным учреждением. Без Духа Святого нет любви. Без Духа Святого нет откровения. На самом деле, Писание становится смертельным без Духа Святого. Потому что 2 Коринфянам 3:6 говорит, «Буква убивает, а Дух животворит». Без Духа Святого нет видения. Без Духа Святого нет радости. Без Духа Святого нет мира. Без Духа Святого нет свободы. Павел говорит во 2 Коринфянам 3:17, «Господь есть Дух». Это интересно. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Давайте остановимся на минутку. А где Дух Господень? Он вездесущий. Он повсюду. Поэтому мы должны лучше понимать, что Он на самом деле говорит. Более правильный перевод Его слов звучал бы так. «Там, где Дух является Господом, там свобода». Ему не дают быть господином. Что значит быть господином? Это значит иметь абсолютную власть. Далеко не в каждом доме ему позволяют быть господином. И то же самое можно сказать и о жизнях многих христиан и церквей. Там, где ему не позволяют быть господином, нет свободы. Вы становитесь сухими, вы теряете радость, теряете покой. Жизнь больше не интересна вам. Мне 50 лет с копейками. Не могу поверить в то, что я сказал это. Но я также сильно люблю жизнь, как и в тот день, когда Дух Божий впервые наполнил меня. Тогда мне было 19 лет. Это было в июне 1979 года. Теперь вы представляете, сколько мне лет. Знаете, цель нашего учения — познакомить вас с личностью Духа Святого. Мы могли бы написать множество томов. Я мог бы проповедовать на протяжении многих недель, рассказывая о Духе Святом. Вы можете представить себе, чтобы я встал и рассказал все о Лизе Бивер за 4 урока? Я ни за что бы не справился с этой задачей. Я нахожусь в браке с этой чудесной женщиной уже 30 лет. Я хочу сказать вам кое-что. Я продолжаю расти в познании ее, ее личности, ее путей. И это происходит каждый день. Я ни за что не мог бы рассказать вам о ней за 4 урока. Я мог бы дать вам лишь поверхностное представление. Мог бы рассказать вам о том, как связаться с ней, как вам стоит общаться с ней, как слушать ее, как работать с ней. Я мог бы помочь вам начать этот путь, но я не мог бы рассказать вам о ней все. Поэтому, если вы ожидаете, что я расскажу вам на этих уроках все о Духе Святом, даже и не надейтесь. Мы с Лизой знакомы всего 30 лет, а он существовал вечность и будет существовать вечность. Если вы еще не поняли, то ему немного больше, чем Лизе. Вот та ужасная ошибка, которую допускают все христиане. Они пытались, они пробовали исследовать и понять дела Духа Святого, при этом не познав Его как Личность. Вы совершаете огромную ошибку, когда так себя ведете. Знаете, очень важно, чтобы вы поняли это, чтобы мы записали это в своем сердце. Дух Святой — это Божественная Личность, которая безгранично свята, безгранично мудра, безгранично могущественна, но при этом удивительно нежна, удивительно чувствительна и удивительно сострадательна. Он достоин нашей любви, нашего восхищения, нашей веры, нашего посвящения, полной отдачи. Или Дух Святой — это лишь влияние, которое исходит от Бога? Может быть, это божественная мистическая сила, нечто похожее на дух щедрости или дух демократии? Такой взгляд является жестоким, поверхностным и даже оккультным. Если мы верим в нечто подобное, то в итоге мы становимся жертвой духовной гордыни. Ведь тогда мы начинаем считать себя высшим сословием христиан и начинаем смотреть на других свысока. Вы со мной?

Однако, если мы смотрим на Него как на безмерно великого, славного, чудесного, сильного, мудрого и святого, смотрим на Него как на личность, которая согласилась с Отцом и Сыном, чтобы прийти и жить в нас, чтобы сделать наши жизни хорошими, то мы просто не можем не упасть на свое лицо и не остаться в таком положении, в положении смирения. Вы согласны со мной? Знаете, что говорят люди, которые смотрят на Бога как на какое-то влияние, которые смотрят на Духа Святого как на божественную сущность? Они говорят: «Я хочу больше Духа Святого». А те, которые понимают, что Он является чудесной, но при этом могущественной личностью, говорят: «Как я могу отдать Ему еще больше себя?» Вы не будете ходить с духовной гордыней, считая, что в вас больше кого-то. Вы понимаете, что вам нужно все больше и больше отдавать себя этому чудесному Творцу. Вы скажете аминь на это? Некоторые люди смотрят на Дух Божий как на какое-то влияние со стороны, а не как на личность, потому что они говорят о нем в среднем роде, оно. Знаете, они считают Дух чем-то неживым. Если бы мне давали по доллару за каждый раз, когда кто-то за все эти 30 лет служения обращался к Духу Святому, как к неживому существу, то я был бы очень богат. Понимаете? Многие считают Духа Святого святой сущностью, а не святой личностью, которая хочет быть вашим близким другом. Если бы они немного поразмыслили над Писанием, прочли его и позволили ему открыть им глаза, то они поняли бы, что Дух Святой имеет разум. Римлянам 8:27 говорит нам о мыслях Духа. У Него есть воля. 1 Коринфянам 12:11 говорит, что Дух разделяет все, как Ему угодно. У Него есть эмоции. Это любовь и радость, о которых говорится в Римлянам 15. Галатам 22 и Ефесянам 4:30 там говорится, что Дух может печалиться и скорбеть. Он утешает, говорит Евреям 3:7, говорит нам об этом. Кроме того, Он говорит ясно. 1 Тимофея 4:1 говорит нам об этом. Он учит. Я не знаю немых учителей, а вы? Учителя — это люди, которые умеют общаться, да? Он может скорбеть, он может печалиться. Ефесянам 4:30. Его можно обидеть. Евреям 10:29. Ему можно противиться. Деяние 7:51. Ему могут лгать. Деяние 5. Каково наше первое впечатление о Духе Святом? Это голубь. Почему? Потому что во всех четырех Евангелиях мы читаем, что Дух Божий сошел на Иисуса в образе голубя. Но я хочу сказать кое-что. Разве мы не говорим нечто вроде «Он несется как ветер, Он силен как бык»? Делает ли это Его ветром или огромным животным? Нет. Но кто-то может сказать: «Джон, но ведь до этого Он явился в образе языков пламени перед престолом Божьим». Я хочу сказать вам также, что в Библии сказано: «И я взглянул, и вот посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный». Это слова, которыми Иоанн описал Иисуса. Иисус явно не был похож на небольшое животное, на Агнца. Точно так же и Дух Святой не является мистическим огнем, который горит перед престолом Божьим. Вы со мной? Итак, кто такой Дух Святой? Он является третьей личностью Бога. Бытие 1:26 говорит нам: «И сказал Бог: сотворим». Сотворим человека по образу нашему, по образу нашему, по подобию нашему. Бог не сказал: «Сотворю человека». Он сказал: «Сотворим человека». Если вы откроете Деяние 10:38, то увидите Отца, Сына и Духа Святого. Они четко разделены там. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. И Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом. Мы видим Бога Отца, который помазал Иисуса Духом Святым. Вот вся Троица. Когда Иисус крестился в реке Иордан, то все они явились как три разные личности. Иисус, наш Господь, был крещен Иоанном. Он поднялся, и Дух Божий сошел на Него в образе голубя. А затем Бог Отец сказал с небес: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Три разные личности, но один Бог. Второзаконие 6:4 говорит: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Откройте Римлянам 3:30, потому что один Бог, который оправдает. Иакова 2:19. «Ты веруешь, что Бог един. Хорошо делаешь».

Вот вам простой пример. Кто из вас знает, что вода бывает в трех различных состояниях? Пар, жидкость и лед. Пар, жидкость и лед. Но все эти формы состоят из одних и тех же молекул. Три различные формы, но при этом одна суть. Вы со мной? Точно так же Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Одним из моих любимых мест, говорящих о Духе Святом, является Исаии 40:12. Только послушайте эти слова. «Кто исчерпал воды горстью своею?» Только подумайте об этом. «Он держал все воды земли в своей руке и пядью измерил небеса». Как вы видите, здесь описывается Дух Святой, здесь описываются Его дела. «И вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на чашах весовых холмы». Кто уразумел Дух Господа и был советником у Него, и учил Его? Нуждался ли Господь в чем-то совете? Никогда. С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости? Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинки на весах. Вот острова, как порошинку поднимает Он. Это Дух Господень. Вы видите, насколько Он силен? Вы понимаете, насколько Он силен? Помните, как я говорил вам о том, что Он согласился с Отцом и Сыном, чтобы сойти и жить в нас? Осознание этого приводит к тому, что мы опускаемся на лицо. Вы можете сказать «Аминь»? Бытие 2:7. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кто сделал это? Дух Святой. Откуда я знаю это? Иов сказал в книге Иова 33:4. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Он вдохнул дыхание жизни в лицо Адама. И это касается не только Адама, но и всех нас. Псалом 138:13 говорит нам, послушайте эти слова, «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей». Дух Божий создал все, что мы видим. Притчи 26:10 говорят нам, «Великий Бог создал все». Он проявил творческое желание Отца. Вы со мной? Итак, Дух Святой — это Бог. Как Его называют? Каковы Его имена в Слове Божьем? 96 раз Его называют Духом Святым. 28 раз Его называют Духом Господним. 26 раз Его называют Духом Божьим. Его называют Вечным Духом. Его называют Помощником. Его называют Утешителем. Его называют Святым. Его называют Господом. Его называют Духом Истины. Его называют Духом Христовым, Духом Мудрости, Духом Отца Вашего, Духом Страха Божьего, Духом Славы, Духом Благодати. Его называют Духом Иисуса Христа, Духом Суда, Духом Огня, Духом Знания, Духом Жизни, Духом Любви, Духом Силы, Духом Могущества, Духом Пророчества, Духом Откровения, Духом Здравого Разума, Духом Понимания, Духом Мудрости, Духом Святости. Я очень люблю эту характеристику. Духом Святого Бога. Иисус полагался на Духа Святого. Он был зачат Духом. Дух обучал Его. Дух дал Ему силу. Он не совершил ни единого чуда, пока не был крещен в Духе на реке Иордан. Потому что, как говорит Евангелие от Иоанна, Его первое чудо было в Кане Галилейской. После крещения, когда Дух сошел на Него, Дух вел Его. Он говорил лишь то, что Ему говорил Дух. Иоанна 14:10. Иисус сказал, «Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя». Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Обратите внимание на то, что Иисус не сказал. Отец Небесный, Он сказал, Отец, пребывающий во мне. Постой, Иоанн,
То есть ты хочешь сказать, что он обращается к Духу Святому как к Отцу? А почему бы и нет? Послушайте, что ангел сказал Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою».

ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Так почему же ему тогда не называть его Духом Отца? Вы со мной? Иисус и Дух Святой работали вместе, как одно целое. Они работали вместе, когда Он был на этой земле. Сам Иисус сказал, «Сын ничего не делает сам». Если Иисусу нужно было постоянно работать вместе с Духом Святым для того, чтобы исполнить свое предназначение, то предназначение, которое Ему дал Бог, то насколько больше мы с вами нуждаемся в силе Духа, чтобы исполнить свое предназначение. Никто не знает Духа Святого лучше, чем Иисус. Поэтому мы должны смотреть в первую очередь на Иисуса, чтобы понять, как мы должны вести себя с этой удивительной личностью Божества. Вы можете сказать «Аминь»? Иисус говорит в Иоанна 14:15, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». «И Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять. Неверующий не может принять Его, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставляю вас сиротами, приду к вам». Здесь много различных аспектов, но для начала обратите внимание на то, что Иисус говорит. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Разве не интересен тот факт, что Он говорит о Духе Святом в контексте повиновения Ему, Его господству, Его слову? Петр говорит в Деянии 5:32, что мы являемся свидетелями Ему, так же, как и Дух Святой, которого Бог дал повиновавшимся Ему. Почему мы не говорим об этом? Бог дал Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Обратите внимание на слова Иисуса. «Я дам вам другого утешителя». Обратите внимание на слово «другого». Есть два греческих слова, которые переводятся в Новом Завете как «другой». Это греческое слово «гетерос» и «алос». «Гетерос» значит «другой», из другого вида. «Алос» значит «другой», но такого же вида. И тут мы должны задать себе вопрос, о чем в данном случае говорит Иисус? Я хочу, чтобы вы поняли. Дэвид, подойди ко мне. Итак, вот у нас Дэвид. Дэвид, дай мне это. Дэвид, ты будешь стоять здесь. Если я дам Дэвиду яблоко, и он съест это яблоко, а затем я спрошу, Дэвид, хочешь еще? И если я дам ему апельсин, другой фрукт, то это будет другой вид. Если я дам ему еще одно яблоко, то это будет еще одно, но того же вида. Первый случай — это гетерос, а второй — алос. Какое же слово использовал Иисус? Спасибо, Дэвид. Какое слово использовал Иисус? Он использовал слово алос. Таким образом, Он говорит, что Дух Святой будет таким же, как Я. Идентичным. Он говорит, «Я дам вам другого утешителя». Скажите «утешитель». В оригинале используется греческое слово «параклитос». Это слово используется также для описания Иисуса в месте, где говорится о том, что «у нас есть защитник перед Отцом» в 1 Иоанна 2 главе. Это слово, которое описывает функцию Иисуса. Он есть параклитос. Но что значит это греческое слово? Оно использовалось для описания адвоката, который защищал чье-то дело в суде. Кроме того, оно использовалось в значении «личный советник» или «тренер». Слово «параклитос» можно разделить на две составляющие — «пара» и «клео». «Пара» означает «очень близко». Павел использовал слово «пара» для того, чтобы описать свои взаимоотношения с Тимофеем. Для Павла не было более близкого человека, чем Тимофей, да? Он использовал это слово для того, чтобы описать степень своих взаимоотношений с Тимофеем. Моя жена Лиза является пара для меня. На всей земле у меня нет более близкого человека, чем моя жена Лиза Бивер. Я могу использовать это слово для того, чтобы описать свои взаимоотношения с ней. Вы понимаете? Клео значит «манить» или «звать». Это слово часто используется в Писании, когда апостолы описывают свое призвание. Иначе говоря, Павел использовал его, когда сказал, «Я призван апостолом язычников». Вы со мной? Это слово содержит в себе значение призвания, постоянной задачи. Понимаете? Если соединить их вместе, то мы увидим, что сказал Иисус. Он говорит, что Дух Святой призван быть с нами постоянно, чтобы наставлять нас на нашем жизненном пути с Богом. Это Его призвание, Его задача, и Он постоянно занимается ею. Потому что Иисус сказал, что Он прибудет вовек, Он не бросит и не оставит нас.

Разве это не чудесно? Иисус говорит, точно так же, как и я, Он будет с вами. Он будет с вами. Вы понимаете? Я часто слышу, как люди говорят, если бы я только мог пройтись с Иисусом, я бы задал Ему так много вопросов. А почему вы не задаете эти вопросы Духу Святому? Вы считаете, что Он какая-то сущность? Или просто влияние от Бога? Или Он является личностью? Если вы верите в то, что Он личность, то вы должны задавать вопросы. Ведь вы должны понимать, что Он всезнающий. Вы со мной? Я говорил это не раз и повторю снова. Я считаю, что Он является одним из тех, кого церковь игнорирует больше всего. Ведь часто бывает так, что мы приходим в церковь, а о Нем никто даже и не упоминает. Как часто христиане проводят свои дни, не говоря ни единого слова тому, кто призван постоянно быть с ними, ходить с ними. Вы со мной? Давайте остановимся и подумаем. Он был с ними 3,5 года. Все, о чем он говорил, сбылось. Он сказал ветру «утихни», и тот утих. Он сказал им «там вы найдете осла». Он сказал им точное место, да? Он знал, что в его команде был вор. Он сказал об этом, и это проявилось потом. Он рассказал им о том, что должно произойти с ним в Иерусалиме относительно старейшин, и о том, что его предадут в руки грешников. И все это сбылось. И вот теперь он решил подготовить их к следующему заявлению. Я говорю вам правду, иначе говоря, то, что он собирается сообщить им, настолько невероятно, что он хочет, чтобы они поняли, что он не обманывает их. Тот, кто никогда не лгал и не мог солгать, говорит, «Я должен рассказать вам истину». Ребята, это истина. И что же он говорит? «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель, параклитос, не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Новый живой перевод звучит еще лучше. Он говорит, «Для вас лучше всего, чтобы я ушел». Почему для нас лучше всего, чтобы Иисус ушел? Почему? Почему? Подумайте вот о чем. Если бы Иисус остался, и мы хотели бы, чтобы Он поговорил с нами, научил нас, нам бы пришлось лететь в Тель-Авив, брать там на прокат машину и ехать в Галилею. Его будет легко найти, потому что рядом с ним будет несколько сотен тысяч человек, ожидающих того момента, когда они смогут подойти к центру и задать свой вопрос. Кроме того, ему нужно было есть и спать. Таким образом, у него будет 14 часов для того, чтобы дать нам ответ. А ведь люди будут все прибывать и прибывать, чтобы поговорить с ним. Но если мы смотрим на Дух Святой так же, как на Иисуса, мы понимаем, что Он может учить, как Иисус, умножать дела Божьи, как Иисус. Духу Святому не нужно спать. Не нужно есть. Он может поддерживать 10 тысяч разговоров одновременно и при этом общаться с десятком тысяч разных людей. Вот почему Иисус сказал, что лучше, чтобы я ушел. В следующий раз мы поговорим о близких взаимоотношениях с этим чудесным Богом.

Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.

Если бы вы сегодня взглянули на нашу планету из открытого космоса, то увидели бы созвездие электрических огней, излучаемых всеми городами на Земле, которые окружены морем тьмы. Что если бы можно было щелкнуть переключателем и вместо физического света увидеть свет духовный? Где бы тогда были темные места? На нашей планете действительно существуют темные в духовном смысле места. Это те места, в

которой, несмотря на развитие современных технологий, свет Евангелия еще не проникал ни разу. В этих местах испокон веков и до настоящего времени мужчины и женщины проживают всю жизнь, а затем оставляют эту землю, так ни разу и не услышав рассказ о человеке из Назарета и благую весть, которую он возвещал. На сегодня 340 миллионов человек, представляющих более 2000 языковых групп, не имеют ни одного экземпляра Библии в переводе на их язык. Более 3000 народностей остаются без внимания со стороны евангелистов и христианских учителей. И более миллиона селений и районов не имеет ни одной поместной церкви. Все это вызывает вопрос: почему? Прошло 2000 лет с тех пор, как жил Христос, однако огромные ресурсы Всемирной Церкви все еще не задействованы там, где не горит ни одного огонька истины. В настоящее время 99% миссионеров и их финансовой поддержки отправляются туда, где церковь уже существует. В мире насчитывается 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами, 5 миллионов церквей, 43 тысячи конфессий и 12 миллионов работников, занятых полный рабочий день. Но задание все еще невыполнимо. Требуется новое объединение мужчин и женщин из Сахара, которые понимают нынешние времена и на основании Священного Писания знают, что нужно делать. Инициатива из Сахара желает быть катализатором для поместной церкви с духом слуги. Мы выявляем группы людей без делателей, языки без Писания, селение без церкви. Давайте же вместе доносить до них свет истины. В ближайшие десятилетия Всемирной Церкви необходимо обратить внимание на те места и людей, которых мы еще не посещали. Все последователи Христа, где бы они ни жили, должны ежедневно задавать себе вопросы. Кто еще не слышал? Где они живут? Как я могу помочь? Нам, представителям нынешнего поколения, следует использовать свое влияние, свои знания и ресурсы, чтобы распространить церковь там, где церкви нет. По крайней мере, пока. Здравствуйте, меня зовут Боб Шенки, и мне выпала честь провести с вами эти 6 занятий курса «Инициативы Сахара». Я возглавляю служение под названием «Программа учителя». И при этом вхожу в быстрорастущий штат лидеров царства, который является частью еще более крупного объединения представителей нашего поколения, убежденных в том, что великое поручение, данное нам Господом Иисусом, действительно может быть исполнено нашим поколением. Имя Иссахар взято из отрывка в первой книге «Паралипоменон», 12 глава, где описывается момент, когда родственники Давида пришли и заявили о себе. Более 350 тысяч воинов прибыли из 12 колен, чтобы заявить, что они поддерживают Давида и установление его царства. Одно из 12 колен выделяется на фоне остальных. В тексте сказано: «Из сынов Иссахаровых пришли люди разумные, которые знали, что и когда надлежало делать Израилю. Там было 200 лидеров, а также те, кто служил под их началом. То были превосходные отборные люди. Они понимали, какой должна быть стратегия с учетом обстоятельств, и знали, как надо двигаться вперед. Они были ключевыми игроками в великом войске Давида. Тысячу лет спустя Господь Иисус собрал 12 человек, чтобы подготовить их стать лидерами после того, как Он уйдет. Им Он дал то, что мы называем великим поручением – идти по всему миру и готовить учеников во всех народностях. Те люди не рассчитывали ни на что подобное. Они жили в замкнутом пространстве, вели обычный образ жизни, покупали и продавали, когда Иисус отобрал их и направил их по определенному курсу, чтобы остаток их жизни обрел смысл. И в течение нескольких последующих лет то поколение привело в движение процесс, который мы продолжаем и сегодня. Что же мы сегодня имеем? Более 5 миллионов церквей. На планете сегодня 2,3 миллиарда человек, называющих себя христианами. У нас более 12 миллионов христианских работников, занятых полный рабочий день. И на этом фоне 99,7% наших пожертвований для царства направляется на поддержку служений, которые касаются, достигают и служат на ранее освоенных для царства территориях.
Лишь 30 центов из каждых 100 долларов идут на распространение царства, достигая недостигнутые, незадействованные группы людей. 4000 языков все еще не имеют перевода Священного Писания. 3000 народностей остаются пока без миссионеров или христианских учителей.

0: весь наш образ жизни. В результате этого мы возрастем до такой степени, о чем раньше даже не мечтали. И мы обнаружим, что нам нужно еще о многом молиться, когда испытаем то, о чем молился Господь Иисус, говоря: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Его воля состоит в том, чтобы мы завершили эту задачу. Вскоре вы услышите моего друга Грега Лори. 40 лет тому назад Грег основал небольшую церковь в городе Риверсайд, штат Калифорния. И сегодня церковная община Harvest Christian Fellowship насчитывает более 15 тысяч человек. Это одна из 10 крупнейших церквей в Америке. Но у Грега сердце евангелиста. С 1990 года он проводит евангелизационное собрание в Соединенных Штатах и по всему миру. Он всем сердцем болеет за великое поручение, и он может много чего сказать по теме нашего разговора. Послушайте Грега Лори, когда он будет раскрывать свое сердце по поводу того, что близко сердцу Божьему. А затем мы выслушаем Пола Сейбера. Пол сделал карьеру в ресторанном бизнесе. Он предприниматель, который участвовал в открытии десятков ресторанов и обслуживании клиентов в нескольких штатах. У него тысячи работников. Свой принцип ведения бизнеса он называет сознательным капитализмом. У него большое сердце, и он служит людям в сфере общественного питания. Но еще больше сердце Пола расположено к Царству Божьему. Он является ключевой фигурой в Евангельской ассоциации Билли Грэма. Он ее важный член и даже штатный служитель. Вот уже несколько лет. Пол расскажет нам о том, что побудило его присоединиться к этой замечательной миссии по выполнению великого поручения, а также участвовать в инициативе из Сахара.
1: Наш Господь сказал нам: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». А в Евангелии от Матфея добавлено, что мы должны научить. К сожалению, великое поручение стало для многих великим упущением. Мы его не выполняем, однако Бог в своем слове говорит, что основной способ, которым мы можем достучаться до неспасенных людей, это проповедь Евангелия. В Писании задается вопрос: как слышать без проповедующего? И знаете что? Вы и есть такой человек. У всех нас есть определенный круг общения, у всех нас есть своя сфера влияния. Итак, идите по всему своему миру и проповедуйте Евангелие. Разъясняйте его людям, а главное, говорите людям о том, кто такой Иисус и как завязать отношения с ним. Выдающегося британского проповедника Чарльза Сперджина однажды спросили: что такое Евангелие? Дайте нам краткое объяснение. Он ответил: я могу передать его суть в четырех словах. Христос умер за меня. Послушайте, если вам известно хотя бы это, то вы вооружены и очень опасны. Поэтому идите и проповедуйте Евангелие. Зачем приходил Иисус? Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие. У Луки 19:10 сказано, что именно поэтому пришел Иисус. Всего за эти три коротких года Он оказал влияние на 12 человек, 11 из которых продолжили Его миссию. Делиться Евангелием. И мы приняли это наследие, чтобы делиться благой вестью Евангелием. Кроме того, Иисус нам сказал в Евангелии от Марка 16:15 в великом поручении, чтобы мы шли и приобретали учеников. Такова заповедь для каждого верующего, познавшего Иисуса Христа: делиться своей верой с другими людьми и делиться ею таким образом, чтобы в результате их жизнь менялась на всю вечность. Итак, передо мной встал простой вопрос: как это делать? Если спустя 2000 лет мы все еще не сделали то, что нам сказал Иисус, почему это до сих пор не выполнено? Почему великое поручение все еще не исполнено? Полагаю, тому есть несколько причин. Одна из них состоит в том, что мы, как церковь и лидеры на своих рабочих местах, по-настоящему так и не объединились, пока мы еще не работаем вместе так, как говорил Иисус, в послушании и единстве. И наше сердце пока еще не сокрушается по поводу погибающих. Как же нам с этим быть? Мы знаем, что сегодня на планете есть места, где люди еще ни разу не слышали Евангелие. Мы знаем, что там нет церквей. Мы знаем, что нет Писания на их языках. Мы знаем, что там нет ни слова надежды для страждущих и потерянных людей. Сердце и ведение инициативы из Сахара состоит в том, чтобы помочь служениям и лидерам на рабочих местах объединиться и направить свои ресурсы на выполнение великого поручения. В течение многих лет я участвовал в различных служениях и подчас видел удивительные дела Божьи. Потрясающие проекты по оказанию помощи бедным и нуждающимся, по евангелизации. Но при этом я к своему неудовольствию замечал, что во многих случаях церковь оказывалась в одних и

тех же местах. Служение делали то же самое там же, где и раньше. Однако оставались огромные территории, составляющие большую часть мира, куда никто не ходил. Очень многие из нас считают, что это обязанность именно церкви или тех, кого бы я назвал профессиональными служителями. Но я хочу вам сказать следующее. Я в служении большую часть своей жизни, но как человек, который выполняет обычную работу и состоит в трудовом коллективе, я испытываю сильное побуждение делиться не только своей верой, но и своими ресурсами, временем и силами, как только я могу. Когда занимаешься бизнесом, начинаешь понимать, что нельзя допускать раздувания штата. Однако в служении мы так часто видим избыточное количество служителей. Люди дублируют функции друг друга, вовсе не обязательно из дурных побуждений, но и далеко не всегда поступая как разумные управители. Поэтому я хочу бросить вам вызов. Признайте, что если мы начинаем направлять свои ресурсы в те сферы, в которые они сегодня не поступают, то, возможно, нами удастся выполнить эту работу. Помните, Иисус сказал, что это будет сделано. Поэтому обетование Божье состоит в том, что это будет сделано. Однако мы, мужчины и женщины из Сахары, должны понять, что нам делать и где нам это делать. Поэтому жизненно необходимо, особенно тем, кто участвует в служении и находится на рабочих местах, собраться вместе, совместно работать и выявлять возможности для достижения погибающих во всех четырех углах земного шара. Итак, что нам делать? Как нам это делать? Как вы можете в этом участвовать, чтобы стать мужчинами и женщинами из Сахары? Нам нужно иметь Писание на всех языках. Это несомненно. Мы, конечно же, должны приобретать учеников. Иисус дал нам такое повеление. Он дал его не только своим ученикам, Он дал его каждому из нас. Идите и проповедуйте Евангелие и приобретайте учеников. Итак, нам нужно Писание на всех языках. Мы обязательно должны приобретать учеников. Нам нужны церкви в тех местах, где сегодня нет церквей. И мы должны уметь учить людей так, чтобы им было понятно, в устной форме, в виде повествования, как это делал Иисус 2000 лет назад, рассказывая притчи о себе. Что это значит для нас? Как нам стремиться к нулю? Разве можно захотеть превратить свою жизнь в ноль? Но именно так поступал Иисус Христос. Он сказал, «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить, мы хотим превратиться в ноль, служа телу Христову так, чтобы доносить Евангелие до края земли. Мы хотим добиться того, что на планете останется ноль народов, ни разу не слышавших евангельское послание. Мы хотим добиться того, что останется ноль языков, в которых не знали бы Иисуса Христа на своем языке и своими словами. Итак, я прошу каждого из вас, так же, как Давид призывал сынов из Сахаровых, пойти и делать то, что мы должны делать. Проповедовать Евангелие, возвращать благую весть каждому племени, каждому народу на этой планете.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга

цветах. Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое, я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама, как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму: «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!» Он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься альфой и омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. Я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии.
Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели. И я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение. Мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня. «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитые золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому, даже прежде того, как я еще уверовал в Него, Он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, Он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему Он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему Он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему Он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему Он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему Он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там Он не остановил его. Но Он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда Он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать, а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож. Потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь,
что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего, единственного твоего, то я благословляю, благословлю тебя и умножаю, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал: «Хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей». И тогда Христос сказал: «Видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь?» И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос: как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце. Точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни. И они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара, и нету воды. И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там, и они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано.
до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит, Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под Его божественным контролем. Хотя людям оказалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит, папа, у меня что-то в спине. Он плачет и говорит, что-то в спине. Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она попыталась вытащить, но не получилось. Заноза оборвалась, эта щепка. И она сказала, что нам нужно ехать к врачу, что без разрезания не получится достать ее. Тогда мы взяли Даниила, поехали к врачу. И врач сказал, нужно, чтобы один из родителей держал его, когда будет делаться операция. Я сказал, конечно, я пойду, буду держать. Вот его положили на стол. И сделали ему обезболивающий укол вместо раны. И, знаете, там так все напухло. И он стал сильно плакать. Он просил у меня, папа, пожалуйста, отпусти меня. Мне так больно. Он кричал на всю больницу. И мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня, папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно. Знаете, я стоял и тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим, Господь, избавь нас, освободи нас. И Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал Своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит, то как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни. Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог
сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними. Как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи. Взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи. И тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее. Сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот станет сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь, людям так нужна живая вера, не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет, Иисус, Он истинно жизнь, наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека. Боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше, вместе будем служить, вместе будем нести Евангелие во все

может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно. Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. И это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

0: В этом выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Перемирие закончилось, США и Иран вновь обмениваются ударами. Между тем, президент Трамп заявляет, что Хамас согласился разоружиться в Газе. Но достаточно ли этого для Израиля? Также анализ Джонатана Конрикуса о том, что может произойти далее. И еще, мнение бывшего мусульманина иранского происхождения о том, что на самом деле думают и на что надеются многие жители Ирана. И советы от Синди Джейкобс из организации Generals International о том, как молиться за Ближний Восток. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы «Место встречи Иерусалим». Вы смотрите «Место встречи Иерусалим». Я Крис Митчелл, и я Пол Петит. Пока идет война с Ираном, президент Трамп усиливает давление на Израиль, объявив о заключении исторического соглашения о разоружении Хамаса. США заявляют, что это предотвратит повторение событий 7 октября, однако израильтяне не столь оптимистичны. Последние новости с Ближнего Востока.
1: Президент Дональд Трамп предупреждает Израиль, чтобы тот не срывал план по восстановлению Газы. Сегодня Совет мира достиг соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в Газе. Это грандиозный шаг на пути к прочному миру и безопасности, написал Трамп в Truth Social. Трамп будет очень разочарован, если Израиль заблокирует следующий этап программы, которую ранее принял. Это предложение последовало за тем, как Хамас одобрил план разоружения, предложенный для него США. Согласно нему, Хамас и другие группировки в течение 8 месяцев обязаны сдать оружие Палестинскому технократическому комитету, который заменит Хамас в качестве органа власти в Газе. План также предусматривает уничтожение туннелей, складов оружия и оружейных заводов. Причем каждый этап будет подвергаться независимой проверке перед переходом к следующему. По мере продвижения процесса разоружения, Цахал будет поэтапно выводить свои войска из Газы, а за безопасность будут отвечать международные стабилизационные силы и новые палестинские полицейские подразделения. Один из высокопоставленных чиновников заявил: «Мы все это время сотрудничали с Израилем. Они скептически относятся к тому, что Хамас разоружится. Но мало что могут сделать, кроме как ждать, пока это произойдет. Израиль требует полного разоружения Хамаса, включая вывоз оружия, и полную демилитаризацию Газы в качестве предварительного условия для любого процесса вывода войск». КСИР заявляет, что в среду нанес удары по американским военным базам в Иордании и Кувейте, а в четверг еще один удар по Кувейту, по ангарам для истребителей, системам спутниковой связи и складам с оборудованием. Официальные лица США не подтвердили эти заявления. В четверг США и Иран продолжали обмениваться ракетными ударами. Коммерческое судоходство через Ормузский пролив практически остановлено. На юге Ливана, всего в 5 милях от Галилеи, Цахал уничтожил с помощью 700 тонн взрывчатки огромную систему туннелей Хизбаллы, прорытую на иранские средства и оснащенную электричеством, водоснабжением и полноценной медицинской операционной. Она служила командным центром Хизбаллы и площадкой для запуска противотанковых ракет и ударных дронов, нацеленных на север Израиля. Джули Стал, новости CBN и Иерусалим.
0: Далее в программе. Что дальше? Экс-пресс-секретарь Цахала Джонатан Конрикус о развитии конфликта. В связи с возобновлением войны с Ираном непонятно, чего ждать дальше. Подполковник в отставке Джонатан Конрикус, бывший пресс-секретарь Цахала, сейчас он старший научный сотрудник Фонда защиты демократии. Вот его точка зрения о том, как угроза со стороны Ирана формирует обстановку на Ближнем Востоке. Джонатан, спасибо, что присоединились к нам.
2: Спасибо вам.
0: Вокруг ходит масса слухов. Сообщение, что у нас заканчиваются боеприпасы, заявление об обострении угроз со стороны Ирана. Кому верить в этой ситуации? Во-первых, нужно понимать, что сейчас ведется активная информационная кампания. Война, направленная против США и, в частности, против президента Трампа. Зачастую они получают бесплатную рекламу в западных СМИ. Сообщения, распространяемые Ираном, копируются и вставляются в американские новости. Американские СМИ усиливают вражескую пропаганду, что весьма удивительно. Я пытался найти подобные примеры в предыдущей истории США, но не смог найти ни одного случая, когда бы американские СМИ передавали нацистскую пропаганду или советскую пропаганду. Это неслыханно. Они угрожают дальнейшей эскалации военных действий. Как это может выглядеть со стороны Ирана? Давайте рассмотрим, какие инструменты остались в арсенале иранского режима. У них по-прежнему есть определенный контроль над хуситами в Йемене. Они могут использовать его и создавать препятствия для судоходства. У них есть несколько иранских марионеток в Ираке. У них по-прежнему есть влиятельные союзники, во-первых. Это Россия, Китай и в определенной степени Пакистан и Северная Корея. У всех этих стран есть связи и обязательства перед иранским режимом. Иран может задействовать остатки своих ресурсов для поддержки террористических организаций и спящих ячеек на Западе. И, наконец, они могли бы возобновить обстрелы Израиля. Это не входит в длинный список, который я только что привел. Почему так?

0: потому что они знают, что это не окупится, и Израиль ответит. Вернемся к Йемену. Прямо сейчас хуситы обстреливают там саудовские суда. Как это может повлиять на перемирие? Действия Ирана сейчас вынуждают саудовцев занять твердую позицию. Они понимают, что сталкиваются с нападениями со стороны самого Ирана, а также со все более частыми нападениями хуситов на юго-востоке страны. Однако за нападениями хуситов стоит иранский кукловод, который держит их в своих руках и подстрекает к насилию. Трамп рассматривает возможность оказания помощи Саудовской Аравии в обогащении урана. Но есть одно «но». Присоединяясь к соглашениям Авраама, наследный принц Салман заявил, что не пойдет на это, пока не будет проложена четкая дорога к созданию палестинского государства. Как вы думаете, это действительно произойдет? Сомневаюсь, что у саудовцев хватит мудрости пойти на это сейчас. Хотя вся палестинская проблема для них – это в основном пустые слова и показное выступление перед арабами. Не думаю, что саудовцы действительно заботятся о так называемых палестинцах. Присоединение к соглашениям Авраама имеет геополитический смысл – быть сильным, реальным союзником США и нормализовать отношения с Израилем. Саудовцы могут от этого многое выиграть. Трамп заинтересован в продаже Турции истребителей F-35, но они не выполнили требования. Поэтому мы притормозили. Фонд защиты демократии тщательно изучил ситуацию в Турции. Мы видим страну, которая открыто поддерживает, финансирует, обеспечивает и покрывает организацию «Хамас», признанную США террористической организацией. Союзнику Соединенных Штатов Америки так вести себя не должно. Лидер Сирии теперь заявляет, что, возможно, хочет заключить соглашение с Израилем. Вы были удивлены, когда услышали об этом? Я с большой осторожностью отношусь ко всему, что исходит от Аль-Джалани или Ахмеда Ашара. Им придется доказать свои слова конкретными действиями. Последний вопрос. Если посмотреть на ситуацию в целом, есть ли что-то, что вас больше всего удивило с начала войны? Насколько слаб Иран и его режим? То, каким мыльным пузырем он оказался. Меня не удивила их жестокость по отношению к собственному народу и то, как они набросились на других арабов. Меня удивило, насколько они оказались уязвимыми и беззащитными. Джонатан Конрикус очень глубоко анализирует ситуацию на Ближнем Востоке. Есть ли у вас еще какие-то мысли по этому поводу? Да, мне показалось очень интересным его сравнение с тем, как бы выглядела ситуация во время Второй мировой войны, если бы у нацистов была такая же пропагандистская машина, какая сейчас есть у Хамаса. Но он также отметил, что США действуют очень умно, стараясь держать Россию на расстоянии и не допускать вмешательства Китая. Да-да, пропаганда – ключевой момент как в событиях Второй мировой, так и в том, что происходит на данный момент. Смотришь в телефон и видишь: «О, вот новость! О, Аль-Джазира, они рупор мусульманского братства». Но при этом их информация совпадает со всеми остальными новостными каналами. Когда смотришь NBC, Fox или что-то еще, нужно быть очень осторожным. Повторюсь, если бы у нацистов во время Второй мировой войны был такой доступ, все сложилось бы совсем по-другому. Кстати, его удивило, что иранский режим на поверку оказался бумажным тигром. Думаю, именно это мы слышим от людей внутри Ирана. Они хвастаются, в своей риторике действительно высказывают очень жесткую позицию, но у них нет населения, которое бы их поддерживало. Думаю, что сейчас они находятся на грани, но все равно продолжают громкие заявления. Еще один момент в интервью «Турция». Она, похоже, сейчас еще один враг, с которым сталкивается Израиль и, возможно, Запад после Ирана. Думаю, с этим предложением о поставке им истребителей F-35 будет куча проблем. Очевидно, что это не в интересах Израиля, поэтому от этого шага немного отступили. Но да, теперь они стали полноценным игроком на этой арене. Конрикус обладает огромным опытом. Я знаю его уже лет 10. Раньше он был пресс-секретарем ЦАХЛа. В своих выступлениях он демонстрирует глубокое понимание ситуации и аналитический подход. И сейчас он повсюду в СМИ. Да, его можно увидеть в шоу Пирса Моргана и во многих других передачах. Его конек — военная стратегия. А для наших зрителей на YouTube у нас есть расширенное интервью с Джонатаном Конрикусом из Фонда защиты демократии. В нем мы уделяем особое внимание антисемитизму и продолжающимся обвинениям в геноциде в Газе. Далее в программе «Особенный взгляд Рамина Парсы на надежды иранского народа и подпольную церковь». Я в нашей студии вместе с Рамином Парса. Добро пожаловать к нам в передачу. Для тех, кто, возможно, еще не знаком с тобой или не слышал твою историю, расскажи о себе. Я родился и вырос в Иране как мусульманин-шиит, и всю мою жизнь исламский режим внушал мне ненависть к евреям, Израилю, христианам, Америке. Каждое утро в школе нам велели кричать «Смерть Америке! Смерть Израилю!» после того, как зачитывали Коран. Вот такой была наша жизнь. Пропаганда против Израиля, против Америки. Израиль они называли малым сатаной, а Америку – великим сатаной. Они демонизировали Израиль. Когда мне было 19 лет, Господь Иешуа вошел в мое сердце. Иисус изменил мою жизнь. Он дал мне новое сердце и вложил в него любовь к Израилю, Америке, христианам, к евреям. Моя жизнь изменилась. С тех пор я постоянно говорю в защиту Израиля, Америки, христиан и евреев. В Иране есть целое движение. Миллионы людей видят всю уродливость ислама и принимают другую веру. Миллионы становятся верующими. В Иране самая быстро растущая церковь в мире. Люди выбрасывают Коран в канализацию, в реки, на улицы. Иранский народ понимает, что первопричиной проблемы является ислам. И миллионы людей возвращаются к своему национальному наследию, к царям Киру, Дарию, Ксерксу, Артаксерксу, тем библейским царям, которые поддерживали Израиль. Люди меняют свои имена, отказываясь от исламских. 20-30 лет назад люди называли своих детей Мухаммедами, Хусейнами, Али, а теперь они меняют имена на Кир, Дарий, Ксеркс. Иранский народ отвергает ислам. Это первая страна за 1400 лет исламских завоеваний, которая фактически отвергает ислам. И, на мой взгляд, Иран станет христианским. В Иране 75 тысяч мечетей. 50 тысяч из них закрыты из-за отсутствия посетителей, а в те, что открыты, ходит лишь горстка пожилых людей, которым нечем заняться. Ислам в Иране умирает, и это предупреждение Европе. Пора проснуться, поскольку в Европе происходит обратное. Там покупают церкви и превращают их в мечети. Там перекрывают улицы для проведения исламских молитв, а самым распространенным именем в Англии является Мухаммед. В Иране все наоборот. Люди меняют свои исламские имена на персидские. Только Бог мог сделать так, чтобы Иран так изменился. Ни одна армия не смогла бы добиться того, что иранский народ отвергает ислам. Они хотят ориентироваться на Запад. Они хотят быть свободной страной. Они хотят дружить с Израилем и Америкой. Вот чего хочет иранский народ. А единственным препятствием является иранский режим, который нам необходимо искоренить. Как бы вы могли описать ситуацию с церковью в Иране? Церковь ведет активную деятельность, несмотря на все преследования. Несколько дней назад иранские власти закрыли единственную действующую церковь – Собор Святого Петра. Они закрыли множество церквей. Ассамблея Божьей, пресвитерианские – они закрыли все. Одно историческое церковное здание сносили бульдозером в 2 часа ночи. Это произошло после протестов, поскольку режим, то есть демонические силы, действующие там, считают церковь угрозой для себя. Но несмотря на это, церковь растет очень быстро, хотя и подпольно. Миллионы людей становятся верующими. Соседи рассказывают соседям, друзья друзьям, таксисты делятся вестью со своими пассажирами или наоборот. Слово Божье распространяется. Царство Божье расширяется в Иране. Недавно я был на встрече в Америке. Там присутствовал Майк Помпео, бывший министр иностранных дел и госсекретарь. И он сказал, что когда он возглавлял ЦРУ, они проверяли, какие приложения скачиваются в той или иной стране, и самым скачиваемым приложением оказалась Библия, которую скачивали в Иране. Это он сказал дословно. И я убедился, потому что миллионы иранцев отказываются от ислама. Они становятся верующими в Иисуса, и в ближайшем будущем Иран станет христианской страной. Последний вопрос, Рамин. Как именно людям на Западе и во всем мире молиться за церковь Ирана? Молитесь о том, чтобы они обрели силу, о защите подпольных церквей, чтобы они оставались стойкими, чтобы они продолжали проповедовать Евангелие, делиться Словом Божьим с окружающими. Молитесь о защите от режима. Молитесь о том, чтобы этот режим пал. Когда режим падет, тогда группы из Америки и Израиля смогут беспрепятственно приезжать в Иран. Да, Рамин Парса, большое спасибо за то, что позволили нам заглянуть за кулисы жизни в Иране. Пожалуйста, большое спасибо. Далее в программе Синди Джейкобс из организации Generals International делится актуальным посланием о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент.
1: В CBN Израиль мы имеем великую честь благословлять и наглядно проявлять бесконечную любовь Бога к еврейскому народу и всем народам этой земли. Присоединяйтесь к нам и помогите жертвам террора, репатриантам, беженцам и выжившим в Холокосте, а также одиноким матерям восстановить свою жизнь, отвечая на их физические, эмоциональные и духовные нужды. Сделайте свой вклад сегодня и позвольте вашей вере сиять во славу Божью.
0: На фоне войн и военных слухов многие задаются вопросом, на каком этапе хронологии конца времен мы находимся. Синди Джейкобс из Generals International поделилась своими мыслями о Божьих планах в отношении Ближнего Востока и о том, как верующие могут молиться в этот переломный момент. Синди Джейкобс, соучредительница Generals International. Спасибо, что присоединились. Как вы оцениваете текущую ситуацию на Ближнем Востоке и о чем следует молиться сейчас?
2: На Ближнем Востоке мы имеем дело с древними духами, в частности, с князем царства Персидского, который контролировал обширные территории. И мы обязаны помнить, именно здесь все началось. Поэтому враг не хочет сдавать эту территорию и будет сражаться. Не все ясно на данный момент. Идет великая битва за то, что должно произойти в Иране. Слово Божье в Иеремии 49 гласит: «Я установлю престол мой в Эламе», то есть в Иране, в южной части Ирана. И нам нужно понять, если люди и не хотят смены режима, то, согласно Слову Господню, Бог хочет сменить его. Битва идет именно за это. И я верю, что Иран — это ключ. И как только ситуация там изменится, изменится весь Ближний Восток. Бог хочет этого, и я вижу, что Господь приводит все в соответствие. Я думаю, мы уже говорили ранее о дороге из 19 главы Исаии. Слово Божье должно исполниться, и оно исполняется. Я молилась. Как раз сегодня утром я ходатайствовала об этом. И Господь продолжает говорить, что ситуация может измениться в любом направлении. И если смены режима не произойдет, то в страну войдут мощные силы из Ирака. И каждый захочет получить свой кусок пирога. Каждый захочет править в Иране. Поэтому мы должны прямо сейчас молиться, чтобы баланс склонился в нужную сторону. Воля Божья заключается в том, чтобы нынешний режим исчез. И когда я молилась, то почувствовала, как Святой Дух говорит: «Я дам вам планы, я дам вам военные стратегии». И я чувствую, что Господь хочет дать нам, жителям США, предупреждение. Если мы не встанем на сторону Израиля, нас самих ждут мрачные времена, когда насилие будет становиться все больше и больше. И даже то, что мы видим в Нью-Йорке, я каждый день молюсь за Мамдани, за его спасение. Но это как лакмусовая бумажка. Нью-Йорк — это лакмусовая бумажка того, что происходит в Америке. Сейчас идет борьба за то, что хочет совершить Бог. Его воля будет исполнена. Но будет ли она исполнена при нашей жизни? В этом-то все и дело. Я помню, как пророки, наша группа ACPE, пророчествовала. Мы предсказали три вещи на этот год. Во-первых, что Мадуро уйдет. Мы предсказали это в ноябре. Я говорила об этом еще раньше. Мое предсказание набрало 1 000 000 просмотров. Мадуро, тебе лучше уйти, если ты не уйдешь сейчас, тебе придется очень плохо. Нужно было отречься, чего он не сделал. Второе касалось Колумбии. В Колумбии только что прошли замечательные выборы, и страна стала консервативной. А третье — Куба. И мы увидим, как то же самое произойдет на Кубе. Хочу сказать о Ближнем Востоке. Бог восстанавливает библейский порядок, и против этого идет великая борьба. Но Бог хочет вернуть Иудею и Самарию к библейскому порядку. Бог хочет вернуть все эти народы, и Иран — это сюрприз. Как вы знаете, там жили Эсфир и Даниил, эти невероятные личности. Если нам удастся изменить ситуацию, а нам это удастся, то произойдет ли это сейчас? Если нам удастся добиться этого поворота, то мы увидим грандиозное действие Бога. Страна за страной на Ближнем Востоке. И, конечно же, ключевую роль играет Египет. Следите за Египтом. В Египте произойдут изменения в пользу свободы христианства. Господь просто положит на сердце лидеров Египта обеспечить большую религиозную свободу. Следите и увидите, как в новостях появится информация о том, что Египет делает невероятный прорыв. И признаком этого станет то, что они изменят удостоверение личности. В них не будет указано, христианин или мусульманин, а людям позволят самим выбирать свою религию.
0: Это слово невероятно обнадеживает и в то же время заставляет задуматься. Большое спасибо. Еще один вопрос. Если все это происходит, особенно в отношении Ирана, как нам следует молиться за президента Трампа и премьер-министра Беньямина Нетаньяху?
2: Прекрасный вопрос. У них были очень хорошие отношения. Я смотрела похороны сенатора Линдси Грэма, и премьер-министр Израиля присутствовал там. Но внутри правительства США есть силы, которые не хотят поддерживать Израиль. И поэтому сейчас идет невероятная борьба, царит напряженность. Нам нужно молиться за тех, чьи сердца не обращены к Израилю, кто считает, что Израиль — это обычная страна, просто одна из многих. Молитесь о том, чтобы Бог обратил сердца всех членов администрации к Израилю.
0: Да. Синди Джейкобс, большое спасибо за ваши мысли и взгляд на то, как следует молиться в такое время, как сейчас.
2: Спасибо большое.
0: Что ж, это, безусловно, побуждает к молитве. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. Вы можете следить за нами в соцсетях и получать доступ к материалам CBN через наши новости и другие приложения. И продолжайте молиться о мудрости для наших лидеров. Молитесь также за Израиль и за мир для Иерусалима. С вами был Крис Митчелл, и от имени всей нашей команды я говорю до встречи в следующем выпуске программы «Место встречи. Иерусалим».
3: Программа переведена и дублирована по заказу IRR TV и Bible Media, организации WeCan.
4: Место встречи Иерусалим – это новостное обозрение важнейших событий за последние дни в Израиле, Иерусалиме и на Ближнем Востоке, в котором раскрывается суть происходящих событий, привносится библейская и пророческая перспектива и аналитика. Все последние выпуски вы можете посмотреть на YouTube-канале «Путеводитель ТВ», а также познакомиться с важнейшими достопримечательностями Святой Земли.

0: Приветствую вас еще раз. Мы продолжаем наши темы по лицемерию .нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
1: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
0: Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – счастье не зависит от обстоятельств.
1: С целью добиться благосклонности.
3: Ну а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко говорил, французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
3: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести. Она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть. Имеет место быть.
0: Но с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца.

0: по крайней мере, из этой ситуации?
1: Каждый льстец имеет корыстную цель. И первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
2: То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные, тяжелые времена?
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь. Не любит неискренность в людях.
1: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
0: Милостыню просит, да?
1: Да, милостыню просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
0: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить?
1: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
0: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
2: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
1: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину, и я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать?» «Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему, вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом». «Ну, вообще о семье он заботится?» «Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке, мой муж влюбился в меня». «Ну вот, а теперь подавайте на развод». Он говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
0: Отомстить, да.
1: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его
0: тоже люблю».
1: Вот она. То есть что, комплимент?
2: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
4: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
0: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
2: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
0: Ну, у нее была корысть. Ей нужно было его, значит, себя влюбить, чтобы потом отомстить.
1: Отомстить.
4: Ну, вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
0: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае.
1: Да. Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
4: Отомстить.
1: Ну, да. И отомстить потом.
0: А он влюбился, а просто она передумала.
1: Да.
2: Есть... А все-таки мне интересно, могу я отличить вот, комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестные, то ли комплимент. Как распознать?
1: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
0: Да тут встречного
1: тоже... попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
0: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все
2: Но исчезли. Это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
0: Ну вот я и говорю, да? Что... А значит, все это время, они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
2: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент...

0: подано, и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
1: А что вот Библия говорит по этому поводу?
0: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
1: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
0: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, уста льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
1: Вот так вот.
0: Ну, тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если... Так конкретно?
1: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. А, замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но,
0: а поддержка,
2: значит,
0: является,
2: если меня хвалят за то, чего я не делал, я уже понимаю, что это лесть.
1: Вот так.
2: Да?
1: Ну,
2: так все-таки смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
1: Чем вообще опасно лесть, да?
3: Ну вот. Написано они еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
1: О.
3: Чем она опасна, да?
0: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. А, ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
1: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что это тщеславие есть у человека. Ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса. Угу. Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. И он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
0: Но
1: он потеряется сказал, вообще как личность.
0: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
3: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя, он приятно слушает и начинает жить этими...
0: Потеря правильного
1: воззрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
3: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов. Да? И, ну, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе. Был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да? Как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда. Все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это же тоже лесть фактического рода. Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
1: Ну вот к этому люди привыкают. И, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну, все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
2: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть, Так лучше даже?
0: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
2: Чтобы с ног не валить.
0: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, ну, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то.

0: Так, а комплименты не могут также сбивать?
1: Ну вот, вопрос.
0: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
2: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал, старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
0: да,
2: сынок.
0: Да.
2: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
0: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
3: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
2: Конечно.
3: Если человека постоянно хвалить, то у него завышенная будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное, не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
2: Ну, даже в Библии взять вот...
3: Но никто не застрахован.
2: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если в Священном Писании эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу? Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
3: Но
2: на
3: самом
2: хороший,
3: деле,
2: здоровый,
3: да,
2: комплимент
3: вот,
2: нет.
3: Да, на самом деле, ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
2: Конечно.
3: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там как-то воспринимать.
0: То есть нужна поддержка однозначно для человека. И когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить, то есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
2: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, в путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должностью. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве, вот, а третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествия, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, а одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
0: Интересно, что...
1: А вот в этом, я извиняюсь,
0: да,
1: вот, в этом случае, вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу, а я молчу. Это лесть или это что?
0: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
3: Если есть в этом смысл.
0: Интересно, что сказать, то есть, ну как, осудить... Может быть, не осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
2: Нет, не может. Это точно.
0: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
2: Ну вот, да.
0: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
2: Вот библейский пример. Царь Давид, который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
1: Урия.
2: Урия, хитиянин, да. Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Ты! Тот человек. Как? Да ты же убил Урию хитиянина мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
3: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да, потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
0: Пусть, может, в шутливой быть,
3: пусть
0: форме.
3: В шутливой форме вот. Там, но...
0: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
2: Ну, всерьез их не воспринимали, поэтому все с рук сходило.
0: Да.
2: Вот этим шутам.
0: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает, ну, немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну, или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
2: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. Льстецы, льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства. Что ты ешь? Я же это так... Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
0: Остепенился,
2: да?
0: Резко.
2: Да, сразу.
1: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он, ну, вот, чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, вот, как, ну, вот, по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть, ну, эту лесть.
2: Пушкин написал.
1: Как?
2: В его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
3: Но... Отстраняться нужно от таких, да? людей, отстраняться.
0: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть, да. Клевета в данном случае это лесть, а хвала это у нас получается обычный комплимент нормальный.
2: Хвала это нет, клевета, нет, хвалу и клевету. Клевета это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
0: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Ну, почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
2: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
0: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
2: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Да. Сильные они.
3: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто ну, не избежать да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
2: Как у кого? Юлия Цезарь был такой человек, который говорил, помни, Юлий, что ты человек.

0: Ага. Во. Ага. Да, и он ему жалование давал хорошее, и кормил со своего стола этого человека. Вот верите мудрость древних времен.
1: Ну, действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно самим быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
0: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что да не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
1: должен умереть.
0: Да. Да не будет этого с тобой, и Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
0: Ну, а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
0: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
2: А Петру помогло это впоследствии?
0: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
2: Главное все-таки в отношениях — это искренность.
0: Да, конечно.
2: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная, обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил, сыграл на ее чувствах, ну вот этих вот, и
0: возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
0: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. То самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей. Все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
0: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
0: и усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
0: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
0: Будете как боги, знающие добро и зло. О! Какая сфера?
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
2: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить истинную, искреннюю похвалу от лести.
0: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы, или что думают другие люди. Категорически, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом, но вместе с тем апостол знал, что говорил.
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
3: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах. Да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз место лести есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно... И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто

0: часто именно так в жизни бывает. Ты — это не то, что ты говорят о тебе другие, ты — это то, как к тебе относится Бог.
1: Да.
0: Вот.
2: Он действительно
0: и тогда ты, тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
1: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
0: положения? Бог знает, что я грешник.
1: Да.
0: Знает?
1: Знает.
0: И я должен знать об этом. И не забывать.
1: Это просто,
0: но Бог меня любит такого, какой я есть.
2: И любит. Тут же урезается вся вот эта вот гордость.
0: Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня, такого грешника, пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, не самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
2: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

Карты для предсказания использовались еще в Древнем Египте. В 17 веке им дал новую жизнь французский оккультист, который начал практику гадания за деньги. Карты Таро. Колода карт, используемая с середины 14 века в различных частях Европы для карточных игр, во многие из которых играют и сегодня. С конца 18 века карты Таро стали использоваться и для предсказания. Карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов. Гадать на Таро можно по-разному. Вот самые популярные техники. Ответ на вопрос. Самый простой вариант гадания. Человек задает вопрос, вытягивает одну карту, а таролог пытается растолковать, что она значит в контексте вопроса. Карта дня. Суть техники в том, чтобы утром вытащить из колоды одну карту и по ней определить, как сложится наступающий день. Якобы так карты могут даже предупредить о грядущей опасности. Прошлое, настоящее и будущее. Таролог последовательно вытягивает три карты. Первая объясняет, что произошло у человека в прошлом, вторая, что происходит с ним сейчас, а третья, что произойдет в будущем. Расклад на ситуацию. Он считается универсальным. Гадать можно хоть на романтические отношения, хоть на курс валюты, хоть на то, куда лучше поехать в отпуск. Из колоды вытягиваются 7 карт. Первые три символизируют события прошлого, настоящего и будущего. Четвертая означает страхи и надежды. Пятая – то, что может изменить ситуацию, которая привела человека к тарологу. Шестая – конкретный совет. А седьмая – возможный исход ситуации. Откуда же произошли карты Таро? Существует легенда, что в Древнем Египте был храм, в котором было 22 комнаты. А на стенах комнат были изображены символические картины, от которых впоследствии произошли символы Таро. Эта легенда подтверждает версию о том, что карты Таро произошли от рисунков древнеегипетской книги мертвых. Альфонс Луи Констан, псевдоним Эпифас Леви, французский аббат, философ, оккультист и таролог, один из основателей карт Таро. Эпифас Леви в своей книге относит их к магии. Он, например, в Лондоне вызывал духа мага Аполлония Тианского, жившего в первом веке. Тогда же Констан перевел на иврит свое имя Альфонс Луи и взял магический псевдоним Эпифас Леви. Уже в ранней юности он интересовался магией и оккультными науками. Возможно, на него повлияло то, что директор его начальной школы придерживался концепции животного магнетизма или гипноза, и считал, что жизненной энергией человеческого тела управляет дьявол. В трансцендентальной магии он первым соотнес 22 старших аркана Таро с буквами еврейского алфавита и придал им божественное значение, иными словами, магическое. По его мнению, астральный свет или виталистическая энергия заполняет все пространство и всех живых существ. Леви добавил, что управляя астральным светом, маг может управлять всеми вещами. По его словам, воля и власть квалифицированного мага безгранична. Однако стареющий Леви незадолго до смерти раскаялся и заявил католической церкви о своем раскаянии, своих прежних заблуждениях магией и картами Таро. Еще один создатель карт Таро – Артур Эдвард Уэйт, известный британский писатель, мистик, оккультист, масон, написавший множество авторитетных трудов на оккультную и эзотерическую тематику, в соавторстве с Райдером Уэйтом. Уэйт наиболее известен как соавтор популярной и широко распространенной колоды Таро Райдера Уэйта, а также как автор сопроводительной книги «Ключ к Таро». Еще один автор карт Таро – зловещий маг и сатанист Алистер Кроули. Алистер Кроули – английский оккультист, один из видных идеологов оккультизма 20 века. Алистер Кроули в соавторстве с художницей Фридой Харрис создал собственную колоду карт Таро. Работа над колодой, получившей название Таро Тота в честь одноименного египетского божества, была закончена в 1944 году.
Также Кроули выпустил под псевдонимом «Мастер Терион» книгу «Тота», где дается описание колоды и расшифровка ее символики, согласно воззрениям Кроули. Согласно более поздним заявлениям Кроули, 8 апреля он услышал голос сверхъестественной сущности по имени Айвас, посланник Гора или Хурпакраата, который обращался к нему через его жену. По словам оккультиста, он записывал все, что говорил ему голос в течение 3 следующих дней, назвав итоговый текст «Книгой закона». Эта сущность провозгласила, что человечество вступает в новый этап, а Кроули является его пророком. Также в нем говорилось, что в этом этапе высшим моральным законом должен стать принцип «твори свою волю». Таков да будет весь закон. И что люди должны научиться жить в согласии со своей истинной волей. Эта книга и философия, которую она продвигала, стали краеугольным камнем религии Кроули – телемы. Система убеждений Кроули, телема, была описана учеными как религия и более конкретно как новое религиозное движение, а также как магическое религиозное учение. Кроули был знаменит своими мерзостями, оргиями, ненавистью к христианству и откровенным сатанизмом. Однажды судья Свифт во время рассмотрения дела Кроули о клевете так охарактеризовал его: «Я более 40 лет занимаюсь правоприменительной практикой в том или ином качестве. Я считал, что знаю все мыслимые формы зла. Я думал, что все порочное и плохое было создано в то или иное время до меня. В данном случае я понял, что мы всегда можем узнать что-то большее, если проживем подольше. Я никогда не слышал столь ужасной, чудовищной, богохульной и отвратительной чепухи, как та, что была написана человеком, Кроули, который описывает себя как величайшего из ныне живущих поэтов. Карты Таро несовместимы с верой в Бога. Об этом пишут сами наставники карт Таро. Например, в своих инструкциях. Возьмите карты в руки и подержите их. Можете поговорить с картами про себя или вслух. Во-первых, если вы религиозный человек или в вашем окружении есть верующие, то от гадания на картах Таро лучше воздержаться. В христианстве любые гадания считаются небезопасными и греховными, так как представляют собой попытку связаться с потусторонним миром в обход Бога или даже с помощью нечистой силы. Тем не менее, исходя из данных Яндекс.Вордстат, в России этот способ гадания ежемесячно запрашивают около 1,5 миллиона человек. В христианстве судьба человека не определяется автоматически и не предопределена, в отличие от карт, которые диктуют человеку волю бесовских сущностей. Бог наделил нас свободной волей, и нет ничего предопределенного. Только на основании свободной воли Бог может судить человека и воздавать ему за добро, а также спросить с него за то зло, которое он делал. Вера в рог, фатум, противоречит Библии о божественном промысле и о свободной воле человека. Стремление же к сотрудничеству с темными потусторонними силами тоже пагубно отражается на человеке. Как известно, дьявол – отец лжи. Когда говорит он ложь, говорит свое. В Иоанна 8 главе. Зная о человеке много сокровенного, используя эти знания со всей своей хитростью, коварством, бесы могут влиять на него таким образом, что он будет воспринимать гадание как надежный способ раскрытия интересующих его тайн или истин. На самом деле бесы стремятся вовлечь человека в бездну погибели. Чтобы спасти нас от этого, Господь запретил любые формы гадания. Гаданием занимался нечестивый иудейский царь Манассия, об этом записано в 4 царств 21 главе, греховные действия которого стали причиной вавилонского плена иудеев. Гадание рассматривалось Творцом в единстве с таким явлением, как колдовство, чародейство, волхвование, магия и тому подобное. Гадание воспринималось как измена Богу единому, которая должна была караться смертью. Бога избранный народ впадал в заблуждение в силу того, что жил в окружении языческих народов,
обычаи которых он нередко перенимал. Это был длинный и трудный путь воспитания преданности истинному Богу. В первой книге Царств, в 15 главе, сказано: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». На просторах интернета ни одно объявление не говорит о том, что карты Таро — это просто развлечение или просто веселое времяпрепровождение. В каждом объявлении есть предсказания будущего, магия и другие виды гаданий. Например, я цитирую: «Я Татьяна, таролог, занимаюсь гаданием, белой магией, делаю любовный приворот. Почему мне доверяют? Эксперт ТВ-программ. Работаю со знаменитостями и звездами». Так и не ясно, обучалась ли Татьяна по ТВ-программам «Белой магии» и «Любовным приворотам». Везде, где предлагается погадать на картах Таро, одновременно говорится о магии и других видах колдовства. Таро и есть магия. Еще один пример. «Я не просто делаю расклады Таро, а считываю информацию из вашего информационного пространства, из вашей программы. Посредством Таро доношу эту информацию вам». Науке неизвестно такое понятие, как информационное поле человека. И в данном случае предсказательница опередила научные изыскания и предлагает познакомиться с ними всего лишь за 500 рублей. А есть только источники информации, такие как интернет, социальные сети, телевидение, радио, пресса, мобильные приложения и другие средства коммуникации. Как выясняется, каждый таролог не упоминает научную степень, но только дары от природы или от прабабушки. Работают по всей России и днем, и ночью, без выходных и праздников. На самом деле карты Таро или бревно, или печень, как в Древнем Египте, им совершенно все равно, на чем гадать. Еще один пример. «Я Алена, ваш таролог, с даром предсказания, работающий онлайн. Живых консультаций не делаю, на видео не выхожу, имею настоящий дар от природы». Какая такая природа дает Алене дар предсказаний? Нетрудно догадаться. Источником ее дара являются бесовские сущности, те, у которых авторы карт Таро и получили вдохновение на создание. «Но они же верят в Бога, скажете вы, и у них иконы повсюду». Дорогие, не обманывайтесь, сам сатана принимает облик ангела света, чтобы погубить человека. Господь запретил гадание, и мы узнаем, почему, в следующем видео. Я надеюсь, что мы с вами смогли разобраться, что карты Таро не являются невинным развлечением. Это прямой контакт с оккультным миром бесовских духов.

0: Для того, чтобы исполнить ту судьбу, которую Бог предназначил нам, нам придется пойти против течения этого мира.
1: Вы сыновья и дочери Бога Всевышнего.

0: Иисус сказал: «Да светит ваша жизнь перед людьми, так, чтобы они видели ваши добрые дела. Мы будем светом в темном мире».
1: Мы все изменимся. Мы меняемся, преобразуемся коренным образом.

Добро пожаловать на восьмую сессию «Как нести свой крест как героиня». Она соответствует последней, 14 главе книги. В предыдущей сессии мы прошли много глав. Извините, что не дала вам номера, но все они главы о мечах. Я хочу поговорить с вами вот о чем. Уильям Бут сказал, мы должны проснуться, а иначе наше место займет кто-то другой, понесет наш крест и, следовательно, заберет у нас венец. Понимаете, мы владеем крестом и венцом, но оба они, как и наш меч, невидимые. Они видимы не согласно тому, как выглядят, но люди могут сказать об эффекте их влияния на нашу жизнь. Поэтому нам необходимо знать, у нас действительно есть царская позиция власти. В послании к евреям 2:6-8 это описывается так. «Что значит человек, что ты помнишь его? Или сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Читая этот текст в контексте знания, что он об Иисусе, мы знаем, что на какое-то время он был ниже ангелов, потому что отверг свою божественную природу и стал сыном человеческим, отверг свои права и привилегии Сына Божьего. Однако сейчас он уже не в той позиции. Он снова был увенчан славой и честью, и все покорено под ноги Его. Мы во Христе. Вопрос тут не в половых различиях. Мы все во Христе. И во Христе мы посланники небес, живущие на земле. Нам необходимо понимать, что Иисус отказался, чтобы облечь нас. Вам незачем отказываться. Вам необходимо облечься в Его одежду праведности, и вам необходимо жить достойно доверия и посланничества небес. Итак, давайте поговорим об этом. На самом деле, я вернусь к основам ученичества. Иисус обращается к Своим ученикам в Евангелии от Матфея 16:24. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». И как нам исполнить эту очень персональную директиву в жизни? Обратите внимание, тут сказано «возьми крест свой», то есть личный крест. Понимаете, мой крест — это не ваш крест. Ваш крест отличается от моего. Я следую за Иисусом, мы обе следуем за одним и тем же. Но я отвергаю себя не так, как вы. Я буду отвергать себя в областях, которые отличаются от ваших. Но вот директива. Вы берете его, крест, и следуете за Христом. Итак, три элемента. Отвергнуть себя, взять крест. Один перевод говорит «неси», другой «подними», третий «возьми» и «следуй за ним». Так что значит нести свой крест? Я вам честно скажу, я поняла, что не знала ответа на этот вопрос. Раньше я уже упоминала о том, что люблю задавать вопросы. Люблю собирать информацию через социальные медиа. В ту самую ночь накануне Пасхи я упала в постель в 2 часа. Я убедилась в том, что все легли спать, что моя мама улеглась. Было 2 часа ночи. Только я опустила шторы и забралась в свою постель, и уже начала засыпать, как Дух Святой задал мне вопрос. Он сказал, «Лиза, ты весь день говорила о кресте. Что значит нести свой крест?» Я была уставшей и потому сказала, «Это значит отвергнуть себя». Он сказал, «Нет». Отвергнуть себя значит отвергнуть себя. Это первый шаг. Но что значит нести свой крест? Я сказала, «Отказаться от моей воли и жертвовать». Он сказал, «Я не хочу твоей жертвы. Я хочу твоего послушания». Что значит нести свой крест? Я стала думать. Должно быть, ответ мне неизвестен, и, скорее всего, я не найду его в 2 часа ночи. Но ничто из этого не остановило вопросы.
Он начал говорить мне: «Где ты хранишь свой крест, Лиза? Как ты знаешь, что несешь его? Сколько он весит? Как ты знаешь, что оставила его дома?» Он задает мне эти вопросы. Я думаю о своей молитвенной комнате, я думаю о гараже, я думаю об этом месте перед входной дверью, но вдруг я села в кровати и сказала: «Хорошо, я не знаю». Что-то происходит, когда каждый из нас признает, что чего-то не знает. Бог говорит: «Отлично, я так рад, ты признаешь.

и знала, что не знаешь ответа. Я помогу тебе найти его. Он сказал мне, пойди, возьми свой список. Я пошла и взяла этот список из 550 ответов, который написала на конверте. Я взглянула на список, и вот что должна вам сказать.

слышала голос Духа Святого. «Вот крест». Он сказал, «Все эти слова и больше — это крест». Все, что обеспечил крест — мир, любовь, радость, искупление, благодать, милость, безопасность, исцеление, всеоружие, прощение и остальное — все это и намного большее ты выносишь в свой мир. И делаешь это, следуя за мной. Он сказал, «Все, что я сделал в твоей жизни, это и есть крест». Богу не нужно, чтобы мы были распяты снова. Писание говорит, что мы уже были распяты со Христом. И тем не менее мы живем. Нам необходимо жить в полноте всего того, что крест обеспечил нам. Павел знал о том, как это выглядит, намного больше, чем я понимала. И вот как он описал это несение креста. Во втором послании Коринфянам 4:7 он говорит, «Мы носим это драгоценное послание о кресте в непрекрашенных глиняных сосудах наших обычных жизней. Крест, который я несу, — это все, что Иисус сделал для меня. Крест, который несете вы, — это все, что Он сделал для вас». Но дело не в нас только, но также и в том, что Он может сделать для других. Поэтому нам необходимо понимать, мы носим сокровища в наших земных сосудах. Вот что мы носим. Сокровища. И мы не уделяем его только тем, кто, по нашему мнению, достоин, или так, как, по нашему мнению, это должно происходить. Если вы сосуд, вы позволяете пить из него или изливаете из него воду. Нести свой крест значит изливать живую воду в надломленный мир. Для этого в нашей обычной жизни у нас каждый день есть для этого возможности. Послание к римлянам 12:1-2 в переводе послания гласит, «Поэтому вот что я хочу, чтобы вы делали с Божьей помощью. Брали свою каждодневную, обычную жизнь, сон, питание, хождение на работу, повседневные дела, и полагали перед Богом как жертву. Принятие того, что Бог делает для вас, это лучшее, что вы можете сделать для Него. Не приспосабливайтесь к своему обществу настолько, чтобы бездумно встраиваться в него. Вместо этого сосредоточьте свое внимание на Боге. Вы будете изменены изнутри. С готовностью распознавайте, чего Бог хочет от вас, и быстро реагируйте на это. Знаете, когда я смотрю на жизнь Иисуса, то прихожу к выводу, что никто не сделал больше чудес, чем Он. При этом Он не провел ни одного крусейда. Из церквей, в которых Он проповедовал, Его выгоняли. Нигде Он не проводил еженедельных служений. Во всем перечисленном нет ничего плохого. Но знаете что? Ничто из этого не относится к повседневной жизни. Возможно, вы не стоите за кафедрой, но уверена, что у вас есть повседневная, обычная жизнь. Что могло бы произойти, если бы каждая из нас стала принимать все, что Бог сделал для нас, и стала говорить другим людям о том, что Он хочет сделать для них? Что, если бы каждая из нас молилась и говорила, «Отец Небесный, пусть все, что я приобрела благодаря распятию Твоего Сына, имеет полное выражение в моей жизни и через нее. Сегодня я делаю выбор отвергнуть грех и свои прежние ограничения и следовать за Тобой, возвеличивая Тебя. Я считаю, что если мы будем молиться такими молитвами, этот мир начнет видеть Иисуса. Поэтому давайте идти в этом вместе. Вы согласны, что крест был выражением безусловной любви Бога к людям? Вы согласны, что многие миллионы по-прежнему ожидают услышать выражение этой любви? Что нам необходимо делать? Писание говорит, что Иисус проявлял любовь к людям через то, что кормил голодных, изгонял бесов, исцелял больных, противостоял религии и воскрешал мертвых. В Евангелии от Матфея 4:23 сказано, «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия,
и исцеляя всякую болезнь,

и всякую немощь в людях. Давайте следовать Его примеру. Ну а что, если этого не происходит? Знаете что? Проповедь частичного Евангелия приводит к частичным результатам. Когда мы станем проповедовать полное Евангелие, мы начнем видеть Его полноту в нашей жизни. И когда мы начнем видеть Его в своих жизнях, оно будет реализовываться через них. А что насчет прощения? Думаем ли мы, что этот мир нуждается в прощении меньше, чем в день, когда Иисус умер на кресте? На самом деле, я считаю, что еще ни одно поколение не было так сковано виной, стыдом и страхом, как это. Поэтому нам необходимо нести людям крест прощения. А как мы это делаем? Так, как это делал Иисус. Евангелие от Матфея 9:2-8. «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». При сём, некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать? Прощаются тебе грехи или сказать «Встань и ходи». Но чтобы вы знали, что Сын человеческий». Как видите, Иисус сделал это как Сын человеческий, а не как Сын Божий. Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тогда говорит расслабленному, «Встань». Возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Если Иисус делал это как Сын человеческий, наполненный Духом Святым, насколько более можем это делать мы, как дочери Всевышнего Бога, сокрытые в Нем и молящиеся вместе? Я верю, что вы жаждете увидеть чудеса и знамения. Я верю, что по мере того, как прощение начнет течь, и мы будем безбоязненно и не смущаясь провозглашать свет и надежду, Бог будет с нами через чудеса и знамения. Поэтому давайте следовать за Ним, зная о том, что власть прощать и исцелять дана нам. Это мощно. Вы понимаете? Итак, если Бог с нами, Он тот же и желает проявить свою силу на земле, то почему мы сомневаемся? Почему мы колеблемся? Почему останавливаемся? Мы защищаем Его репутацию? Или же защищаем свою? Верим ли мы в то, что Бог исцеляет на больших служениях, или же Он делает это и в обычных торговых центрах? В этом случае о вас не напишут в журналах, но Бог коснется страждущей души. Я знаю, что лично в моей жизни было много случаев, когда надо было сделать паузу, но я не делала ее. Сколько раз надо было коснуться кого-то, но я этого не сделала. Сколько раз Иисус говорил, «Следуй за мной вот сюда». А я отвечала, «Не могу, занята. Я иду в другом направлении». Но знаете что? Мы движемся вперед. И мы несем свой крест, так же, как и Слово. Я сравнивала Слово и крест с мечом. Я думаю, что если вы видите все эти вещи, вдруг крест становится инструментом освобождения людей. Крест становится инструментом их освобождения от обмана, плена и дает им способность правильно рассуждать, через что бы они ни проходили. В Евангелии от Марка 16:14 говорится, «Наконец, после своего воскресения, явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили». Могу я немного рассказать вам о тех, кто видел Иисуса после его воскресения? Какие люди первыми увидели Иисуса после того, как он воскрес? Это были женщины. А потом они привели к гробнице Петра и Иоанна. Но ученики сначала не поверили женщинам, не поверили они и Петру с Иоанном. Так что прежде, чем мы с вами увидим чудеса и знамения на земле, что, как я знаю, желание всех нас, нам надо разобраться с почвой наших сердец. Разобраться с сомнением, с неверием. Я думаю, что Иисус говорил им примерно так.
Вы что, серьезно обсуждаете это? Сидя за столом, я только что воскрес из мертвых, а вы спорите о том, правда ли это? Я же все время был с вами. Как вы можете такое делать? Нам надо решить для себя, как мы будем называть Иисуса. Он царь царей и Господь господствующих, или просто хороший учитель? Если он просто хороший учитель, нам не следует ожидать чудес и знамений. Но если он сын живого Бога, если он действительно воскрес из мертвых, если он восседает на престоле, и ему дана вся власть и сила, тогда нам надо говорить, кто он есть. И не называть его просто хорошим учителем, ставя его в ряд с другими популярными ныне учителями и пророками. Мы говорим языком чудес Божьих, любым способом, каким он может быть услышан. Я слышала историю о жизни матери Терезы и рассказывала о том, как она... Вначале она ухаживала за умирающими людьми, но потом Бог сказал, «Я хочу, чтобы ты служила прокаженным и утешала их». Она ответила, только не прокаженные, я не могу». Но как только она сказала, «Хорошо, Боже, я пойду к прокаженным. Если даже заражусь, я сделаю все, я пойду». И знаете, как только в своем сердце она решила, что будет касаться их, начались исцеления от проказы, и она перестала распространяться. Я думаю о том, как часто мы не движемся вперед из-за того, что отказываемся касаться людей, совершать дела веры, дела послушания. «Хорошо, Боже, я сделаю это. Мне непонятно, но я просто буду доверять Тебе». Иисус касался больных. Он позволял людям касаться себя. В книге Деяний 5:12-42 сказано, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Иисус не просто хороший учитель. Он помазанник. И опять-таки, это я говорила на протяжении всей этой серии. Наше имя — христиане, что значит «помазанники». Нам необходимо проповедовать Иисуса, помазанника, и понимать, что в Нем мы тоже помазанники. Помазание получают не на служении. Вы уже помазаны в Нем, потому что вы во Христе, а Он помазанник. Не позволяйте людям ограничивать то, что Бог дал вам даром. Не отходите от этого. Писание говорит, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Чудеса и знамения были для них обычным делом. Но у нас есть люди, которые никогда не видели ни чуда, ни знамения. И они хотят знать, хочет ли Бог что-то сделать. Они говорят, «Боже, дай мне знамение». Я вам скажу, крест — это знамение, а вы — Божье чудо. А мир наблюдает и ждет, чтобы вы несли ему истину Евангелия и несли свой крест как героиня. 1 Коринфянам 2:4-5. «И слово мое, и проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости». Можно я остановлюсь на этом? Мы живем во времена самых ярких проповедников из всех, кого я слышала. Даже не могу вам сказать, как часто я удивляюсь их убедительности, их мудрости, их умению и таланту проповедовать. Но Павел сказал, «Я полагаюсь не на это». Он сказал, «Но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Мы слишком долго уповали на мудрость мужчин, мудрость женщин, но нам необходимо уповать на силу Божью. Если проповедовать Евангелие без силы, как я уже говорила, силы не будет. Если проповедовать половину Евангелия, будут половинчатые результаты. Если на основании Евангелия делать свои выводы, едва ли вообще что-то будет. Нам необходимо проповедовать полное Евангелие. В 10 главе послания к евреям сказано, «Будем держаться исповедания упования неуклонно,
ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам.

Будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. И тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Я вижу приближение этого дня. Суть не в «я должна ходить в церковь», а в «я вижу приближение этого дня». И вам необходимо быть рядом с братьями и сестрами с мечами. Вам надо закаляться и тренироваться, потому что наступает день, и он не так далек, когда вам надо будет вступить в битву. Мне очень понравилось мое исследование о мечах. Конечно, я изучила всю Библию, пользуясь своей классной программой Логос, и изучила все места, где есть слово «меч». В 10 главе книги Захарии я нашла что-то ободряющее. Пророк говорит: «Придите домой, исполненные надежды пленники. В этот самый день я провозглашаю награду. Все, что вы потеряли, вернется к вам вдвойне. Теперь Иуда — оружие мое». Иуда — это хвала. «Я натяну лук и вложу в него Ефрема, словно стрелу. Я разбужу сынов твоих, о Сион, чтобы они противостали сынам твоим, о Греция. С этого времени люди — мои мечи». Как это потрясающе! Бог говорит, что вы — меч в его руке. Вместе с лошадьми и колесницами. Вы — меч. Вы — продолжение руки Божьей. Вы — свет. Вы — рука, которая касается тех, кого никто не касался. Вы — меч в руке Божьей. Иисус есть Слово, которое Отец облёк в плоть. Мы живем для того, чтобы Слово Иисуса воплотилось в нашей жизни. Слово Божье — меч духовный. И, будучи телом Его, мы становимся живыми мечами. В 103-м псалме говорится: «Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий». Мы пылающие мечи, которые провозглашают путь Бога и освещаем дорогу. Мы несем теплоту другим и позволяем этому пламени очищать и выковывать нас, чтобы мы всегда были лезвием меча, обновляемым в присутствии Божьем. Необходимо понимать, знаете ли вы, что крест дал вам позицию не быть жертвой, не кричать и плакать. Крест дал вам позицию героини. Несите его с надеждой в сердце, с верой в невозможное, с любовью к людям. У учеников даже не было времени и возможности записать все, что сделал Иисус. В Евангелии от Иоанна 21:25 сказано: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». У меня насчет этого есть теория. Возможно, что-то из этого сюрприз для нас. Возможно, что-то из этого — то, что мы сделаем, и что будет записано для следующего поколения. Итак, что будет записано о нас? О каких чудесах и знамениях следующее поколение скажет? Многое и другое сделало прошлое поколение, но если говорить об этом подробно, то и мощный компьютер едва ли вместит это. В вашем будущем чудеса, знамения, предназначение и надежда. Итак, слушайте Духа Святого. Помните о том, что крест обеспечил для вас. И несите его в свой повседневный, обычный мир, ожидая необычного, потому что Бог сделал вас не целью для врага. Он избрал вас быть героиней. Еще до того, как враг нацелился на вас, как на врага, Бог избрал вас быть Его дочерью. Пусть это согревает ваше сердце. Поднимитесь в силе и несите свой крест, как героиня.

0: Представляем вам Messenger X – новую платформу для загрузки материалов и потокового вещания. Это целая цифровая библиотека, материалы для ученичества от Джона и Лизы Бивер, которая содержит видеоуроки, аудиокниги, электронные книги, короткометражные фильмы, библии и не только. Эту новую платформу можно использовать на всех ваших устройствах. Абсолютно бесплатно, на более чем 111 языках. Ученичество для каждого, везде. Загрузите приложение или посетите messengerx.com.
1: Предлагаем вашему вниманию программу Music Village. Сегодня у нас в гостях Лара Лэндон.

Привет, я Лара Лэндон. Следующие 30 минут я проведу с вами, спою для вас мои песни и расскажу немного о том, что за ними стоит. Следующая песня называется «Беззащитная». Надеюсь, она вам понравится.

Бог открыл для меня двери, чтобы я начала свою некоммерческую организацию, которая называется «Новая реальность Интернешнл». Так я смогла путешествовать по разным странам мира, служить беднейшим людям и увидеть Бога в таких разных людях. Это вдохновило меня написать следующую песню, которая называется «Я вижу Бога в тебе». Этой песней я хочу напомнить людям, что у них есть шанс общаться с людьми каждый день их жизни и служить людям так, как они служили бы Иисусу. Он сказал, «Если вы сделали это меньшим моим братьям, то вы сделали это мне». И у нас есть такой шанс каждый день. Я надеюсь, эта песня напомнит об этом каждому из вас. Вот это послание песни «Я вижу Бога в тебе».

Я очень рада, что провела это время с вами, спела для вас мои песни, рассказала о них. Если вам понравилось то, что вы сегодня услышали, вы можете приобрести мой новый альбом под названием «Преодоление». Адрес моего сайта — laralandon.com. Вы также можете найти меня в Фейсбуке. Надеюсь, вам понравится последняя песня, заглавная песня моего альбома, она называется «Преодоление».

0: сейчас очень напряженное время. Вся наша стая разлетелась в разных направлениях. Барри полетел к своему старому гнезду, чтобы забрать свитки, которые он там оставил. А остальные из стаи...
1: Прошу прощения. Ты Рокки, друг Иесада.
0: Да, это я. А ты кто?
1: Я Удо Джерри. Мне нужно увидеть Иесада. Это очень срочно.
0: Извини, его нет.
1: Отведи меня к нему. Это очень важно.
0: О, да, конечно. Лети за мной.
2: Кажется, это Джерри. Один из наших.
3: Да, сэр. Он из северного района. Его стая придерживается наших традиций и обычаев.
2: Не нравится мне это. Абсолютно. Лети, проследи за ними. Постарайся все выяснить.
3: Да, сэр.
0: Пока мы с Джерри летели, чтобы найти Иесада, Барри наконец добрался до побережья, где был его старый дом.

0: иди.
1: Что? Что это? Что это? Где?
2: Да это же Барри, он вернулся.
1: Что? Кто? Что?
2: Барри, это на самом деле ты?
3: Привет, Стэнли.
2: О, мой мальчик, мальчик мой. Расскажи нам, где ты был, Барри. Хорошо? Ой.
4: Расскажи нам!
2: Ты встречался с великим лидером удодов?
3: Ну, я...
2: Разогнал ли он ту стаю, что следовало за голубем со странным именем?
4: Разогнал? Расскажи нам!
3: Вообще-то, произошло кое-что очень интересное.
2: Что? Что же это, Барри?
1: Что?

0: Скажем так, я уже не та птица, что была раньше.
1: Кто же ты теперь, Барри?
2: Мы с Джерри заметили Йесуда, когда он говорил с большой стаей птиц. Куда бы он ни пошел, вокруг него собиралось все больше и больше птиц. А вот и они. Так, так, так. Что же у нас здесь происходит?
3: Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
4: насытятся. О, не наступайте на крыло!
3: Блаженны милостивые, оно мое! Ибо они помилованы будут.
5: Нам здесь еще теснее, чем гусеницы в коконе.
3: Ибо они...
4: Просто птицы его очень любят.
3: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
2: Йесуда!
3: Рокки, приветствую. Здравствуй, Джерри.
5: Йесуда, моя дочь очень больна. Помоги нам.
3: Конечно.
5: Это очень срочно.
3: Отправляемся прямо сейчас. Кто-то прикоснулся ко мне.
2: Йесуда, вокруг тебя столько птиц?
3: Нет. Я почувствовал убыль силы. Кто прикоснулся ко мне? Пожалуйста, скажите мне.
6: Это я. Я уже много лет линяю. Я даже не могу летать. Я знала, что если прикоснусь к тебе, то смогу выздороветь.
3: Герти, вера твоя спасла тебя.
2: Невероятно! Посмотрите на это!
4: Это удивительно!

0: Да, теперь она точно птица высокого полета.
1: Джерри! Джерри!
2: Кэрри, есть новости?
3: Уже поздно. Теперь нечего утруждать. Иесада, твоя малышка.
2: Нет.
3: Она умерла.
2: Нет, не грусти. Твоя дочь будет здорова. Следуй за мной.
4: Птицы не знали, что и думать. Но все вместе полетели к дереву Джерри. А тем временем с Барри происходило отдельное приключение.
5: Здравствуй, Барри.
3: Тим, мальчик мой, надо же, как ты вырос.
5: Теперь я взрослый орел. Я охранял свитки, оставленные в пещере моим старым наставником.
3: Старым? Не так уж и долго меня не было.
5: Что ж, расскажи нам о своих странствиях.
3: Я, наконец, нашел ту птицу, которую мы все искали. Его послание любви и заботы изменило мою жизнь.
5: Удод Крейг?
3: Нет.
5: Тогда кто?
3: Иесада. Голубь.

0: На дереве Джерри все были очень грустными. Многие из его соседей прилетели, чтобы попытаться утешить семью. И мы понятия не имели, что собирается делать Есада.
1: Тяжелая утрата, как жаль.
2: Опять неудача.

0: Она голодна. Принесите ей какой-нибудь еды. Перестаньте печалиться. С малышкой все хорошо.
1: Удивительно. Как это произошло?
2: Батюшки, это чудо!
3: Это уже слишком, даже для него!
4: Это был удивительный момент. Увидев, сколько добрых дел совершил Ясада, еще больше птиц стали его последователями.
5: Итак, и хоть я и должен был его ненавидеть, я пришел к выводу, что Ясада и есть тот самый.
6: Что же нам нужно делать?
5: Просто верить.
2: Просто верить? Эй, даже я это могу.
6: Да, это то, что все мы можем.

0: Спасибо, Йесодо.
1: Как в случае с Герти и ее линянием, или с Джерри и его маленькой дочерью, или даже с Барри и его старыми друзьями, кем бы мы ни были и что бы мы ни думали, настоящее приключение начнется, когда мы поверим в Йесодо.
2: Мультфильм дублирован студией «Эммануил». Роли озвучивали Андрей Вельколик, Анастасия Зиновенко, Анатолий Зиновенко, Юрий Коваленко, Максим Кондратюк, Николай Лазовский, Дмитрий Нежельский, Наталья Романько. Песни исполняли Наталья Жуковская и Анастасия Зиновенко.

Перевод Игорь Рыжиков. Звукорежиссер Ярослав Микитин. Монтаж Людмила Горячева. Режиссер дубляжа Николай Лазовский. Исполнительный продюсер Наталья Кузьменко.

0: истории Люси Робин. Это мое. А сегодня мы с вами побываем на красивых солнечных полях, где пасутся стада беленьких пушистых овечек.
1: Бэ, догоняй меня, догоняй!
2: Бе-бе, догнала, а теперь ты меня!
0: Резвые малыши играли и бегали по широких просторах зеленых полей. Мэри, Тедди, хватит бегать, нам пора идти. Сегодня очень важный день. Действительно, сегодня был необычный день из жизни овечек. День стрижки. Каждую овечку и баранчика нужно было постричь. Овечки по одной подходили к фермеру, и он бережно состригал с них шерсть.
1: Бэ, не пойму, а зачем нас стричь? Я не хочу, бэ,
0: сказал капризно Тедди. Мы поделимся нашей шерстью с людьми, объяснила мама.
1: И зачем она им, бэ?
0: Удивился Тедди. Наша шерсть очень полезная и теплая. С нее делают нитки, а из ниток рукавички, перчатки, шапочки, носочки для деток и взрослых, чтобы они не замерзли зимой.
1: А правда? О, ух ты!
0: Тедди очень удивился. Он даже и не подозревал, что его шерсть такая полезная, и что она помогает согреться многим мальчикам и девочкам от холода. Он вместе с другими овечками стал в очередь, чтобы поделиться своей шерстью. Баранчик был рад и горд собой, ведь он смог быть для кого-то полезным. Все овечки и баранчики вернулись на свои поля. Мэри и Тедди, как всегда, бегали и играли в догонялки. Вдруг они встретили своего старого знакомого, зайчика Рикки.
1: Эй, Рикки! О, привет! Привет, Рикки!
3: Ой, привет! А я вас и не узнал. А что это вы такие необычные?
2: А это нас подстригли. Мы поделились с людьми своей шерстью. Бэ!
0: Гордо ответила Мэри.
3: Поделились? А зачем? Теперь вы такие смешные, какие вы необычные и такие смешные,
0: сказал Рикки. Мэри стала объяснять Рикки, как их шерсть будет полезна для других, но Рикки смеялся.
3: Ой, умора, какие вы смешные. Тедди, Мэри, вы какие-то странные. Зачем вам делиться своей шерстью, особенно если она такая полезная?

0: Вот я ни с кем не делюсь и отлично живу. Смотрите, смотрите!
1: Сказал зайчик и повертелся перед своими друзьями, демонстрируя свою пушистую серую шерсть. Вечером, когда все овечки спали, Тедди никак не мог уснуть. В его сердце закралось сомнение.
2: А может, Рики действительно прав? Зачем отдавать свою шерсть, делиться с кем-то, если она мне самому нужна? А что я буду делать зимой? Замерзну? Это моя шерсть. Не буду отдавать.
1: После долгих раздумий Тедди твердо решил больше никогда не делиться своей шерстью, ведь она нужна ему не меньше, чем другим. Шло время. Тедди и Мэри подросли, и их шерсть тоже. Фермер снова собрал всех в овечью парикмахерскую. Но Тедди больше не хотел делиться и не хотел, чтобы снова его стригли. Он решил больше не давать себя в обиду. Ему самому нужна шерсть. Тедди решил спрятаться. Мэри весь день искала своего друга и только к вечеру нашла его спрятавшегося за кустами.
3: «Тедди, пойдем! Ты еще успеешь! Я тебя весь день искала!»
2: «А я специально спрятался! Я не хочу делиться и не буду! Мне самому нужна шерсть! Она моя! Зачем мне это надо думать о других? Я не хочу зимой замерзнуть!»
1: Мэри была очень огорчена, услышав такие слова от Тедди. Ей было неприятно понимать, что ее друг стал жадиной. Зато Тедди был очень доволен собой. Он даже смеялся над другими овечками. Говорил, что они глупые, раздают свое богатство направо и налево, а о себе не думают. Через некоторое время Тедди заметил, что ему неудобно ходить с длинной шерстью. Во-первых, было очень жарко. Во-вторых, она испачкалась, запуталась. В ней застряли сухие листики, палочки и даже колючки. Тедди быстро уставал, все меньше ходил и много лежал. Он наблюдал, как его друзья бегают по полю, веселые, красивые, с белой и пушистой шерстью.
2: «Они такие красивые! А почему я не такой, Бэ?»
1: размышлял Тедди.
3: «Потому что мы делимся»,
1: сказала Мэри, принеся немного сочной травы для своего друга.
2: «Опять ты за свое, Бэ?»
1: простонал Тедди.
3: «Опять! Мы делимся, и это приносит пользу в первую очередь нам! Наша шерсть отрастает чистой и красивой. Мы остаемся здоровыми и ухоженными. А где-то далеко радуются ребята, надев на себя рукавички из нашей шерсти. Это же так прекрасно!»
1: Внезапно Тедди понял, как он был глуп и что он был настоящим жадиной.
2: «Я думал, что сберегу что-то для себя, и это принесет мне пользу. А оказалось, все наоборот, Бэ. Если бы я поделился тогда, то все было бы по-другому. Выходит, это так важно и полезно делиться. Но я ведь могу все исправить, правда, Бэ?»
1: спросил с надеждой Тедди. Мэри помогла своему лохматому другу добраться к овечьей парикмахерской. И там Тедди увидел надпись, которую раньше никогда не замечал. «Кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Тедди не мог понять, как он мог пропустить такие важные для него слова. Как хорошо, что сейчас Тедди все понял. Кто умеет делиться, быть щедрым, приносит радость и помощь другим, тот и сам всегда будет вознагражден за это.

Добро пожаловать на пятый из восьми вечеров для семьи, которые все посвящены теме «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы подошли с вами к святыне семейных отношений, к интимной жизни. И тема называется «Интимная жизнь», двоеточие, «Спасительные табу». Вначале, в контексте размышлений о табу, о том, что в обществе принято или не принято, вспоминается стихотворение Александра Пушкина «Пустое вы сердечным ты». Она, обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы, соблюдая протокол, милы, а мыслю, как тебя люблю. В русском языке есть вот путем использования соответствующих местоимений способность высказывать отдаленность, уважение или близость. И вот такое компаньонское отношение – «вы» и «ты» – это определенные условности для некоторых, но они могут быть очень значимы и могут быть очень нужны в нужное время. Таким образом, мы начинаем с вами разговор о непростой теме, что является просто-напросто кем-то установленным или устоявшимся в вопросах мировоззрения на тему интимной жизни, а что в действительности в Священном Писании постулируется и предлагается. Рассказывает о том, как однажды один русскоязычный студент поехал учиться в западные учебные заведения. Вы знаете, что эта мода с Петра I у нас на Руси повелась. Учиться, вот ехать туда, там образование получать. И вот он заполняет анкету на английском языке. Ну и там, соответственно, name – это что у нас? Имя. И заполняет свои анкетные данные. И вот встречает слово sex. S-E-X. Он думает, я же учиться сюда приехал. Причем здесь секс? Ну, тем не менее, надо как-то ответить. И он пишет. No. Секс. Нет. До свадьбы нельзя. Not before marriage. И потом, только вот прожив несколько лет, он понял, что секс по-английски – это пол. Имеется в виду мужской пол или женский. Но, как вы видите, ответ его был в точку. Секс. Нет, никакого секса до свадьбы, о чем мы сегодня будем говорить чуть подробнее. Ну, а вот теперь история уже о немолодых людях. Как вам эта сладкая парочка? Правда? Воодушевляет, вот, да, когда смотришь. Вот что произошло однажды между почтенного возраста мужчиной и зрелого возраста женщины. Однажды старичок стал как-то вот так вот, ну, с особым воодушевлением с утра посматривать на свою возлюбленную и говорит, «Сегодня что-то мне молодость вспоминается. Вот помнишь, было время, когда мы с тобой в молодости встречались вечером под звездами на сеновале?» И она вспоминает, и чувства нахлынули, воспоминания нахлынули. И он говорит, а давай мы сегодня вот тоже встретимся на сеновале и, как говорится, вспомним нашу ту самую чувственную любовь. Она говорит, хорошо. В общем, договорились встретиться в 10 часов вечера. Он приходится, как договорились, приходит туда к 10 вечера, ну, сидит, ждет, ждет, ее нет. Ну, 10 минут прошло, полчаса прошло, час, другой. В 2 часа ночи возвращается домой, ну, будить не стал свою дражайшую, а утром устроил ей взбучку. «Как я тут полный страстью, как говорится, от страсти трепещу там, и как полагается, да? Мы же договорились с тобой, что встретимся». И она говорит,
Меня мама не отпустила. Как в молодости. Вот так они вспомнили молодость. Когда мы задаем вопрос об интимной жизни, сразу же многие говорят: нет, я тут совсем ни при чем. Да? Это меня уже не касается. И вот если вам удастся не пропустить завтрашнюю тему, когда мы будем говорить на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы», мы и об этом, даст Бог, поговорим. Но сегодня прежде всего нам нужно немножечко задать вот следующий вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о любви, об интимном измерении любви, об интимной близости вслух? Не является ли это постыдным? Прилично ли это в принципе? Не является ли это признаком дурного тона? Что Священное Писание говорит на эту тему? Можно ли говорить вслух о любви? Вот основополагающий факт. Библия говорит об интимной близости много и откровенно. Много и откровенно. Скажите, а как называется самая романтическая книга в Библии? «Песни песней». Да, в действительности, «Песни песней Соломона». И вот один из специалистов, священнослужителей, который проводил в свое время в Москве семинар «Откровенно о сокровенном», он рассказывает о том, что периодически совершает, выступая в школе перед старшеклассниками. Он берет Библию и ее кладет в обложку какую-нибудь, которая никак не содержит ничего, ни креста, ни слова Библии и так далее. И вот он открывает книгу «Песнь песней», находит вот те самые слова и начинает читать буквально вот с первого стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина от благовония и так далее». Он говорит: «Как вы думаете, что это за книга? Откуда я цитирую?» И практически все отвечают: «Камасутра». «Камасутра». Он говорит: «Нет, это из Библии». И он им показывает: «Вот, пожалуйста, по, как говорится, благословению, там все как полагается, Ветхий, Новый Завет». Люди не верят, они думают, что он просто обложку Библии на Камасутру надел. То есть в мировоззрении многих Библия – это книга о Боге, о святости, о скукотище. А вот «Интимная жизнь» – это что-то совершенно из другой оперы и, соответственно, для другого народа. Нет, чтобы Библия такое говорила, не может быть. Так вот, фактом является то, дорогие, что начиная с самого начала Богооткровения, самая первая книга, начиная с первой главы книги «Бытие», а дальше, когда мы смотрим, в принципе, на Пятикнижье Моисеева, на Тору Господню, там оказывается об интимной близости и о законах, которые ею управляют и которые даны для благословения в этой сфере, говорится очень ясно и неприкрыто. Ну, чего стоит, например, 18 глава книги Левит. Вот давайте прочитаем хотя бы то, что написано в самом начале в качестве обозначения содержания главы. Вот здесь мелким шрифтом. Левит, глава 18, написано: «Законы о браке и мерзости половых отношений». И все, что дальше описано, это именно описание вот различных видов девиаций, отклонений, которые запрещены, объясняется почему. То есть Библия говорит об этом в 18 главе, концентрировано в книге Левит. Далее через страничку в 20 главе снова повторяется. Я уже не говорю о таких книгах, как «Песнь песней».

книга «Притчи Соломона», книга «Экклесиаст». О, а что можно сказать о книге пророка Иезекииля, где он так подробно вот описывает все это, и созревание девочки, и описывает все формы ее и так далее. То есть Библия наполнена информацией об этом важном вопросе. Ну, кто-то мог бы сказать, хорошо, читай сам дома. Зачем это вот на общество выносить? Да, все-таки, ну, как-никак, как-то, ну, непривычно. Скажите, что нужно было делать со Священным Писанием? Где его читать? Книга Второзаконии, 31 глава, стихи с 9 по 13. Говорит, собери, Второзаконие, 31 глава, с 9 по 13, собери мужей, жен, детей. И что дальше вы видите на экране? И читай сей закон вслух. То есть все, что в Библии написано, нужно читать вслух, в обществе, в общественном контексте. И вот когда мы смотрим, как это фактически осуществлялось, то в книге Неемии, в 8 главе, в стихах с 1 по 3 и затем в 8, это описано так. Давайте посмотрим. Книга Неемии, 8 глава, с 1 по 3 и 8. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца, и читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать». Теперь у нас стих 8 сказано: «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, разъясняли, и весь народ понимал прочитанное». То есть там при описании дальше говорится, что и младенцы на руках были, весь народ. То есть, иными словами, если ребенок еще не вырос для того, чтобы эти вопросы понимать, это ему не повредит. Когда, допустим, взрослые говорят там о каких-то экономических процессах, и 4-летний малыш их слушает, это ему повредит? Нет. Точно так же, если он встречает термины, которые он не понимает, это ему тоже не повредит. То есть, еще раз, воля Божья, чтобы все всегда в общественном контексте все слова Божьи читали, начиная с Торы и все Священное Писание, и это именно так и происходило на богослужениях народа Божия. В 15 главе книги «Деяния апостолов», когда речь идет о решении Первого Иерусалимского собора касательно язычников, то там, помимо всего прочего, сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть в народе Божьем было установлено так, что вся Тора от Бытия до Второзакония прочитывалась целиком за год. Появилось 54 недельных главы Торы, и вот из года в год все это было заповедано слушать. И слушая, люди наизусть заучивали. То есть не только об этом можно читать где-то вот в своей тайной комнате. Нет, об этом нужно читать вслух, об этом все должны знать. И потому вопрос: какова ваша реакция? Готовы ли вы сегодня об этом читать вслух? Готовы ли вы об этом сегодня размышлять? Готовы ли вы адекватно на это реагировать, как Господь к тому призывает? Я вспоминаю один разговор с женщиной вот, на эту тему, и она фактически сказала мне следующее. Она говорит: «Я никак не могу понять, как так произошло, что песнь песней, книга, которая говорит о чувственной любви, вдруг оказалась в каноне священных писаний?» И дальше добавила: «Была бы моя воля, то я бы ее просто вырвала из Библии, потому что там вот, ну, вообще невозможно так все откровенно». Ну, то есть, понимаете? Вопрос, дорогие, кто формирует наши понятия о допустимом и недопустимом? И на базе чего это понятие должно формироваться? Это выбор.
Кто хочет жить по традициям, невесть откуда взявшимся, пожалуйста. Но если выбор в пользу Слова Божия, то библейская позиция очень ясна. Об этих вопросах нужно говорить, об этом Библия много говорит, и нужно говорить именно в общественном контексте. Итак, кто дает мне разрешение сегодня говорить об интимной жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, благословен Господь, я радуюсь тому, что вы послушны Слову Божию. Все, значит, сегодня у нас получится. Итак, перед тем, как мы посмотрим на те запреты, которые оставлены в Слове Божьем, нам в первую очередь необходимо рассмотреть природу любви, физической любви, согласно Священному Писанию. В книге «Бытие», во второй главе, в 24 стихе, записаны слова, к которым мы уже неоднократно обращались за время наших встреч, где сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот этот вот глагол «прилепится», он, помимо всего прочего, имеет ярко выраженную сексуальную окраску. Потому что именно это слово цитирует апостол Павел, когда в первом послании Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе говорит: «Ибо совокупляющийся становится одно тело». То есть, вот он, цитируя именно 24 стих 2 главы книги «Бытие», описывает интимную близость. То есть, одна плоть – это результат соединения именно на уровне самых близких сокровенных отношений. И, что самое удивительное, именно вот этот вот язык, язык интимной близости в Священном Писании используется для описания, ну уж вообще, самого святого. Давайте посмотрим на 5 главу послания апостола Павла в Ефес и прочитаем там стихи с 28 по 32. Ефесянам 5 глава, стихи с 28 по 32. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Узнаете язык? Откуда это язык? Это книга «Бытие», 2 глава, описание создания семейной пары. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть «Бытие 2.24» используется для описания интимной близости в семейном союзе, и этот же стих апостол Павел цитирует для описания взаимоотношений Христа и церкви. Вот насколько свята и возвышена природа интимной близости в законном, венчанном, благословенном браке. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Но пока сделаем следующее утверждение. Интимная близость – это таинство. Единение мужа и жены – символ союза Христа с Церковью. Вот природа интимной жизни. Когда мы продолжаем разговор о природе физической любви, мы находим вот буквально с самого начала, с 4 главы книги «Бытие», с 1 стиха, следующее определение. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа». Что означает слово «познал»? Он познал ее, и она родила. То есть, вы видите, для описания интимной жизни используется термин «познал». Это способ познания друг друга. Познания на самом глубинном из возможных физических, эмоциональных и даже духовных уровней. И вот этот вот термин, он описывает именно единение двоих. Это способ проникновения во внутренний мир друг друга. В книге «Бытие», в 24 главе, в 16 стихе, о тех, кто еще не имел опыта интимной жизни, сказано: «Это была дева, которая не познал
власть, муж. То есть интимная жизнь оставлена в качестве способа познания друг друга. Но вновь, самое удивительное, когда мы говорим о статусе этого вида взаимоотношений в браке, это то, что Господь использует этот же самый язык для описания своих взаимоотношений с нами, с теми, кто вошел в завет, кто присоединился к его народу. Посмотрим с вами на книгу пророка Осии, вторую главу, стихи 16, 19 и 20. Осии, вторая глава, 16, 19 и 20. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями» и так далее. И вот главное 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности». Итак, что происходит? Обручение, помолвка, и результат сказано: «И ты познаешь Господа». То есть термин «познать» описывает как интимную близость в браке, так и взаимоотношения в завете с Господом. Тот же самый язык – язык мужа и жены, язык обручания и обручения, и помолвки, и, наконец, соединения в интимной близости с использованием термина «познать». В книге Откровения в 19 главе, когда вот описывается уже завершение греховной истории земли, когда все дети Божьи за все века собираются в Царствие Божье, то это описывается каким термином? Брак Агнца. То есть это венчание, это бракосочетание, это соединение, долгожданная свадьба. Вот каков статус. Еще раз, интимная близость – это возвышенные, святые отношения, прообраз опыта богопознания. Но, к сожалению, мы живем в мире, где все, в том числе и вот это самое сокровенное, самое святое, самое возвышенное, опошлено, унижено и растоптано. Если задуматься на минуточку о том, что составляет содержание форменного мата, то вы увидите, что это как раз тема интимной близости. Представляете? То есть получается, что самые ругательные слова, причем практически во всех языках, это самые святые слова, что касается взаимоотношений с точки зрения Бога. То есть дьявол все перевернул, он извратил, исказил понимание, потому на самые вот такие понятные, в Библии ясно изложенные вопросы нам приходится смотреть, продираясь буквально сквозь дебри всевозможных наслоений, представлений и традиций, чтобы хотя бы чуть-чуть подобраться, расчистив место для того, чтобы говорить об этом так, как Господь об этом нам сказал. Итак, теперь определение. Наша тема называется как? «Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу». Нравится вам слово «табу»? Что такое табу? Что-то запретное, слышу. Давайте посмотрим на толковый словарь Даля. Сказано «табу» – это запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь. Очень интересно, да? Табу синонимично термину «завет» или «заповедь» в смысле запрета. Но если мы возьмем уже другую эпоху, так сказать, эпоху после Даля, то вот, пожалуйста, известный документ «Большая советская энциклопедия» на табу смотрит совершенно по-другому. Табу, распространенная в доклассовом обществе система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. Возникновение табу связано, по-видимому, с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. Как вам это нравится? То есть табу – это что? Это что-то надуманное такое, это вот способ осуществления контроля за или над свободой личности. Потому у нас фактически два определения – это заповедь, это завет, это нечто
положительный, это какой-то запрет, имеющий в действительности смысл и пользу, либо это пережитки доклассового, такого, так сказать, полуобразованного общества. Давайте посмотрим на природу закона и заповеди согласно Священному Писанию. Вот перед тем, как в 18 главе книги Левит, которую мы сегодня упоминали, рассказать о табу, рассказать о том, что запрещено, Господь оставил нам важнейшую преамбулу, в которой раскрывается природа этих законов. И сказано, 18 глава, 1-й 5 стихов, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, Я Господь Бог ваш». И вот теперь внимание, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Итак, какова природа закона? Это закон, стоящий на страже жизни. По делам языческим, где был страшный разврат, по делам земли ханаанской, где, пожалуй, еще страшнее был разврат, не поступайте, поступайте по законам жизни. Вот природа табу. Вот почему эти табу в названии нашей беседы какие? Спасительные. Это запрещения, которые сохраняют нас от вырождения, от исчезновения, от гибели. И это же описание и эта же оценка природы законов повторяется и в апостольских писаниях. Послушайте, пожалуйста, что написано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял на горе Синае? 10 заповедей, а потом и все остальные заповеди, книгу Завета. И вот то, что он получил на горе Синае, скажите, пожалуйста, как названо? Живые слова. Таким образом, мы с вами должны сегодня в самом начале сделать выбор, как относиться к ограничениям, как к чему-то нас в действительности в рабстве содержащему или как к тому, что нас уберегает от гибели. В конце вот этой 18 главы книги Левит написано, что вот люди, которые здесь жили, язычники до вас, они вот землю сквернили своими девиациями, своими нарушениями законов интимной близости. И что земля сделала? Свергнула их себя, потому что это нечто противоестественное происходило. И он говорит, вот чтобы с вами этого не произошло, вы не повторяете их ошибок. Итак, природа Божьего закона заключается в том, что это закон жизни. Какие же законы в отношении сохранения святости интимной жизни даны в Священном Писании? Об этом разговор во второй части нашей встречи сегодня.

Слава Богу за все. За все благодарить. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы...

просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку, и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше, правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда, Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними, Он в лодке был рядом с ними. Они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, Он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце, если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда Он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют, христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим. От сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, идите, вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом
Боже. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я этот стих у меня обрадовался, я, когда сказали мне, пойдем, Господин. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд, потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо: «Я не стыжусь благовествования Христова». Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й. «Обрадовался я, когда сказали мне». Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею: «Закхей, мне нужно быть у тебя в доме». И он обрадовался так и сделал для него большое угощение. Но когда мы говорим: «Идите, я посылаю вас к людям», там непокорным сказано в Ветхом Завете, «Я посылаю тебя к людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем», то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол – это тоже означает «посланный Богом». Вот это слово «апостол» или по-гречески значит «посланник Божий». Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Самуэлл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит: мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли — посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас: примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово: мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы можете сказать: посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы, раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам, то есть даже финансы они носили, правда же, это небезопасно, но вот люди так работали и носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник. Почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. Одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной: а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят: а вот уже раскупили, говорит продавщица, да такой товар. Говорит: я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да. Она говорит: на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно, там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловка, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит: придите, бесплатно. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно, помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит, как Он сказал, что «отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол». Вот, отсыплют вам. Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное
благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то.

Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какой умерите меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит.

туда, но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнятся, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17, 18. Как послал меня Отец, так я послал вас, Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. Как послал меня Отец, Иоанна 17, стих 18. Как послал меня Отец, я посылаю вас. Как послал меня Отец, извините, повторяю. Это значит, вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, ну, это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит, как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. Молитва это была ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться после этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья. В 20 главе, 21 стихом Иисус говорит, «Мир вам, как послал меня Отец». Это то же самое. «Так я посылаю вас». Иоанна 20, 21. Сказал им вторично. Первый раз сказал «Мир вам», а потом говорит «Мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он даже, зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илья, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек. И царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит, почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит, просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит, кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут, да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит, а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит, а все равно мы его благословляем. Пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой. А неважно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да? Как вас неважно, как это так, почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это неважно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому неважно, как человек поступит потом, сейчас очень важно дать ему шанс, потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они вот такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело благословлять детей в садике и в школе. Правда же, да? Все, вот, мы должны это делать. А как он вырастет, то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело служить, молиться, благословлять, правда же? И надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья?
Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет...

быть неверен уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь. А он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажи человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность. Ну, как бы вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения. Когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие? Говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов. Те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеет. Я хочу лучше верить в Библию, он сказал. Правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся. Верующим сказал, покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они... Может быть, не были верны. Все равно Господь говорит, покайся. Да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы... Нет, слава Богу, есть возможность измениться есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого... Они ошиблись, они, в смысле... усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились? Все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния? А если я сестру обидел? А если брата? А если что-то не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь так, да? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне, и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете, когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, ну, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. И пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И теперь Иисус сказал, идите, я посылаю вас. Я, как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петристе?
я имею в виду, местные знают в Эстонии, какой-то другой поселок и город, конечно, он пошел бы туда, на этих дачных кооперативах проповедовать, пошел бы в другой город, всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла, пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала, вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша, и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место, по всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано. Много писаний есть. Он ходил. И даже в Луки сказано, в 9 главе, 10, 9, подобное. Есть эти стихи. Вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, Матфея. Здесь сказано, Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9:35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность. Он проповедовал дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидеры домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим говорит, жатвы много, то есть очень много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко внимания, друзья.
Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас. Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасно. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, у вас красивой одежды, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильно. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть момент, время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю, и Он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем? Благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иной раз не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и вы каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне... Я просил, дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел, чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее, я просил, пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в машину. Да, он был из Грузии когда-то.
И он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит, хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами. Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с груди, не знаю, откуда он, или осень была. Такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот незнающие Бога. И я боялся, а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно. Да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? А потом думаю, а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию. Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет, и Бог... Я не ставлю себя пример, я лишь только повиновался. Павел говорит, если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите, Павел говорит... Деяние 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяние 22 глава, простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал, «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя! Я посылаю тебя!» И он говорит, «Я не воспротивился». Очень важно сказать, «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать, «Нет, не я, нет, не сейчас, нет». Очень важно сказать, «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что «Господь, я верю». Помоги мне, помоги моему неверию, помоги мне. Предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей. Помоги мне. И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов и получит жребий с освященными. Бог хочет простить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись. Чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме, покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить, и он выхватил его с великой силой. Они то есть Бог дал ему помощь, он говорит, имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня и свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

0: Здравствуйте! Что важно удалить из своей жизни? Чему обязательно нужно сказать «нет», чтобы наша жизнь стала более счастливой, гармоничной, здоровой и радовала нас? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Итак, чему в своей жизни человек обязательно должен сказать «нет»?
1: В первую очередь тому, что противоречит его ценностям, его принципам, что абсолютно с ними не совпадает. Конечно же, тому, что разрушает его жизнь, то, что, очевидно, наносит ущерб ему, отношениям с его близкими, с его родными, то, что по чуть-чуть, понемногу, но все равно ухудшает состояние его жизни.
0: А что вот относится, так скажем, к этой категории, да, разрушающих вещей? Ведь не всегда мы можем точно понимать, что именно вот, например, такой тип отношений, он меня разрушает. И, ну, как бы мы привыкли считать, вот алкоголь разрушает жизнь, например, да. Абьюзивные отношения тоже могут разрушать жизнь. Но люди часто в них живут годами, вроде бы. А алкоголь они не пьют, это вроде не так очевидно, но они жизнь разрушают, самооценку разрушают, детей разрушают. Вот, ну, как бы, как это вообще понять, что разрушает меня?
1: Легче будет понять, наверное, на примере того, что нас очень сильно разрушает то, когда нарушают наши границы. Когда нашу личность, да, когда нами манипулируют, да, когда нас абсолютно ни во что не ставят, нас не ценят, нами, по сути, управляют. Вот, и наши границы, границы нашей личности, ими постоянно пренебрегают, об них, можно сказать, вытирают ноги, вот, и их ни во что не ставят. Вот, и это звоночки к тому, чтобы присмотреться, а не разрушает ли меня это. Конечно же, тут невозможно вот так вот дать такую таблетку, да, определенную, что вот, вот это вот оно. Потому что все очень индивидуально, индивидуальные обстоятельства. И, знаете, я, наверное, переживаю о том, что, говоря вот так вот, нужно отказаться от того, что нарушает твои границы, это как будто бы, так, все, с теми мы не общаемся, здесь как будто бы все отношения рушим, и всему говорим нет. Да, тут не про то, что только отказаться, разрушив отношения, это про то, что с этим что-то нужно сделать. Вот. И вы знаете, самое тяжелое, наверное, чему в жизни можно сказать нет, это зависимости. То есть, когда человек испытывает от чего-то зависимость, это и тоже наркотики, также курение, также и мнение других людей, от этого отказаться очень тяжело. Ты как будто бы на крючок подсажен, ты и хочешь даже, возможно, сказать этому нет, но это тебя держит, держит как будто бы в капкане.
0: А вот как здесь отличить то, насколько я зависим, насколько разрушительна вот эта зависимость для меня? Ведь есть люди, которые просто ценят окружающих их людей, и для того, чтобы поддерживать с ними контакт, и для того, чтобы поддерживать с ними дружбу, они постоянно интересуются. А как вот я, ну, там, сказала, как вот со стороны это было, да? А вот ты что вот бы посоветовала мне? А вот как, на твой взгляд, мне поступить? И то есть вроде как это скрепляет дружбу, с одной стороны, а с другой стороны, в какой-то момент это может стать, ну, действительно разрушительным, да, так скажем. Вот как этот момент понять?
1: Этот момент, это, знаете, как такой неуловимый момент, когда ты уже перешел границу. И вот этот момент, его чаще всего понимают уже тогда, когда эту границу перешли, да. И вот когда ты понимаешь, что в данной ситуации мнение другого человека, оно будет важнее и ценнее того, что я об этом ситуации думаю, что, возможно, даже Бог об этой ситуации думает, то вот это уже та черта, когда для меня только чтобы другой, да, чтобы только он был рад, да, а не то, как я считаю, как у меня есть, да, мудрость. И опять же, это зависит от того, какая конкретная ситуация. Есть просто вещи, в чем мы не экспертны, и нам действительно нужно мнение другого. Как ты считаешь? То есть смотря у кого. Потому и отличается, например, конструктивная критика от деструктивной. Да, когда мы спрашиваем у человека, на которого мы хотим быть похожи, да, как ты считаешь, вот здесь, вот так вот, да, и действительно мы к этому прислушаемся. А другое дело, когда нас критикует человек, который не обладает тем самым, что нам бы хотелось в своей жизни иметь.
0: Угу, интересно. Так, что еще может нашу жизнь, ну, как бы приводить в беспорядок? От чего еще нужно отказаться?
1: Знаете, было бы важно, мне кажется, поговорить о том, что вот именно лично, да, конкретного человека, да, приводит его жизнь в беспорядок. Вот не так обще, да, а вот что лично вот зрителя, можно сказать, приводит вот его жизнь в какой-то беспорядок, и чему ему стоит отказаться. Я бы здесь, наверное, воспользовалась таким даже упражнением, да, когда мы просто садимся, задумываемся о том, а чего я хочу достичь в своей жизни. Да, возможно, это в определенных сферах жизни, может быть, это вообще какие-то большие есть сферы, цели, мечты. И отсюда мы смотрим, так, чтобы мне сюда дойти, от чего мне нужно в своей жизни отказаться? Потому что, когда мы чего-то хотим достичь, то есть чему-то сказать «да», это часто предполагает, что нам чему-то нужно будет сказать «нет». Как, например, тайм-менеджмент, да? Управление временем — это не про то, чтобы запихнуть невпихуемое в свой день. Это про то, чтобы отказаться от чего-то для того, чтобы дать пространство тому приоритетным вещам. То есть и вот выставление приоритетов в своей жизни, оно помогает нам понять, от чего мне стоит отказаться. Потому что отказ в нашей жизни от чего-то — это не всегда только от всего плохого. Часто нам приходится отказываться еще и от очень хороших вещей. Есть такая даже фраза «хороший враг великого». Когда мы соглашаемся на хорошее, как бы, ну и так нормально, ну, в принципе же хорошо, и отказываемся от чего-то большего, то есть к чему-то большему стремиться, каким-то, возможно, на какие-то предложения откликнуться по работе или по каким-то таким, да, где, казалось бы, будет страшно, будет вызов, тут же вроде как уже хорошо, но можно было бы лучше. Да? Поэтому это все зависит от того, куда я хочу дойти. И потому что в нашей жизни вот то, чему мы говорим «да», например, возьмем христианство. Когда мы, если мы говорим Богу «да», это предполагает, что есть много, чему нам придется сказать «нет». Да? Если в узком смысле греху, в широком смысле вообще всему, что огорчает Бога, что не попадает в цель Его предназначения для нас, Его видению, Его замыслу. Да? И также в жизни получается, если мы говорим «да» каким-то целям, каким-то людям, например, да, нашему супруге, супругу, да, мы говорим «да», это, соответственно, нам придется сказать чему-то «нет». Угу. Каким-то другим времяпровождением, каким-то другим занятием.
0: Ну, то есть я, допустим, хочу учиться, там обучение определенную сумму денег стоит, и я еще хочу поехать в дорогой отпуск. И тут мне уже надо выбирать. Так если я себе поставила цель, вот 2 года обучения, да, то как бы и там разные занятия, и нужно оплачивать, значит, я выбираю себе отпуск скромнее. Да. Возможно, вообще я не еду далеко куда-то, да, в отпуск, и трачу минимум денег. Но как бы зато я этой цели достигну. Отпуск — это прекрасно, но не в это время, пока я учусь.
1: Да, хотя, казалось бы, хорошая же вещь, а приходится говорить «нет». Но в этом есть нюанс. Ради чего-то большего. Да, то есть есть видение, есть что-то большее, ради чего я на это согласна идти, да, говорить этому «нет».
0: У нас бывает иногда в жизни мы там осуждаем людей, да. Или мы неблагодарны. Вот такие вещи, как, допустим, осуждение, сплетни, неблагодарность. Ну и так далее.

0: нужно было этому сказать «нет».
1: Угу.
0: И вот тут очень важно, кстати, сейчас это очень актуально, когда люди разные куда-то переезжают, угу. да, и у всех такой вопрос, как будто бы, ну а как так можно?
1: Да.
0: Угу. И вот здесь, знаете, всегда про то, что мы не знаем, что проживают эти люди. И обычно, угу. ну часто так бывает, когда вот копнешь в осуждение, начнешь угу. представлять, как угу. он мог, да, как можно было так, потом сталкиваешься с чем-то похожим. Uh-huh. И понимаешь, что uh-huh. так вот, что человек в этой ситуации ощущал, и не нужно было осуждать. Да, вот, uh-huh. вот почему-то так происходит. И действительно, когда кто-то говорит чему-то нет, и, возможно, нам в чем-то нет, тут uh-huh. очень важно нам понимать, что дать эту возможность и понимание, uh-huh. насколько для нас это возможно, и вот, знаете, да, встать на позицию другого человека, как бы представить себя в его роли, что он почему-то так сказал. Видимо, ну, не со зла, а потому что uh-huh. ему тоже приходится выбирать и от чего-то отказываться. Опять же, потому что нам в жизни не всегда приходится говорить «нет» только плохим вещам. Порой нам приходится ну, жертвовать да. и хорошим.
1: Да. Ну, я все-таки вернусь uh-huh. вот к этому осуждению, uh-huh. так скажем, да. Осуждение, сплетни и так далее. Вот. Некоторые люди видят в этом для себя некую терапию.
0: Uh-huh.
1: И то есть вот они поосуждали других, как на сеансе у психолога побывали. Mm-hmm. Ну, то есть, понятно, что здесь нельзя сравнивать, но
0: ну, да.
1: как будто поосуждали других, приподнялись за
0: да,
1: их счет,
0: да, да.
1: пусть даже в своих глазах. Ну, в какой-то степени это терапевтично. Mm-hmm. То есть осудила этого, того, другую. Ну, и я на их фоне ничего нормально как-то так приободрилась, расцвела. То есть такой способ. Как вот вы его оцениваете? Разрушителен ли он или полезен?
0: Ну, вы знаете, есть такая фраза, что глупые люди обсуждают людей, умные люди обсуждают
1: идеи,
0: а великие люди да, обсуждают ну, тоже и идеи, и проекты. Да, это вот про то, что какими мы людьми хотим быть. Да, людьми, которым собственная жизнь скучна. Да, которые могут обсуждать только других людей. Или люди, которые... у них жизнь бурлит, у них много идей, им есть чем поделиться. Или мы вообще даже обсуждаем там, мечты, смысл жизни, что-то великое. Вот это вот про то, как, какому уровню да, людей, каким уровнем людей мы хотим быть. С одной стороны, ну это же так приятно, такая жвачка, обсудить других людей, приподняться, и вроде уже не так плохо. Но вот знаете, это вот про то, что быть больше, хотеть большего и от жизни, и от окружения, да, вот просто свои принципы и ценности выстраивать выше, mm-hmm. быть человеком высокого духа, mm-hmm. высокой пробы, я бы даже сказала. То есть осуждать, сплетничать, это могут все. А вот мне кажется, что вот обсуждать идеи, отказываться обсуждать людей, обсуждать свою жизнь, да, mm-hmm. это уже совсем другой уровень. И да, конечно, каждый выбирает свое, но вот есть определенная сила, сила личности, сила внутренняя в том, чтобы сказать «нет», сказать этому «нет».
1: Ну, мне кажется, что в нас может и то обсуждаться. Мы можем днем прекрасно обсуждать идеи, а вечером там с подругой за чашкой чая обсуждать какого-то своего обидчика, да, например. А утром вставать с прекрасным настроением, потому что мы выговорили.
0: Вы знаете, есть разница, действительно, uh-huh. выговориться и осудить.
1: Ага.
0: Вот когда мы выговариваемся, говорим о своих чувствах,
1: uh-huh.
0: да, говорим о факте ситуации, но говорим о своих чувствах, что мы чувствовали, uh-huh. что это было для нас, это одно. А когда мы говорим о человеке, он такой, он сделал вот это, он... Это мы уже осуждаем.
1: Uh-huh.
0: То есть одно дело, мы делимся своими чувствами, да, мы действительно выговариваемся о том, что я ощущаю. Я считаю, что мне очень грустно, я считаю, что меня обидели и так далее. Вот. И другое дело, когда мы начинаем мыть косточки,
1: uh-huh.
0: да, это совсем разные вещи.
1: Uh-huh. Что делать, если вот наши ценности, наши приоритеты жизни близкие наши не разделяют.
0: Uh-huh.
1: То есть мы вот хотим-то к этой мечте, к этой цели идти, но очень важно поддерживающее окружение.
0: Yeah.
1: А наше окружение нас не поддерживает. Семья, например, uh-huh. нас не понимает. Если, допустим, вот, ну, девушка, да, она живет с родителями пока,
0: yeah.
1: а родители вообще не понимают. Или даже, ну, с мужем она живет, муж говорит, это блажь, куда ты пойдешь сейчас учиться? Угу. Давай рожай второго ребенка, зачем тебе эта учеба? Зачем эта командировка? Зачем это повышение угу. тебе?

0: а она хочет. Ну и например, человек не разделяет нашу веру. Mm-hmm. Ну, то есть не то, что он не разделяет, он может и не верит так, как мы, но он может ведь уважительно к этому, к нашему выбору относиться. А здесь нет, не относится уважительно, а это наш близкий человек. Mm-hmm. Вот как быть в таких ситуациях, что, ну, неужели рушить отношения, разводиться, mm-hmm. там уезжать от родителей, ну, просто как бы разрушить все, это же не выход тоже?
1: Да, конечно, это не выход. Mm-hmm. Вы знаете, это очень болезненная ситуация, очень болезненная, очень разрушительная, и врагу не пожелаешь такого, быть в таких ситуациях, но это жизнь, и с этим многие сталкиваются. Вы знаете, часто ты действительно не можешь от этого сбежать, и тебя не понимает твое окружение. И вот в этом всем ощущении очень важно все равно найти единомышленников, найти тех, кто тебя все-таки понимает, кто слышит тебя, с кем ты можешь побыть собой. Да, пусть это будет небольшое количество времени, да, но ты сможешь быть с теми, кто тебя слышит. И вот это дает все равно такую поддержку и силу, потому что когда человек очень долгое время проводит в окружении, которое его не слышит, не понимает, он начинает думать, что, может быть, правда со мной что-то не так, я какой-то не такой, я, не знаю, я какой-то с ума схожу, я там какая-то глупая, я какая-то не такая. То есть и очень важно поэтому человеку находить, вот, можно сказать, такую свою стаю, где он мог бы понять, что так, со мной все в порядке, я не схожу с ума. Просто говорю вот на практике, насколько это очень важно. И тогда это придает сил объяснить людям свои чувства. Что я чувствую, когда вы вот так мне говорите? И что я ощущаю? Как со мной можно и как со мной нельзя? Тут мы уже переходим на следующий этап формирования границ, выстраивание этих очень экологичных границ, которые помогают нам скреплять взаимоотношения. То есть научить других людей, как со мной можно. Mm-hmm. Научить и показать, что для меня ценно. Это очень важно.
0: Mm-hmm. Понятно. Большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю вас, Ирина.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр. Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно...»

0: На что бы вы помолились сейчас? Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили, он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили, он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол Победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби — это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
0: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
1: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
0: Бог не мертв, Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тей Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение. Во имя Иисуса освободитесь и будьте исцелены». С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил CBN, радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
1: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса с 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью у вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы приходите принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как

0: Из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в Того, Кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, протяни Свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса будьте исцелены. Терри.
1: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет. Во имя Иисуса. Вы исцелены.
0: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
1: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
0: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как «Хобби Лобби» и «Американское библейское общество». Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
1: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся. Никогда.
0: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
1: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
0: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие два года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
1: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
0: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управление. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
1: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать. Но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
0: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
1: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
0: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Моторола, Холмарк и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций, с радостью учат других принципам даяния.
1: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
0: Вопрос не в деньгах, а в вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
1: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять обороты. Трехкратный обладатель суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
0: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить. прилагаешь усилия. Мне было не просто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал, я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться.

0: разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так. Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
1: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс – пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от Медины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
0: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во 2-3 столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
1: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
0: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой».

Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

Посмотрим песни, песней Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. Песня песней Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о себе. Он представляет себя своей возлюбленной, которая будет его женой. Он говорит, что «я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, Сунамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех. Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений, оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением, но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом терний из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге «Чисел», глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терний, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево

дерево, тернии. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно: «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит: «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из терний вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди терний». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире, полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии. Вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться, по-прежнему ли Бог любит меня. Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме, и все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал: «Мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете». Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит.
Мы живем в мире тени.

тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал тернии. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который Он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди тернии. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть 5 особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть 5 особенностей. Номер 1. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезни и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец. Потому что Иисус Христос – ваш Целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас? Будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил. Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите, «Будь исцелен во имя Иисуса». Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня, у вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам, все будет только хуже, но я провозглашаю, Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия, вы атакованы болезнью, но послушайте, Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса — это как благовоние. Его жертва
Когда он умер на Голгофе, было сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете его

изливаемому благовонию. Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус!» И аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии — это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне. Когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит, «Я приду туда, где ты». Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царь, царей, я контролирую мир. Я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог. Я сойду. Я унижусь и стану вашим спасителем. Я так благодарен за это. Он говорит, вот, что я хотел сделать и сделал. Когда я появился на этой планете, вот какой была жизнь. Но когда я появился, я стал лилией среди тернии. Вот, что я хочу сделать с тобой, моя церковь. Я преобразую тебя. Сделаю так, что церковь, тело Христово, станет лилией среди тернии. Без церкви мир — это только вот это. Послушайте те, кому мы не нравимся. Однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями.
Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне.

Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я не равнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим: «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит: «Я подниму вас, как лилию, из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг ни хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит: «Я вижу вот это. Однажды я возьму тебя, и останется только это». Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди тернии. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божие. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите: «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите: «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите: «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

Обувь для древних израильтян всегда имела особое значение. Этот предмет одежды являлся определенным символом в зависимости от обстоятельств времени и контекста событий. И все же сандалии на ногах евреев – это нечто большее, чем просто предмет одежды. Это культура и традиция, исходя из которой иудеи не должны были касаться земли голыми ногами. Так же, как обувь предохраняет ноги от грязных дорог, духовное хождение перед Богом подчинялось тому же принципу. Вавилонский Талмуд содержит такую норму: «Да продаст человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для своих ног». Очевидно, что обувь особенно ценилась среди предметов одежды. Так пророк Амос указывает на беззаконие Израиля в части продажи правого за серебро и бедного за пару сандалий. Собственно, сандалии широко использовались не только иудеями, но и на всем Древнем Востоке. Дорогие друзья, мне приятно радовать вас интересными видео, которые открывают многим нечто новое и ранее неизвестное или неясное в Библии. При этом я буду рад еще больше, если вы захотите поддержать мою работу донатом по ссылке под видео. На Востоке самые обыкновенные сандалии изготавливались из необработанной кожи с шеи верблюда. Кроме кожи животных использовались и другие материалы – лен, ткань, папирус, сухие травы. Также ходили в плетеной обуви, материалом для которой служила лыка. Самая понятная для всех обувь из лыка – это лапти. Гораздо более долговечной и прочной была обувь из дерева, ее делали в мастерских, оттого и стоила она дороже. Деревянные сандалии были употребительны в Аравии, в Иудее, Египте. Простая конструкция представляла собой кусок кожи того же размера, что и ступня с длинным кожаным ремешком, который проходил между большим и вторым пальцами ноги и затем обвязывался вокруг лодыжки. Подошва также могла отличаться, будучи прямой, с изогнутым носком или с каблуком. Мужчины и женщины, по-видимому, носили одинаковые сандалии. Их носили только летом, а зимой ходили в обуви другого типа, о чем я рассказывал в сюжете «Одежда в Древнем Израиле», когда анализировал изображения евреев на черном обелиске Соломоносара, которые, будучи завоеванными Ассирией, несут приношение своему завоевателю. Они обуты не в сандалии, а в ботинки с загнутым концом. Дизайн и выделка сандалиев отличалась в зависимости от государства и эпохи. Но их базовая конструктивная особенность была общей. На древних рисунках встречается также и закрытая обувь у женщин и мужчин. Ассирийский солдатский сапог на шнуровке охватывал всю голень. По обычаю, правая сандалия всегда надевалась и снималась первой. Из специально выделанных коровьих шкур делали наалим. Наал из иврита переводится как «обувь». По внешнему виду такие туфли напоминали современные балетки. На ноге их фиксировал протянутый шнур. Мастера изготавливали также ботинки и высокие сапоги. Богачи их украшали камнями, жемчугом и золотыми застежками. Думаю, это было очень красиво. Это подтверждает книга «Песни песней». «О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, принцесса!» Хождение босиком являлось дурным признаком для человека. Сложно представить еврея босым, но если такие случаи были, то это было, вероятно, признаком крайней бедности. Однако в законе Моисея, а также культуре древних евреев, предусматривали случаи, когда обувь нельзя было надевать. В соответствии с законом, евреи оставались босыми в исключительных случаях. Первое. Перед входом святое место. Таким местом являлась скиния собрания. Помните, в одном из видео я рассказывал про одежду первосвященника? Так как в Библии нигде не упоминается об обуви, в числе предметов священнических обязательных облачений, то думаю, что они совершали богослужение без нее. Идти босиком служило также выражением смирения и покорности. Действительно, священники и левиты во дворе скинии ходили босыми. Но прежде чем священник входил в святилище, он должен был сперва омыть водой свои ноги из специальной умывальницы, которая стояла рядом со входом. Те же обувные правила распространялись и на вход в святилище храма Соломона. Другим интересным случаем святости места является эпизод из жизни Моисея, который пришел к горе Хариф в пустыне. Бог явился ему в горящем кусте и сказал: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Аналогичную фразу от Бога услышал Иисус Навин, когда стоял со своей армией у стен Иерихона. Нечистота в присутствии Бога была не позволена.

позволительно. И запачканные ноги также являются и сегодня сильным духовным образом. Обувь необходимо было снимать в дни поста или траура. И данному правилу следовали и вельможи, и цари, как, например, это сделал Давид, когда он уходил на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, и он шел босой. В качестве предзнаменования беды, которая постигнет Египет и Эфиопию со стороны царя Ассирии Саргона, Бог повелел пророку Исаии 3 года ходить полуодетым и босым. Был еще один очень интересный случай, когда снималась обувь. Еврей после смерти своего брата обязан был вступить в брак с его женой, чтобы восстановить семя покойника. А что делать, если брат умершего наотрез отказывался взять в жены вдову? Такой редкий, но вероятный случай также регламентировался законом Моисея. В частности, вдова должна была привести брата умершего к старейшинам. Если он и там подтверждал свое нежелание, то она должна была перед старейшинами снять с него сапог, называемый халица, и плюнуть ему в лицо, сказав: «Так поступают с тем, кто не воссоздает семью брата своего». И семья того человека будет известна в Израиле как семья разутого. Еще один интересный момент. Передавая другому свое право на выкуп какого-либо имущества, человек должен был снять с ноги сандалию и подать ее покупателю в знак того, что он отказался от своего права на собственность. Прежде такой был обычай у Израиля при выкупе и примене для подтверждения какого-либо дела. Один снимал сапог свой и давал другому, и это было свидетельством у Израиля. И сказал тот родственник Воозу: «Купи себе», и снял сапог свой. Одним из невероятных чудес, произошедших с евреями в пустыне, явилось то, что 40 лет ни одежда, ни сандалии на их ногах не износились, о чем написано во Второзаконии. К концу 1 века нашей эры обувь считалась предметом чувственности, комфорта, роскоши и удовольствия. Отсутствие сложного транспорта в библейские времена требовало ходьбы как основного средства распространения Евангелия. Подразумевается, что это потребует здоровых ног и поощрит их защиту. Неудивительно, что упоминание о ногах и сандалиях стало тесно ассоциироваться с евангелизацией в Новом Завете. Носить сандалии было нормой, но ноги людей сильно пылились. В то время обувь, сделанную из шкур животных, было трудно чистить, а в сельскохозяйственных обществах она могла покрыться грязью. Сандалии в определенные периоды еврейской истории считались символами нечистоты, и их оставляли вне домов и храмов. Кроме того, их всегда снимали перед тем, как зайти в чужой дом. Снимать обувь с гостя и омывать ему ноги было обязанностью самого скромного слуги или раба. Отсюда и выражение «развязать ремень сапога или понести перед кем обувь или сандалии» означало рабскую должность. В Евангелии от Матфея Иоанн Креститель говорит: «Я крещу вас водой для покаяния, но после меня идет тот, кто сильнее меня, чьи сандалии я недостоин носить. Он будет крестить вас Святым Духом и огнем». Однако закончить данное исследование я бы хотел эпизодом, когда Христос омывал ноги своим ученикам. Иисус встал с вечери, снял себе верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. В 14 стихе Христос говорит: «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то вы должны умывать ноги друг другу. Я показал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам». Некоторые верующие буквально понимают данное повеление, и христиане в церквях, где такая практика принята, моют ноги друг другу. Но, на мой взгляд, Христос говорил о духовном омытии, и это подтверждает 10 стих. Отвечая на пожелание Петра омыть ему не только ноги, но и руки, и голову, Иисус ответил: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Не претендуя на исключительность и неоспоримость моего понимания данных текстов, я вижу в этих стихах, во-первых, прощенных Христом грешников, чьи головы и руки чисты, однако ноги их грязные из-за ежедневной ходьбы, из-за ежедневных грехов, которые нужно регулярно смывать прямым исповеданием перед Богом. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды.

Так и поступил Иисус. Да, царь унизился омовением ног не только перед нами, его учениками, но и перед всем миром, чтобы мы, поступая так же, приобрели наследие на небесах, будучи детьми этого царя. Он понес унизительную смерть на кресте, чтобы это унижение не пало на нас. Именно об этом написал филиппийцам апостол Павел. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной.

Charlotte.

0: Передача «Леон с друзьями». Сегодня у нас в гостях Джон Растик и Кэрол Лоренс. Мы сегодня оторвемся. Из TBN, из студия, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». Ее ведущий Леон Патилов. Сегодня у Леона в гостях Кэрол Лоренс и Джон Расти. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Can you do that? Yeah! One more time. Yeah! One more time. Yeah! Okay, right here now. Come on, y'all. This is my new background on Leon and Friends. See, I was gonna do the stage thing, but I think I'm gonna hang here with y'all.
2: In my father's house. I've been in mansions. If it were not so, I would have told you.

0: 着继续飞。
1: Большое спасибо. Добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Я ведущий Леон Патила. Сегодня в гостях у нас просто замечательная леди. Она давно начала заниматься настоящей музыкой. Я хочу, чтобы вы приветствовали мою знакомую, мою подругу, которую зовут Кэрол Лоренс. Она моя подруга. Кэрол Лоренс. Ты выглядишь прекрасно. Я не знаю, как ты поддерживаешь свою фигуру? Смотри. Да я просто не ем. Я занимаюсь упражнениями. Специально для этой программы. Да нет, чтобы я была здоровая и так далее, и сильная. Он же сказал нам, чтобы мы заботились о храме, о своем теле, и много людей не хотят этого делать. Ты прекрасно выглядишь. Спасибо. Я знаю, что многим хотелось бы узнать о периоде начинаний, и мне как будто бы не хватало слов объяснить. Конечно. Какая была эта эра, какое было начало? Я бы хотел рассказать об этом, особенно молодым людям, присутствующим, которые смотрят. Знаешь, Леон, самая удивительная вещь, когда поддерживаешь связь с молодыми людьми, первой моей главной ролью на Бродвее была роль Марии в фильме «История западной стороны». И 30 лет назад в нем были показаны и войны, и фанатизм, и расизм, и ненависть, жестокость. Ложный путь решения проблем. В то время это было во всех заголовках. Идея принести сюжет Шекспира «Ромео и Джульетта» в Нью-Йорк, в гетто, была просто удивительной. Но в банде были две эти семьи, Мария и Тони. Были под перекрестным огнем. Этот фильм был гигантским успехом. Молодые люди узнавали в нем себя. И, к сожалению, мы не смогли избавиться от банд. К сожалению, эти же проблемы существуют и сейчас. Возможно, из-за этого некоторым молодым людям близок этот фильм. Однажды я выступала перед молодыми преступниками в тюрьме в Сан-Фернандо-Вэлли. И меня попросили прийти спеть. И мне было очень тяжело смотреть на них и выступать перед этими заключенными парнями, которым было от 6 до 16 лет. И не все они были преступниками, некоторые из них были просто заброшены, и это самая печальная вещь. И мне думаю, как же мне представиться? И я принесла с собой альбом, и я сыграла для них «Офицер Кропка». Да, знаешь, где молодые преступники пытаются уговорить судью и так далее. Я развращен, потому что я развращен, у меня нет мамы и так далее, и так далее. Знаешь, это как начало рэпа. И это была музыка Бернстайна и хореография Джерома Робинсона, стихи Стивенса Салтона, постановка Холта Принца. У нас многие гении поработали над этим, и я как подросток воспитывалась ими. И я исполнять главную роль в подобном фильме была даром Божьим, который я просто не оценила в то время. В то время я не была с Господом. А в своей игре ты училась этому, или это был природный дар, или был ли у тебя наставник? Поддерживали тебя родители в этом направлении? Откуда ты знала, что ты была артисткой? Моя мама очень поддерживала меня. Я говорю тебе, я начала ходить и танцевать в одно и то же время. Когда я слышала музыку, я танцевала. Когда не было музыки, я пела. Таким образом, это был дар Божий. И это позволяло мне двигаться под музыку. Это важно в танцах, ты знаешь. Я видел, как ты танцуешь, Леон. Выходит так естественно, когда ты связан с музыкой воедино. И это как подобный экстаз. Это от Господа. А как насчет о генеральной больнице, главной больнице? Что это было там? Да, я в газете прочитал. Я просто снялась в одном эпизоде программы «Генеральная больница». Я играю в ней Энджело Эккарт, настоящую итальянку, римско-католическую маму, которая хочет вас накормить и заботиться о всех. И она кажется такой хорошей. И в этом сериале описаны все разрушительные аспекты нашей культуры. Я верю, что в них есть зеркала и в театре, и в телевизоре, которые как бы говорят, не делай этого, посмотри, что произойдет, когда ты будешь неверным в своем браке. Тебе очень больно придется за это заплатить. Я верю, что если ты и не поддерживаешь такое поведение, ты можешь сыграть подобные роли, чтобы принести американским людям послание которые скажут, просто скажут людям, будьте осторожны, не делайте это. Знаешь, мне это нравится. Есть парень, которого зовут Джейк Арес, он связан с Campus Crusade. Фактически он меня в него и вовлек, и я люблю эту организацию. И он как будто бы возглавляет актеров и актрис Голливуда, и многих из них. И так много христиан в этих сериалах. Да, как в сериалах, так и в другом бизнесе, где мы объединяемся и подбадриваем друг друга. Я принадлежу к актерской кооперации в голливудской пресс-церкви, пастором которой является Ллойд О'Гайл. И недавно в Голливуде был проведен вечер национальной религиозной трансляционной конвенции, во время которого мы воздавали дань тем христианам, которые отстаивают хороший материал в фильмах, положительные сюжеты, поддерживают в людях доброту, порядочность и терпение, вместо того, чтобы способствовать тому, чего хочет противник. Он, который хочет, чтобы все кусались. И там возникла небольшая дискуссия, я знаю, что именно на нее ты и намекаешь. Небольшая группка высказала мнение, что я не заслуживаю петь на платформе этой конвенции, а меня попросили принимать участие в «Голливудской ночи». Это произошло из-за того, что я была в сериале «Генеральная больница». Я чувствую, что это несправедливо, потому что прежде всего... Из-за того, что я делаю это в жизни. Во-вторых, мне просто нужно было быть на этой арене. Я считаю, что именно там бы был Иисус. Он бы был бы там, где больше всего грешников. Не там, где все здоровы и хорошие и живут для Господа. Таким образом, я считаю это несправедливым. Но мне был преподан замечательный урок. Никогда не суди. Потому что, знаешь... Нельзя судить людей, не зная полной истории. Никто никогда не подошел и не спросил, тебе действительно нравится играть этот презренный характер. Прежде всего, я не играю презренный характер, я очень горжусь этой ролью. И также, если ты хочешь отговорить всех христиан от всего мира и изолировать нас, то это нехорошо. Он не просил нас это делать. Иисус сказал, идите и учите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. И я рад, что мы сейчас об этом говорим и этим занимаемся. Если обо всем, знаешь, все мы об этом говорим, и всем это нравится. Знаешь, Леон, я всегда слышал о тебе только прекрасные слова. Ну, слава Богу. Я очень благодарна. Я очень благодарен, что ты пришла на передачу. И мне хотелось бы узнать нам немного о том, как ты стала спасенной. Это был длинный надвигающийся процесс. Ты знаешь, когда попадаешь в бездонную яму, и когда из нее выглядываешь, то только можно смотреть вверх. И я как раз тонула в очень печальном потоке слез о неудавшемся браке и неудавшемся перемирии. Прошло 7 дней, и мой отец умер от рака, и 6 месяцами позже от сердечного приступа умерла и моя мать. После похорон прошло 3 дня. Мне нужно было выступать и зарабатывать на жизнь для своих детей. Мы уже все распродали. Нам нельзя было выбраться из этого. И знаешь, и потом мне пришлось работать и играть, и выглядеть счастливой, радостной, когда внутри все мертвело. У меня не было возможности даже погоревать, знаешь. Но я сказал, Господь, ты обещал, что никогда не дашь мне ноши, которые я не смогу нести. И когда я передала Господу, я почувствовал зернышко спокойствия и радости в моей жизни. И я знаю, что никогда не останусь одна. Спасибо тебе, Иисус. Знаешь, мы говорили о карьерах. И мне пришлось столкнуться с несколькими людьми, у которых было противоречие в жизни. И иногда, когда с ними разговариваешь, это принимает полемический характер. И я всегда имею в виду христианский мир. Они не понимают этого. И я имею в виду разные работы, знаешь. Если вы становитесь христианином, вы не можете просто прекратить работу и не делать то, что вы делаете. То есть вы все равно работаете. Бог призвал тебя быть либо инженером, либо доктором, либо еще кем-то. Вы обладаете этими профессиями, и вы не можете просто оставить это. Но что бы ты сказала молодому поколению, детям, которые сегодня хотят преследовать какую-то карьеру? Они хотят придерживаться христианства, хотят быть христианами, но они хотят заняться карьерой. Что бы ты им сказала? Это немного сложнее, потому что нужно быть очень выборным и выбирать возможности, предоставленных тебе. И в этом ключ. Таким образом, если ты, прежде всего, я бы умоляла их, я постоянно разговариваю с детьми, знаешь, в студиях по танцам, в изобразительных искусствах и так далее. Первым я бы посоветовала то, что вы должны завязать с Иисусом настолько крепкие взаимоотношения, чтобы Он всегда был рядом с вами, куда бы вы ни шли, где бы вы ни уступали. Я молюсь перед каждым выходом. Я становлюсь нервой и хватаюсь за руку своего Рона Харриса, который помогает мне, менеджер и так далее. И мы молимся вместе. «Дорогой Господь Иисус, пусть Тебе будет воздана вся часть и слава, потому что Ты достоин этого. Пусть честь будет Твоя». И я работала в Atlantic City, и я потом буду там работать. Там одни казино, я выступал с таким успехом, но вместо 8 недель было условлено, что мы остались там на 5 месяцев. И я действительно изголодалась по Господу. Моя церковь сообщила мне название другой церкви. Это просто сказочная церковь в пригороде Atlantic City. И мне выделили шофера, и мы ехали в эту церковь целый час, а потом меня отвозили обратно. Но мне нуждалась в этой духовной пище. То есть я постоянно ездила в эту церковь. Я попросила сына пастора, как мне начать занятия по Библии в моей гардеробной. И он ответил, позволь мне приходить и проводить их. И я сказал, великолепно. И в первый же день занятий по Библии, когда он проходил по вестибюлю, он заметил кого-то из своей церкви. И кто-то сказал ему, «Кайл Хьюбер, что ты делаешь в казино?» И он ответил, «Я провожу занятия по Библии в гардеробной Кэрол Лоренс». Ему, конечно, не поверили. Ему ни на секунду не поверили. Но тот человек пошел по телефону, позвонил отцу Кайл и сказал, «Пастор Хьюбер». Тот человек пошел к телефону, позвонил пастору и сказал, «Пастор, знаете, где ваш сын?» А пастор ответил, «Да, в это время, наверное, в гардеробной Кэрол Лоренс в казино проводит занятия по Библии». Но знаете, он по-прежнему не приходит туда, и хотя меня там нет, Кайл там остался. Но, знаете, в Атлантик-Сити нет церкви из-за вандализма и низкой посещаемости, но это зернышко было посеяно, потому что Господь направил меня туда и удовлетворяя эту нужду, это встретило нужды работников сцены и статисток, и фокусников, и музыкантов, и они проводят изучение Библии там. Спасибо большое, Кэрол, спасибо тебе, что ты пришла к нам. И у нас сегодня с нами Джон Растик, который выступает с группой «Ближе». Джон Растик, оторви что-нибудь. Джон Растик.

Прекрасно, прекрасно, старина. Это здорово. Да, здорово, это настоящая песня, это хорошее исполнение, нам очень нравится. Почему бы тебе не спеть вместе с нами? Знаешь, это олицетворение молодости. Когда вы молодые, вы начинаете с Господом и всегда оставайтесь с Ним. И когда вы достигнете возраста, Кэрол, вы будете выглядеть хорошо сохранившимся, красивым, удивительным в Господе и так далее. О, спасибо, Леон. Да, я люблю детей. Спасибо тебе от всего сердца. А почему бы тебе не начать? Я спою хорошо.

И я надеюсь, что то же самое произойдет и для вас. Я надеюсь, что вы позволите Богу сохранить вас, что вы не будете пьянствовать со своими друзьями, вы просто скажете: «Ну что ж, они этим занимаются, а я не буду». Вы освободитесь от этого и скажете: «Господь Иисус, я буду исключительно Твоим. Неважно, буду ли я в евангельском окружении с остальными христианами или нет, я буду продолжать оставаться с Тобой, потому что я связан с Тобой». И те из вас, которые еще не наладили жизнь и связь с Господом Иисусом, я хочу, чтобы повторили эту молитву за мной. Я прошу вас, примите Иисуса, примите Господа. Скажите: «Господь Иисус, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты вошел в мою жизнь и простил мне мои грехи, и чтобы Ты обновил меня. Ты мой Спаситель». Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Я хочу, чтобы вы написали нам, хорошо? Если вам нравится наша передача, пишите на TBN. Благословит вас Бог. Спасибо тебе, Кэрол. Спасибо тебе, Джон. Благословит вас Бог. Передача «Леон и друзья». До следующих встреч.

0: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
1: Приветствую вас. Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной человек по имени Гэри Карп. Гэри был экспертом по Ближнему Востоку и Европе в администрации штата Индиана. Он побывал в 20 странах, а также провел 10 тысяч часов за изучением того, что говорит Библия о событиях, ожидающих человечество в будущем, и о попытках объединить мир с помощью одного правительства, единой мировой экономической системы, единой армии и единой мировой религии. Возможно, это звучит несколько странно и нарочито таинственно, но вы обнаружите для себя потрясающее подтверждение того, о чем в Библии было пророчески предсказано несколько тысяч лет назад. Это касается того, что будет в последнее время. И вот мы видим, как предсказанная в Библии система мирового господства последнего времени начинает складываться буквально на наших глазах. Гэри, я знаю, что когда вы учились в 6 классе школы и были еще ребенком, вы дали обещание Богу. Расскажите об этом.
2: Да, я дал клятву. Помню, как я сидел в нашем классе в Кеттеринге, штат Огайо. Мы только что начали изучать историю, и учитель рассказывал нам о событиях Второй мировой войны. Это касалось меня лично, потому что мои родители приехали из Европы. Мой отец бежал и от нацистов, и от коммунистов. И во время этого бегства он потерял абсолютно все. Я тогда находился в таком возрасте, когда ребенок впитывает все как губка. И я помню, как, сидя в этом классе, я про себя начал молиться Богу. «Господи, если только нечто подобное будет происходить здесь, в Соединенных Штатах, я обещаю тебе сделать все от меня зависящее, чтобы не допустить этого, чего бы мне это ни стоило». Спустя много лет я стал работать в правительстве в качестве эксперта по вопросам торговли с Европой и Ближним Востоком. Много путешествовал и тесно сотрудничал с посольствами разных стран. Как правило, несколько дней подряд мы вместе решали вопросы международной торговли. От них я стал часто слышать разговоры о глобальном правлении посредством Организации Объединенных Наций, которая в один прекрасный день готова превратиться в единое мировое правительство. По крайней мере, так думали многие в дипломатических кругах. Со своей стороны, я задавал массу, на первый взгляд, очень наивных вопросов. Так я расспрашивал многих людей, одного за другим, узнавая все больше и больше. И однажды меня осенило: «Господи, ты хочешь напомнить мне мою клятву? Ты хочешь, чтобы я что-то предпринял?» И по прошествии всего нескольких дней начали открываться двери и стала поступать информация.
1: Вы что-то обнаружили в связи с созданием мировой валюты?
2: Да.
1: Объясните нам, что это было?
2: В феврале 1984 года в моем родном городе Индианаполисе мне поручили заниматься представителями компании, которая должна была получить контракт от казначейства Соединенных Штатов на строительство станков и выпуск новой валюты в США. К тому времени у них уже был образец этого станка. Я стал интересоваться этой новой валютой и стал задавать много вопросов, как будут выглядеть эти банкноты, какова цель выпуска этой валюты. Короче, я обнаружил, что новые виды валют вводятся буквально по всему миру, и что все они имеют очень много общего для того, чтобы облегчить отслеживание движения денежных потоков, а впоследствии привести к созданию единой валютной системы. Таким образом, тогда был сделан просто еще один шаг на пути к созданию единой системы. А в середине 90-х годов новая валюта начала хождение в Соединенных Штатах, то есть все подготавливалось задолго, как это на самом деле произошло.
1: Итак, Гэри, если я правильно вас понял, вы дали Богу обещание, когда еще были ребенком, а потом Бог вам напомнил о нем и, можно сказать, сверхъестественным образом начал вам открывать механизм создания мировой валюты еще до того, как это стало достоянием общественности.
2: Совершенно верно. Но это касается не только валюты, а всего движения, направленного на создание глобального правления и, прежде всего, в политическом аспекте. Мне также открылись многие начинания, или, по крайней мере, попытки объединения всех религий в некий тип унифицированной мировой религии.
1: Кто-то скажет: да это же здорово объединить все религии. Ведь если быть честным, то придется признать, что большинство войн было развязано на религиозной почве.
2: Действительно, звучит заманчиво. Но когда посмотришь на тех, кто находится в первых рядах поборников этой идеи, то в основном это люди с ярко выраженными антисемитскими и антихристианскими настроениями, причем вовлеченные в оккультизм. Это как раз те подробности, о которых предпочитает умалчивать. Получается, что для общественного мнения существует маска добропорядочности, а когда начинаешь копать глубже, кто конкретно этим занимается, какими средствами предполагается этого достичь, становится ясно, что нас ожидает. И, на мой взгляд, это довольно темный период истории.
1: Итак, вы стали посещать сессии Организации Объединенных Наций, различные мероприятия под эгидой ООН. А может быть, и ваши друзья стали там появляться? Что же конкретно вы узнали?
2: В основном от моих друзей, которые были участниками этих собраний, нам удалось узнать, что на данный момент запущена весьма мощная машина политического воздействия на людей, а также и то, что это воздействие в значительной степени имеет духовную подоплеку. Опять-таки, об этом вы никогда не узнаете из средств массовой информации.
1: Что вы имеете в виду под духовной подоплекой?
2: Ну, например, на недавнем форуме ООН в честь начала нового тысячелетия побывал один мой друг, с которым вы скоро сможете поговорить сами. Так вот, там присутствовало множество представителей религиозных групп, в частности, международная община Бахаи. Они сейчас
1: очень активно действуют в Израиле.
2: Да.
1: Знаете, я с трудом мог поверить в это, но они строят удивительный храм. Они купили один участок дороги, который теперь ведет прямо к воде, потому что они верят, что Мессия должен выйти из моря и подняться по этой дороге к храму. Поэтому они приобрели дорогу у городских властей в Израиле.
2: Да, Бахаи этим занимаются сейчас. Там еще было много римско-католических организаций. Они непосредственно принимали участие в тысячелетнем форуме Организации Объединенных Наций. Вообще-то весь процесс регистрации проходил под руководством Международного ордена францисканцев. На встрече также был представлен некий Луций Стрест. И вот что интересно. Можно подтвердить документально, что, собственно, я и делаю в своей книге, что Луций Стрест первоначально имел название «Люцифер Паблишинг Company.
1: Люцифер — это же имя дьявола.
2: Верно. Это еще одно имя сатаны в Библии. Первоначально компания носила именно это имя, а через 2 года сменила свое название на Луций Стрест. Это было еще в 20-е годы, но организация существует и по сей день. Так вот, на этом форуме они раздавали экземпляры молитвы, называемой «Великий призыв». Это совершенно оккультная молитва, и они верят, что если достаточное количество людей во всем мире ее произнесет...
1: Постойте, я не ослышался. Это же Организация Объединенных Наций.
2: Да, Организация Объединенных
1: Наций.
2: Даже
1: в Соединенных Штатах не желает слышать о молитвах в школах, и вдруг здесь сами занимаются молитвой, да еще в стиле New Age.
2: Вот именно. Весь смысл этой молитвы состоит в том, чтобы им удалось привлечь как можно больше людей. Они верят, что если все эти люди будут произносить эту молитву, то это ускорит приход Христа. Но тот, кого они именуют Христом, очень отличается. Отличается от того, кого Христом называем мы. Фактически, речь идет об Антихристе, о приходе мирового правителя.
1: Гэри, подождите минутку. Мы продолжим разговор и поговорим с человеком, который лично побывал на мероприятиях СМИ, спонсируемых ООН, и который добывал шокирующие факты, не освещаемые ни прессой, ни какими другими СМИ.

0: Приветствую вас. Я Сидрот, ведущий этой передачи, и открываю вам просто захватывающие факты. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри рассказал мне, что в Организации Объединенных Наций прошло 5 заседаний, действительная повестка дня которых отнюдь не получила широкого освещения в мировых СМИ. Мы сможем услышать рассказ человека, который был нашим информатором на наиболее значимом из этих собраний и сумел выяснить настоящую повестку этого форума. Мы намеренно изменили его имя, и его голос будет звучать с искажениями. Гарри, скажите нам, почему пришлось изменить его имя? Почему его голос будет звучать с искажениями?
1: Это для того, чтобы те люди, которые тоже были на этом заседании и проталкивали именно эти пункты повестки, не смогли определить, кто этот человек, потому что он бы хотел и впредь посещать такие заседания для сбора необходимой информации. И я благодарю Бога за то, что он смог поделиться с нами этими фактами, которые мы, в свою очередь...
0: Почему нам необходимо этим заниматься? Почему этим не занимается пресса?
1: Хороший вопрос. Самым простым ответом было бы то, что большинство ведущих изданий и каналов сами поддерживают обсуждение этих вопросов и даже состоят в таких организациях, которые напрямую связаны либо с ООН, либо поддерживают ее инициативы. Поэтому было бы странно, если бы они разоблачали какие-то негативные стороны деятельности Организации Объединенных Наций.
0: А кто конкретно был на этом собрании?
1: Я уже упомянул некоторых участников. Это Baha'i International, Luce's Trust, но наиболее могущественной организацией было Мировое Федералистское Движение. Там был также Кофи Аннан. Он зачитал приветственный адрес во время открытия. И было зачитано специальное послание Михаила Горбачева, который всячески поддерживал это событие и принимал участие в его проведении. Стивен Рокфеллер, который связан с Советом Земли. Комитет Устава Земли тоже был там. Помимо этого...
0: Просветите меня, пожалуйста, что это такое Устав Земли?
1: У нас с собой есть экземпляр конечного варианта Устава Земли. Это документ, который возил по всему миру Михаил Горбачев и всячески его популяризировал, чтобы он впоследствии стал основополагающим документом для глобального правления Объединенных Наций при едином мировом правительстве. Он мечтал увидеть Объединенные Нации, облеченными такой властью, чтобы они сами стали неким типом мирового правительства, у которого Устав Земли был бы основной доктриной правления, если так можно выразиться.
0: Это уже не игрушки. Речь идет о том, чтобы какая-то одна группа людей контролировала весь мир. Это же очень серьезно.
1: Это так. И это определенно достойно того, чтобы получить освещение в основных средствах массовой информации.
0: Все понятно, Гэри. Послушаем Джейми. Его голос изменен электронным устройством. Это он шпионил на недавнем заседании Объединенных Наций. Джейми, буквально в двух словах, что вы видели собственными глазами и слышали собственными ушами?
2: Прежде всего, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность выступить. То, что я лично наблюдал там, является, вероятно, самым знаменательным. Это были дискуссии по разным вопросам. Обсуждение при закрытых дверях. В центре дискуссии вопрос о создании независимого фонда Объединенных Наций посредством мирового налогообложения.
0: Я прошу прощения. У нас в Соединенных Штатах и так хватает налогов. Вы хотите сказать, что Объединенными Нациями будет взиматься особый налог?
2: Это один из обсуждаемых вариантов финансирования. Идея состоит в том, чтобы облагать налогом международные валютные транзакции. Через границы гуляют триллионы долларов, которые можно обложить налогом. С такими деньгами они смогли бы финансировать такие проекты, как контролируемые Объединенными Нациями вооруженные силы. Эта идея обсуждалась очень оживленно, как, впрочем, и концепция мирового парламента, который бы работал, так сказать, параллельно с ООН и придавал бы больший вес принимаемым ею решениям.
0: Вы упомянули об армии Объединенных Наций. Планируется ли она как замена армий отдельных государств мира?
2: На данный момент нет. Поймите, у нас уже есть нечто вроде вооруженных сил ООН. Это произошло пару лет тому назад и не попало в выпуски новостей. Объединенные Нации основали то, что фактически является глобальным мировым контингентом войск. Аббревиатура его названия звучит так – «ШИРБРИК». Полное название – это «Бригада вооруженных сил быстрого реагирования». Это 5-тысячное военное подразделение, на данный момент базирующееся в Дании и находящееся под командованием и полным контролем Организации Объединенных Наций. Это то, о чем имеется соответствующее постановление. Я имею в виду, вы можете получить об этом официальную информацию, если будете использовать каналы ООН.
0: В Библии говорится о том, что все это будет происходить накануне вступления человека.

0: три года или, скажем, через 5 лет мы оглянемся назад, то сможем ясно увидеть, что 2000 год стал отправным пунктом всего процесса глобализации. И я, безусловно, полагаю, что мы с вами уже находимся внутри глобальной системы. Просто мы еще не отдаем себе отчета в этом.
1: Хорошо. А если бы вам пришлось назвать один какой-то замеченный вами факт, который не был освещен средствами массовой информации, но о котором вы бы хотели сообщить нашим зрителям, что бы вы назвали?
0: Что они там ненавидят христиан.
1: Ненавидят христиан?
0: Совершенно верно.
1: Но почему такое избирательное отношение к одной религии?
0: Потому что мы нетерпимы.
1: Потому что христиане нетерпимы?
0: Потому что мы считаемся фанатиками в их глазах. Они считают нас нетерпимыми. Я побывал на многочисленных собраниях, где в отношении настоящих верующих христиан применялись термины «основной враг» или «принципиальная угроза». Они рассматривают самих христиан и наше потенциальное влияние в структурных образованиях типа Конгресса как серьезное препятствие, которое следует преодолеть. Мы для них своего рода барьер. Но они пытаются взять этот барьер, прыгая с трамплина.
1: Гарри, вот такой вопрос. Ведь сам папа оказался вовлеченным в эти события, как, впрочем, и многие другие известные деятели христианства. Как же вы можете говорить, что они там ненавидят христиан?
2: Что ж, я скажу вам как. Когда я начал поднимать подобные вопросы, это стоило мне моей карьеры. Я работал в правительственных структурах, и мне поставили ультиматум. Или я замолкаю, или лишаюсь должности. В тех кругах христиан рассматривают как основное препятствие на пути к глобальному правлению, потому что христиане не захотят слиться с остальными религиями при создании унифицированной мировой религиозной системы, потому что христиане верят, что Иисус Христос есть единственный путь вследствие того, что Он совершил на Голгофском кресте. Настоящие библейские верующие настаивают на этом при любых обстоятельствах. И считается, что с ними надо как-то разделаться. Они у всех как бельмо на глазу.
1: Давайте прервемся на этой мысли. Нам с вами предстоит сейчас узнать нечто такое, во что лично я не верил до тех пор, пока своими глазами не увидел некоторые вещи, касающиеся становления этой новой всеобщей мировой религии.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Со мной в студии Гэри Ках. Гэри готов прокомментировать сейчас нечто такое, что до сих пор не укладывается у меня в голове. Все это, видимо, является осуществлением пророчеств, описанных в Библии. Я никогда, даже в самых невероятных фантазиях, не мог себе представить, что когда-нибудь мне придется увидеть то, о чем вы узнаете буквально через минуту. Итак, Гэри, вы можете процитировать отрывок из высказывания Михаила Горбачева в отношении папы? Пожалуйста, прочтите.
1: Прежде чем я это сделаю, я хотел бы заметить, что в нашем расследовании в ходе посещения некоторых из упомянутых собраний встречается много ключевых фигур мирового масштаба. Но настоящим шоком для нас было то, что наиболее выдающимися фигурами этого движения оказались Михаил Горбачев и папа Иоанн Павел II. Я понимаю, что это вызовет удивление, но у меня здесь есть отрывок из речи Михаила Горбачева, где говорится о его взаимоотношениях с нынешним папой. Этот отрывок взят из газеты «Денвер Пост» 1992 года. Горбачев говорит: «Я вел интенсивную переписку с папой Иоанном Павлом II со времени нашей с ним встречи в Ватикане в декабре 1989 года. И хочу добавить, что во время этой встречи он склонился у ног папы, тем самым признав над собой его авторитет. Он также сделал заявление, что папа Иоанн Павел II является высочайшим мировым авторитетом в области морали». А теперь позвольте мне вернуться к цитате. Он далее говорит: «В каждом из наших писем можно было обнаружить чувство обоюдной симпатии и понимания, которые родились у нас в результате нашей встречи. Не могу не выразить наше обоюдное желание продолжать и благополучно завершить начатое. Когда я был у него, то осознал, что папа всегда играл определенную роль в том, что мы теперь называем новым политическим мышлением. И, наконец, можно сказать, что все события, которые имели место за последние годы в Восточной Европе, были бы невозможны без усилий папы и его огромной роли, включая роль политическую, которую он сыграл на мировой арене».
0: Значит, эти двое связаны между собой?
1: Да, они связаны. И Горбачев видит в папе своего ближайшего союзника в деле строительства новой мировой.

0: цивилизации. Это как раз то, что мне хотелось бы донести до вас.
1: То есть то, что называется уставом Земли, это что-то вроде конституции всеобщего мирового правительства, всеобщей мировой экономики, всеобщей мировой армии и всеобщей мировой политической системы. При этом меня особенно заинтриговало то, что я увидел на видеозаписи некоторые заявления, сделанные нынешним папой.
0: Возвращаясь к 1986 году, он выступил инициатором первой публичной межконфессиональной встречи в Ассисе, в Италии, с которой у нас имеется какой-то прямо-таки удивительный видеоматериал. На встрече присутствовало свыше 200 религиозных лидеров со всего мира, включая Далай-ламу, символ и лидер буддизма. И вот, папа начинает активно призывать к объединению всех мировых религий вокруг Рима. Все эти люди теперь регулярно посещают Рим, потому что в наши дни проводится целый ряд подобных совещаний. А теперь, если сопоставить это с тем, что делает Горбачев в политической сфере через Организацию Объединенных Наций, то вы получите картину партнерства, при котором разные страны объединяются посредством ООН, и разные религиозные системы через Ватикан образуют некий альянс.
1: Расскажите о некоторых заявлениях папы, свидетелем которых вы были.
0: Ну, папа делал разного рода заявления по поводу власти Ватикана и того, как некоторым это может не понравиться, и что для этого существуют определенные причины. Я не могу сейчас привести все цитаты, но они приведены в моей книге «Новая мировая религия». Папа делал заявление относительно взаимопроникновения вер. На видео записано его заявление о том, что Дух Святой живет во всех людях, независимо от того, являются они христианами или нет. Это противоречит недавнему официальному заявлению Ватикана, которое сводится к тому, что только католицизм является единственным путем к истине, и становится очевидным, что между собой у них существует одно мнение, а для других религий они приберегли другое мнение.
1: Иначе они пытаются убедить в том, что все дороги ведут в Рим.
0: Да, именно так, все дороги сходятся
1: в Риме. Вы говорили, что видели еще кое-что. Вы видели, как папа кланялся?
0: Я лично не видел, как он кланялся, но на видеозаписи видно, как при встрече с лидерами буддизма он фактически склонился перед буддистами. Он также принимал участие в индуистских оккультных ритуалах.
1: И вы видели это?
0: Это есть на видеозаписи. А как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Конкретно на этом видео, в восьмиминутном сюжете, мы можем наблюдать, как папа либо присутствует, либо принимает непосредственное участие в различных оккультных ритуалах. Это кажется невероятным, но это факт. И снова полное молчание в средствах массовой информации. Если бы христиане увидели это, они бы изменили свое отношение к папе Иоанну Павлу II. Ведь он занял очень непримиримую позицию в отношении абортов. И это здорово. Но во многих других вопросах он поддерживает такие вещи, которые идут вразрез с верой большинства христиан.
1: Это так интересно, Гарри. Библейские пророчества ясно указывают на то, что религии сольются, и что появится единый мировой духовный лидер, и что все страны тоже сольются, и уже есть для этого технологии. Все это происходит на наших глазах. Поэтому первостепенное значение приобретает не то, что должно произойти с миром, оно уже происходит, а то, что произойдет лично с тобой. Самое главное в том, что если ты станешь близок к Богу прямо сейчас, пока ты смотришь эту программу, то, возможно, только через Иисуса, благодаря Его пролитой крови, смывающей с нас наши грехи, тогда, в общем, это не так уж важно, что происходит вокруг. Я знаю, есть мир лично для тебя, этот покой, глубокий и истинный, целые реки покоя и мира.

0: О чем мы думаем, когда остаемся наедине с собой? Что наполняет наш разум? Сегодня мы рассмотрим 10 важных тем, о которых должен подумать каждый. Сегодня мы беседуем с Дмитрием Александровичем Фокиным, магистром богословия, кандидатом исторических наук, проректором по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Очень рады продолжать эту важную, насущную тему. Сегодня мы будем говорить о том, что мы думаем, какие очень важные, может быть, мысли, темы нас интересуют. Мы все знаем, что есть всегда топ чего-то, да? Uh-huh. Топ чартов, топ разных показателей, песен, фильмов. И обычно, когда составляется такой рейтинг, он говорит о том, что это самое важное, да, это самое интересное. Вот мы достаточно уже долгое время рассматривали тему библейского мышления.
1: Да.
0: Затронули много разных аспектов, на которые нам стоит уделить внимание. Но если мы делаем такое, может быть, где-то небольшое заключение, что является самым главным, о чем должен подумать каждый человек? Если, допустим, взять 10 самых важных тем, что бы вы отметили в контексте библейского мышления?
1: Конечно, непростой вопрос, потому что всю жизнь в 10 тем не уложишь никак. Но, тем не менее, если опираться на Священное Писание, то можно встретить некоторые темы, о которых размышляли либо библейские герои, либо они упоминаются в размышлениях, которые связаны с жизнью Иисуса Христа. Ну и прежде всего, вот из всех вот этих вот тем, о чем можно было бы размышлять, когда мы остаемся наедине с сами собой, это, конечно, благодарность Богу, благодарение Богу. Очень важная тема. Почему? Потому что она помогает нам удостовериться в Божьей любви. Это очень важно, это придает силы, это придает нам понимание того, что мы не брошены здесь на земле. Очень важно благодарить Бога и за хорошее, и за плохое. Почему? Потому что если мы не верим, что что-то произошло без Божьего ведома, то мы просто отказываем Ему быть Богом в нашей жизни. Очень важно помнить о том, что Бог любит нас, как своих детей, отдал свою жизнь, и для Него нету ничего более ценного, чем мы. И как любой любящий родитель, он не придерживает свои подарки или свою любовь на следующий день или ради кого-то. Он на сегодняшний день дает все, что Он нам может дать по максимуму, и поэтому очень важно благодарить Бога за это. Очень важно помнить о том, что Бог дает нам с жизнью и все самое необходимое, тот минимум, а все остальное, чего бы мы хотели бы, но не получаем, зависит от многих других факторов. Но Господь от себя сделал все зависящее, чтобы мы могли действительно прожить эту жизнь, оказаться здесь, прожить эту жизнь и иметь надежду на жизнь вечную. И в Священном Писании очень много говорится о том, что мы должны благодарить Бога. И целая книга псалмов, она посвящена, ну, большинство псалмов посвящено тому, что они восхваляют Бога за все Его дела, за все Его деяния и так далее. Второе, о чем важно было бы думать с точки зрения библейского мышления, это, конечно, очень важно анализировать события дня, связывать их с Богом, искать провидение Божьего в нашей жизни. Я скажу на собственном опыте, что это очень сильно поднимает эффективность принимаемых решений. То есть, когда я анализирую то, по какому пути меня вел Бог, я начинаю понимать то, что Он от меня хочет, что мне предпринимать в будущем. Очень важно проводить вот этот вот анализ и иметь возможность размышлять об этом. Я вот приведу пример. Когда ездил в машине, то я любил слушать музыку. Но после того, как я стал отключать музыку и стал размышлять над событиями дня в контексте Божьих намерений обо мне, то качество принимаемых решений резко увеличилось. То есть у меня появилось время, у меня появилась возможность размышлять детально о предстоящих событиях, планировать их, молиться о них, спрашивать Божьего благословения, понимать сущность тех или иных вещей. И это, конечно же, ну, сразу же улучшило те события, которые происходят в моей жизни.
0: Вы очень интересную мысль сказали о том, что вы стали больше размышлять, да, то есть вы от чего-то отказались для того, чтобы прибавить. Но вот здесь возникает вопрос. Есть люди, которые постоянно размышляют о духовном. Угу. Да, и с одной стороны, когда мы затрагиваем эту тематику библейского мышления, это кажется хорошим, да, хорошим таким показателем. Человек постоянно читает там Священное Писание, он молится, находится в духовных размышлениях. Но иногда можно такую крайность встретить, что человек как бы отрекается от всего мира. То есть он этим только занимается, он только об этом размышляет. А и уже практическая сторона жизни полностью отсутствует. Хуже того складывается, когда если у человека есть семья, да, есть родные, близкие, есть какие-то обязанности, от которых он постепенно отходит, как бы вставая на путь такого духовного просвещения или духовной, грубо говоря, работы. Вот как здесь это можно соотнести и как к этому вообще относиться?
1: Тут два аспекта, которые необходимо обговорить. Первый аспект, что все люди разные, и на самом деле для кого-то моменты, связанные с переключением от постоянных духовных исканий, они могут оказать благотворное влияние. То есть если человек вот из сферы информации, скажем так, переходит в сферу практической деятельности, то для кого-то это хорошо. Для кого-то нет. Очень трудно тут предугадать.

0: дать. То есть кому-то это будет полезно, кому-то это будет не полезно. Второй момент, который связан вот с вашим вопросом, он заключается в том, что, конечно же, христианство само по себе — это не просто какое-то теоретизированное учение, набор теологических каких-то догм и так далее. Наоборот, христианство — это про дела, это про то, как воплощать библейские принципы в жизнь, это про то, как помогать другим людям, как помогать окружающим себя людям. Даже это связано с тем, что мы должны быть готовы жертвовать чем-то ради других людей. Поэтому в определенном смысле, да, действительно, вот такое вот переключение на практическое применение христианских ценностей, оно будет полезным, опять-таки, для некоторых людей.
1: Спасибо большое. Дмитрий Александрович, вот возвращаясь к важным темам, да, мы уже несколько озвучили, какие бы мы еще могли подчеркнуть темы, которые очень актуальны и входят в так называемый наш топ-10?
0: Да, я вот хотел подчеркнуть как раз-таки вот о последнем, о чем вот мы говорили, что очень важно размышлять о том, как Бог присутствует в твоей жизни. Вот в Исаии в 5 главе, 12 и 14 стихах написано: «И цитра, и гусли, тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о деяниях рук его не помышляют. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать, и богачи его будут томиться жаждой». То есть здесь вот Господь нам указывает, что очень важно размышлять о том, как Бог действует в нашей жизни. Согласитесь, это не какое-то сложное предписание, которое Бог нам дает. То есть наше спасение, наше благополучие зависит от того, насколько мы размышляем о руке Божьей в нашей жизни. Это несложно. Следующее, о чем, на мой взгляд, было бы важно размышлять, это о наших неприятностях, которые происходят в нашей жизни. Потому что, когда мы размышляем о неприятностях, не просто о том, как вот мне плохо, как мне тяжело и так далее, а о том, почему они со мной произошли и какой урок можно из этих проблем вынести, то вот эти неприятности, они могут быть ключом к нашему духовному развитию, нашему духовному совершенству.
1: Дмитрий Александрович, да? Тогда возникает вопрос, а есть ли разница между человеком, который встал, так сказать, на путь такого библейского мышления, и человек, который, может быть, не связан с этим, будут ли у них разные отношения к неприятностям? Вот вы говорите, что верующий человек, он как бы будет извлекать определенный плюс в размышлениях. Всегда ли такое может происходить?
0: У всех очень разные отношения к неприятностям. Зависит прежде всего от идеологических установок, с которыми человек живет. Для христиан неприятности, они, как я уже сказал, они могут быть как ключом к духовному росту, так, если это очень сильные неприятности, так и, может быть, какой-то причиной для падения. Почему? Потому что христианин всегда задает себе вопрос, почему Бог добрый, и со мной случилась вот эта вот проблема или неприятность и так далее. Поэтому очень тяжело сравнивать с другими людьми. Для кого-то любая неприятность может привести к разочарованию. Кто-то стоически к этому относится. Очень разные системы, в которых живет человек, и разные подходы к этим сложным ситуациям в жизни.
1: Мы продолжаем, да, еще наши темы?
0: Топ-10.
1: Топ-10, да.
0: Да. В 1 Петра, 2 главе, 19 стихе написан очень интересный стих. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». То есть Господу угодно, чтобы, перенося скорби, мы не забывали о Боге, мы имели надежду в Нем, и мы могли переносить страдания, даже если они выпали на нашу долю несправедливо. Вот еще очень важная тема, о которой стоило бы размышлять, это необходимость строить планы вместе с Богом и искать пути Божьи. В притчах 21 главе, 5 стихе написано: «Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. И это нормально — строить планы о заработке, например, о улучшении своего здоровья. И очень важно это делать с Богом. Почему? Потому что только в Боге мы имеем те ключи к пониманию того, как это делать правильно, а не за счет чего-либо и так далее. Там, не за счет, например, приема каких-то лекарств. Ну,
1: дополнительных таких средств, да?
0: Да. Или добиваться успеха не за счет других людей и так далее. Следующее, о чем очень важно понимать, ну, это скорее больше принцип, наверное, чем даже тема для размышлений. Она заключается в том, что наши размышления, они должны быть своевременными. То есть, если, например, наступила суббота, а суббота в Священном Писании признается как день Божий, отдельный день, то очень важно посвящать этот день размышлению о Боге, размышлению о создании, о творении того, что Бог все создал за 6 буквальных дней и так далее. Ну, и если этот принцип применять к другим вещам, то аналогично. Если мы на работе, то важно думать о работе. Если мы с семьей, то важно посвящать это время семье. То есть вот уместность — это тот принцип, который Бог закладывает тоже в наше мышление. Одна из наиболее важных вещей, которая достойна нашего внимания и на которую Библия делает акцент, это размышление об отношениях с другими людьми и, прежде всего, с нашими родственниками. Вот в Данииле, в книге Даниила, 11 главе, 37 стихе написано: «И о богах отцов своих он не помыслит, и ни желания жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех». Здесь вот укор у пророка Даниила к людям, где он говорит о том, что они не принимают ни желания жен, даже ни желания богов ни во что не ставят, но ставят кого? Самого себя выше, чем желания других людей, выше, чем желания близких, родных и так далее. Конечно, наши родные и близкие, они должны быть в приоритете, они должны быть темой для наших размышлений, потому что в Священном Писании говорится, кто не печется о домашних своих, тот хуже неверного. Очень важный принцип, который записан в Священном Писании, он записан в Псалме 40, во 2 стихе. «Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь». Вот думать о бедных, помогать бедным людям, помогать людям нуждающимся, помогать тем категориям, которые находятся в уязвимом положении, это обязанность христианина, и это та тема, от которой нельзя уходить. Еще то, о чем нас учит Священное Писание, это просить Бога о чем-либо. Очень много различных библейских стихов, где говорится о том: «Просите, и дано будет вам». То есть сам Бог просит у людей просить Его. Почему? Потому что Он желает одарить нас чем-то. Очень важно размышлять о том, о чем думает Бог. Это тоже тема, которая может приносить нам очень большие благословения. Например, в Псалме 32, в 11 стихе написано: «Совет же Господень стоит вовек, помышление сердца Его в род и род». Разве не важно понимать, в чем состоит намерение Божье, в чем состоит помышление Его сердца, какова Его воля по тому или иному поводу? Надо учитывать вот это вот все. На самом деле Господь хочет, чтобы мы знали Его намерение. Он готов нам открыться для этого. Он ничего от нас, ну, не скрывает, и Он делает это для того, чтобы это помогло нам в жизни. Потому что Библия — это не просто вот какая-то вот информация, а это скорее это руководство к применению. Очень важно также анализировать свои ошибки и выносить уроки из нашей жизни. Что еще можно добавить к этому топу? Вот. Я думаю, что в глобальном смысле человек должен размышлять об истории своей жизни. Должен размышлять о том опыте, с которым он предстанет перед Богом в последний момент. Например, в Осии, в 7 главе, в 2 стихе написано: «Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицем моим. Мы не знаем, когда будет наш конец, но мы должны размышлять об этом, быть готовым и к этому. Еще несколько моментов, которые мне бы хотелось затронуть, это вспоминать опыты с Богом и искать подтверждение Его любви к нам. Очень важно, это, наверное, последнее, о чем можно было бы сказать. Очень важно помнить те благословения, которые Бог дал нам, и утверждаться в Его любви.
1: Иметь благодарное сердце.
0: Да, совершенно верно.
1: Спасибо, Дмитрий Александрович, за такую очень насыщенную и практическую тему для нас сегодня. Я думаю, она очень актуальна и полезна нам будет. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Всего доброго. До свидания.

Я приветствую вас, дорогие друзья, на телеканале Live TV. Очень рад быть вместе с вами на этом месте. И сегодня я хотел бы поделиться проповедью на тему «Уроки жизни». Как сказал один человек, ничто так хорошо не учит, как жизнь. И я думаю, многие со мной в этом согласятся. Мы можем посмотреть на примере спортсменов. Нам очень нравится, когда наши любимые спортсмены побеждают. Когда они становятся на пьедестал, им вешают золотую медаль, играет гимн их страны, поднимается их флаг. Спортсмен плачет от счастья, и мы все радуемся за того, кого мы любим. Но многие ли из нас задумываются, какой процесс прошел этот спортсмен, чтобы встать на этот пьедестал? Я помню, как учился в вечерней школе, мне было 26 лет, учительница по музыке проводила нам различные культурные мероприятия. И вот в 26 лет я первый раз ходил на балет. Я был сильно впечатлен их выступлением. Как они танцевали пируэты, как они прыгали там, как это все гармонично выглядело. Я был под очень большим впечатлением. И на следующем уроке учительница по музыке открыла нам завесу. А что же происходит, когда они тренируются? И она назвала балет «Каторга в цветах». Потому что эти спортсмены посвящают очень много времени, они отдают себя процессу, чтобы то мастерство, которое в них есть, оно достигло определенного совершенства. И когда апостол Павел говорил о духовной жизни, он сравнивал ее с жизнью спортсмена. И он говорит, что все спортсмены, они воздерживаются от всего. Они дисциплинируют себя ради того, чтобы стать чемпионом и отточить свое мастерство. И нечто подобное происходит в духовной жизни. Бог проводит нас с вами через определенные процессы, чтобы наша вера, она совершенствовалась. Нам очень часто не нравится, когда мы проходим жизненные уроки. Они так нам неудобны, но они так полезны для нашей души и для нашей веры. Мы так или иначе проходим с вами уроки жизни, но результат будет зависеть от того, как мы их с вами пройдем. Я хотел бы поговорить, как библейские герои проходили свои уроки жизни. И первое я хочу поговорить об Аврааме. Это история, когда Бог искушал Авраама, чтобы он принес Исаака, своего единственного сына, в жертву. Бог обещал Аврааму сына. Это был очень долгожданный сын. Он родился тогда, когда у его жены Сары уже по-человечески ничего невозможно было. Но он не поколебался в вере, он стоял до конца и верил, что Бог исполнит обещанное. И вот у него рождается сын. Я представляю радость и состояние Авраама. Как же он долго ждал своего возлюбленного сыночка. И вот однажды, когда Исаак уже стал подростком, или уже, может быть, даже вырос, некоторые говорят, от 13 до 20 лет было Исааку, и Бог обращается к Аврааму. «Авраам, принеси сына своего в жертву на месте, которое я укажу тебе». И дальше мы видим, как разворачивается история. Авраам встает с утра, берет Исаака, своих слуг, и они отправляются в место, в которое показал ему Бог. Эта дорога заняла у них приблизительно 3 дня пути. Некоторые источники говорят, что это около 70 километров. Они приходят к горе, Авраам говорит своим слугам: «Останьтесь здесь, мы пойдем принесем жертву и вернемся обратно». И вот они взбираются на гору. И здесь Исаак понимает, что у них есть хворост, у них есть огонь, а у них нет жертвы. И тогда у него завязывается разговор со своим отцом. «Отец». Авраам отвечает: «Да, Исаак, я здесь». Он спрашивает: «А где же жертва?» И Авраам отвечает: «Бог усмотрит, сынок, жертву». И вот они уже поднялись на гору. Они разложили хворост. Авраам связывает своего сына, возлагает его на жертвенник, возносит нож. И он уже готов пронзить своего возлюбленного сына, как вдруг он слышит слова ангела: «Авраам». Давайте прочитаем это место Писания. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: «Авраам, Авраам!»
он сказал: «Вот я». Ангел сказал: «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». Знаете, я всегда задавался вопросом: «Бог, а разве ты не знал, что Авраам принесет тебе своего сына в жертву? Бог, разве ты не всемогущий и не всезнающий? Разве ты не являешься Альфой и Омегой? Разве ты не говоришь в начале, что будет в конце? Разве ты не считаешь дни для человека назначенные, когда еще ни одного из них не было?» Я помню, в моей жизни было однажды свидетельство. Я уверовал в тюрьме, и меня за хорошее поведение отправили на поселение. Там мы могли свободно посещать церковь, которая находилась на свободе. И вот в один день мы с моим братом отправляемся в церковь, надели самое лучшее, вышли на улицу, я шел чуть позади. Я смотрю, идет мой брат, старший духовный, и он в руках держит папочку с Библией. И мне так захотелось такую же папочку, потому что моя Библия лежала в целлофановом обычном мешке. И я в своем сердце так захотел такую же папочку для своей Библии. Дорога занимала около 20 минут до церкви, и все эти 20 минут я думал, где же мне раздобыть эту папочку. На тот момент я получал немного, у меня оставалось где-то примерно в месяц 30 евро, и я понимал, что новая папочка такая будет стоить около 50 евро. У меня должно было быть отпуск через 3 недели, и я принял решение, что когда я поеду на отпуск, я отвожу 30 евро и поеду на вокзал, на барахолку, и там попробую купить папочку для своей Библии. И вот мы приехали в церковь, прошло служение, мы уже собираемся выходить, и тут пастор окликивает меня: «Илья, а тебе случайно не нужна папочка для твоей Библии?» Знаете, меня как будто бы водой холодной окатили. Я поворачиваюсь к нему, говорю: «Да, надо». Он говорит: «А то у меня сын с Америки привез папочку, и она на чердаке лежит». Пока он пошел за папочкой, я молился в своем сердце, думаю, хоть бы она подошла для моей Библии, потому что моя Библия была нестандартных размеров, большая. И когда пришел пастор, он принес папочку, она была абсолютно новой, упакованной, с золотым крестом, вышитой золотыми нитками. Я открыл там разные карманчики, место для ручки. Это невероятно было. Знаете, я взял свою Библию и с трепетом вложил ее, и она как будто бы для нее была сшита. Я радовался невероятно всю обратную дорогу. Я приехал на место и перед сном молился и читал псалмы. Они у меня были подряд. Я начинаю с первого псалма и до последнего. И в этот день у меня был 138-й псалом. Начинаю его читать, и там написано: «Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его в совершенстве». В этот момент я просто заплакал. Я понял, что Бог знает мои желания и мысли прежде даже моего прошения. Он знал, что в этот день я захочу папочку. И поэтому даже прежде того, как я еще уверовал в него, он приготовил все, чтобы в этот день, когда я захочу эту папочку, она была в церкви на чердаке у пастора. Это удивительно, потому что Бог в своем всемогуществе и всеведении, он все приготовил. Так что, если Бог знал, что Авраам принесет своего сына в жертву, почему он позволил ему пройти эти 3 дня пути? Почему он не остановил его в первый день, когда Авраам собрался с утра с Исааком? Почему он не остановил его и позволил ему прийти к горе? Почему он позволил ему подниматься со своим сыном на гору? Почему он позволил ему положить Исаака на жертвенник? И даже там он не остановил его. Но он позволил, допустил ему поднять нож, и только тогда он вмешался. Мы видим, как Авраам проходит определенный процесс, духовный процесс, и Бог преследует определенные цели в этом процессе. Бог знал, что Авраам принесет Исаака. Но одно дело знать,
а другое дело раскрыть потенциал, который был в Аврааме. И этот потенциал раскрывается только, когда мы проходим определенные духовные процессы в своей жизни. Смотрите, зерно яблони имеет внутри себя потенциал быть деревом и приносить вкусные плоды яблок. Но оно так и останется зерном, не приносящим плода, если это зернышко не поместить в землю, и оно не умрет в этой земле. Нечто подобное произошло с Авраамом. Бог поместил его в определенную почву, где Аврааму нужно было умереть. И я думаю, что это произошло, когда он поднял нож, потому что Писание говорит, что Авраам в своем сердце принес в жертву Исаака. В этот момент он, скорее всего, умер для себя и раскрыл тот потенциал, который Бог вложил в него, через что он сделался отцом многих людей. И посмотрите, что Бог говорит после этого. Бытие, 22 глава, 15-18 стих. «И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, «Мною клянусь, — говорит Господь, — что так, как ты сделал сие дело и не пожалел сына своего единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Мы видим, как через определенный процесс Авраам проходит. Бог знал потенциал Авраама, Бог знал, что Авраам принесет Исаака в жертву, но только тогда, когда Авраам вознес нож, он стал тем, кем Бог предназначил ему быть, отцом многих верующих. И через это он открыл благословение для всех народов. Друзья, как много сегодня семян не раскрыли свой потенциал, не захотели проходить свой процесс жизни. Мы все просим, чтобы Бог избавил нас от скорбей. И это понятно, мы люди, мы не хотим страдать. Дорогие братья и сестры, а что если для Бога важнее то, что происходит в процессе жизни в нашем сердце, чем избавить нас от скорбей? Бог силен изменить твою и мою ситуацию. Но очень часто мы видим, как Бог как будто бы медлит, как будто бы Он забыл про нас, как будто бы Он не слышит нас. Помните притчу про неправедного судью, который Христос рассказывает. И он говорил там о бедной вдове, которая пришла к судье и просила помощи. И она была очень настойчивой. И этот судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но так как эта женщина достала меня, я помогу ей. И тогда Христос сказал, видите, что сделал неправедный судья? Бог ли не поможет избранным своим, вопиющим к нему день и ночь? И во многих новых переводах там написано, что Он незамедлительно поможет избранным своим. И здесь складывается вопрос, как незамедлительно? Они же вопиют день и ночь. Но я понимаю это так, что как только мы пройдем свой процесс, как только Бог достигнет в нашем сердце определенных целей, то в этот же момент Он изменит нашу ситуацию. Потому что эта ситуация, она послужила тому, чтобы наше сердце и наша вера изменилась. Об Аврааме сказано, что делами вера Авраама достигла совершенства. И мы можем видеть из этого, что эти жизненные процессы, они служат тому, чтобы мы возрастали в вере. Порой кажется, что что-то идет не так. Бог забыл про нас. Давайте вспомним Иосифа, которому Бог дал великие обетования, что ему поклонятся братья, ему поклонится отец. И вместо того, чтобы исполниться этим обетованием, Иосиф в рабстве, а после рабства в тюрьме. И казалось бы, что что-то идет не так. Но Библия раскрывает нам, что Слово Божье испытало Иосифа, и душа его была вплетена в железо. Это был Божий замысел, через который Бог проводил Иосифа, чтобы переплавить его сердце.
точно так же очищают золото, помещают его в огонь и очищают его от различных шлаков. Мы можем также увидеть, когда Бог выводил свой народ из Египта, они прошли сквозь Красное море, перед ними раздвинулись моря. Они, скорее всего, вышли с ликованием оттуда, пели песни, и они ожидали, что вот-вот они войдут в обетованную землю. Они вот-вот сейчас будут пить молоко, есть мед, заселяться в дома, которые не строили, кушать виноград, радоваться жизни. Но вот, вместо обетованной земли они оказываются в пустыне. Ну ладно, думают, скорее всего, нужно немножечко пройти, и мы придем в обетованную землю. Проходит день, проходит два, проходит три дня. Три дня пути, а воды нету. Вы представляете себе, что такое идти со своими детьми через пустыню, когда палит солнце, около 50 градусов жара и нету воды? И здесь они начинают сомневаться. Скорее всего, Бог что-то потерял контроль. Что-то произошло там. И они начинают сомневаться в Боге. Но Второзаконие, 8 глава, с 3 по 5 стих раскрывает завесу. Это все было спланировано до мельчайших деталей. Второзаконие, 8 глава, 3-5 стих. Бог говорит: «Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Мы видим, что вся эта ситуация была Богом спланирована и под его божественным контролем. Хотя людям и казалось, что Бог забыл их, что Бог оставил их и что все идет не по плану. Поэтому, дорогие друзья, нам необходимо довериться Богу и полюбить процесс, процесс жизни. Когда мы не в силах что-то изменить в своей жизни, то, скорее всего, это Бог проводит нас, чтобы научить нас чему-то, чтобы сделать наше сердце более похожим на Христа, чтобы преобразить нас, чтобы поднять нас. Однажды мы служили с моей женой в молодежном лагере, и там случилась неприятная ситуация с моим младшим сыном Даниилом. Там была такая деревянная горочка, и они катались с нее. И в один день он приходит ко мне и говорит: «Папа, у меня что-то в спине». Он плачет и говорит: «Что-то в спине». Я поднимаю футболку, а у него попала большая заноза в спину. Мы позвали медсестру, она

укол в место раны, и, знаете, там так все напухло, и он стал сильно плакать, он просил у меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне так больно», он кричал на всю больницу, и мне приходилось держать его. Разрезали спину, достали щепку и начали зашивать. Он сильно вырывался, он умолял меня: «Папа, пожалуйста, отпусти меня, мне сильно больно». Знаете, я стоял, тоже плакал, держал его, и я понимаю, что мне нельзя его отпускать. Да, он не понимает, почему я его держу, да, он не понимает, почему я его не отпускаю. Но необходимо было вытащить эту занозу и зашить рану, чтобы не было осложнений. И я, понимая все это, держал его. И как только ему зашили спину, я его сразу отпустил. Я его сразу обнял. После этого, конечно, мы поехали в магазин, в игрушечный. Я предложил ему взять любую игрушку, и он сразу про все забыл. Но знаете, я увидел, что как часто мы похожи на моего Даника. Когда Бог проводит нас через определенный процесс, чтобы исцелить наше сердце, чтобы мы возрастали в вере, чтобы мы преображались в образ Христа, и мы в этом процессе просим: «Господь, избавь нас, освободи нас», и Бог как будто бы молчит. И нам кажется, что Бог забыл про нас и не любит. Братья и сестры, это не так. Бог возлюбил нас, что отдал своего Сына ради нас на крест. Мы должны об этом помнить, что Божья любовь раскрывается в Его Сыне. Он так возлюбил этот мир, что предал своего Сына ради нас. Апостол Павел говорит: «То как вместе с Ним и не дарует нам всего, что нам необходимо для жизни». Поэтому, когда мы проходим скорби или страдания, нам нужно доверять Богу и понимать, что Он любящий, добрый Бог, что в свое время Он ответит на наши просьбы. Поэтому, братья и сестры, я вдохновляю вас доверять Богу и полюбить процесс, увидеть красоту, когда мы проходим трудности, что Бог преследует, что Он хочет произвести в нашем сердце и сделать с нашей верой. Ведь процесс раскрывает потенциал, который Бог заложил в наше сердце. Да благословит вас Бог, чтобы вам быть подобно тем героям, которые предали себя процессу, доверившись Богу, и через что сделались героями веры. Я предлагаю помолиться вместе с вами за то, чтобы Бог дал нам силы пройти наши жизненные уроки достойно, чтобы Он мог сделать в нашем сердце то, что Он желает сделать, преобразить нас в образ Своего Сына. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя, что Ты возлюбил нас любовью вечной. Мы благодарим Тебя, что Ты держишь нас за правую руку, когда мы проходим долиной смертной тени. Мы благодарим Тебя, что именно там Ты открываешь свои источники, Господи. И я прошу Тебя за людей, которые сегодня проходят скорби и трудности, Господи. Подкрепи их, Господи. Открой их глаза, пусть они увидят, что Ты рядом с ними, Господи. Что Ты проходишь этот путь вместе с ними, как бы тяжело им ни было, какие бы обстоятельства в их жизни не были. Пускай это будет тюрьма, как у Иосифа, рабство или еще какие-то вещи, которые они не могут изменить в своей жизни. Боже, Ты подкрепи таких людей, Господи. Я молю Тебя, Боже, помоги нам пройти свое поприще достойно, с радостью, Господи. Взирая на Тебя, вершителя веры, подражая Тебе, потому что Ты страдал добровольно, Ты предал себя, Ты отдал самого себя Богу, Ты покорился Ему, чтобы пройти свой путь. Отец, я молю Тебя, чтобы и нам пройти свой путь достойно, чтобы то, что Ты задумал, совершилось в нашей жизни, чтобы тот потенциал, который есть в нас, он раскрылся, проходя через этот процесс. Боже, слава Тебе за все, благослови нас на эту неделю и прибудь с нами, Святым Духом Твоим. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, да благословит вас Бог и сохранит вас на вашем пути.

Приветствую вас, дорогие друзья! Да, вы наши друзья, вы наши партнеры, вы те люди, которые вместе с нами идут до краев земли. Это такая честь и привилегия служить Богу. Мы все вместе служим Богу. И так важно быть друзьями сегодня в такое сложное время. Людям нужно спасение, людям нужно исцеление сердца, людям нужно освобождение от боли. Как можно от боли освободиться? Только через Господа, только через Иисуса Христа. Когда боль приходит, человек не знает, что делать, человек не знает, куда идти. И рано или поздно человек взывает к Богу.

Богу. А когда взываешь к Богу, начинаешь молиться, начинаешь каяться, начинаешь просить Господа о помощи, и тогда приходит Он. Да, Господь любит смиренных сердцем, ничего не поделаешь. Приходит Господь и исцеляет сердца человеческие. Иисус хочет дать спасение любому человеку, несмотря на национальность, несмотря на род деятельности, несмотря на социальное положение. Иисус любит всех и каждого в отдельности. Поэтому мы с вами, друзья, несем Слово Божье. И сегодня это еще важнее, сегодня еще актуальнее говорить людям об Иисусе. Если Господь не поможет, никто уже не поможет. Да, люди очень часто уповают на одно государство, на другое, на какого-то человека или на какую-то фирму. Но самое главное – уповать на нашего Господа. Самое главное, чтобы человек спасся. Очень много людей страдают, потому что они не знают Бога. Они знают религию, они знают закон, они знают должен, обязан, сделай то, сделай это, вот стань сразу таким правильным. Нет, Господь исцеляет. Господь ведет к водам тихим. Господь дает жизнь вечную и освобождение. Только наш Иисус Христос. Вот возьмите любого человека. И как человек может очиститься? Да никак. Человек может сам себе помыть ноги, руки. Да, это возможно. Но а душу? Кто может очистить душу? Кто может сердце сделать не каменным, а плотяным? Только наш Иисус Христос. Только Он способен это делать. Да и аминь. Поэтому людям нужен Иисус. Как и вчера, так и сегодня, так и завтра. Я смотрю в будущее, и я вижу, друзья, что у нас с вами очень много работы. Людям так нужен Господь. Людям так нужна живая вера. Не какая-то религия, не это закончество, которое уничтожает людей. Кто-то скажет, надо пострадать, надо пройти какие-то испытания. Нет. Иисус, Он истинно жизнь. Наш Господь, Он благой. Боль не лечит человека, боль калечит. И наш Господь Бог, Он не жаждет, чтобы все страдали и мучились. Нет. Господь хочет дать свободу. Господь хочет дать сначала жизнь вечную, а потом и жизнь благословенную на этой земле. Это то, о чем мы с вами говорим. Мы поклоняемся живому, всемогущему, святому, единственному Богу. Нет другого Бога на земле, как только наш Господь. Так давайте вместе будем идти дальше. Вместе будем служить. Вместе будем нести Евангелие во все страны Европы. Да, славянскому миру нужно Евангелие. Сегодня такое время, когда столкнули два славянских народа. И это больно, это печально. Семьи рушатся, друзья становятся врагами. Столько всего происходит. Даже невозможно перечислить, сколько матерей потеряли своих сыновей. Только Иисус может исцелить. Только Иисус может исцелить любую боль. Человеку нужно спасение. Человеку нужно освобождение. Человеку нужна душевная свобода, которую дает наш Господь. Когда мы включаем поклонение, когда мы слушаем поклонение, мы становимся другими. Потому что Господь, Он дает нам жизнь вечную. Когда приходит прославление в любой дом, в любую квартиру, атмосфера меняется. Человек начинает славить Бога. Человек начинает дышать по-другому. Человек начинает на цветы смотреть по-другому. Человек становится счастливым. Я уверена, что верующий человек – это значит счастливый человек. В любой ситуации человек выходит счастливым, потому что он с Господом. В нашем Господе вся сила, в нашем Иисусе вся мудрость, вся любовь и все благословение. Друзья, давайте вместе дальше будем проповедовать через Life TV. Будем нести Слово Божье. Сегодня это важно.

Я хочу благословить вас, друзья. Я хочу поблагодарить за поддержку, за молитвы, за регулярное финансовое даяние. Друзья, делайте это, не останавливайтесь. Так важно, чтобы мы вещали. Да, это не коммерческий канал. Да, мы благотворительный канал. Но мы делаем столько много работы. Мы сегодня стоим на этой земле просто благодаря Господу. Просто благодаря Его благословению, просто благодаря тому, что Господь делает эту работу через нас с вами. Если бы Господь не сказал этого делать, мы бы не делали. Если бы Господь не благословил, не было бы сегодня вещания. Но Господь благословил это служение. Это Life TV, это благословенное служение, которое идет дальше и дальше. Life TV – это тот канал, который был основан благодаря тому, что Господь захотел это. Господь нас вел, и Господь ведет сегодня. И я прошу, Господь, благослови каждого даятеля. Господь, приумножь эти даяния. Пусть семьи будут под Твоим благословением. Пусть люди получают новую работу. Пусть приходят новые идеи для бизнеса. Пусть люди восстанавливаются во имя Иисуса Христа. Господь, я прошу, благослови каждого даятеля. Благослови каждого человека, кто регулярно сеет в эту живую почву Life TV. Друзья, продолжайте это делать. Это так важно, не останавливаться. Господь силен сделать чудо для каждого. Господь силен открыть новые двери. Господь силен открыть окна небесные над вами, над вашими детьми, над вашими внуками, над вашими родителями. Господь, Он благословение. Он тот, который дает все, все, все. И Слово Божье говорит, не обманывайтесь. Всякое даяние доброе нисходит свыше. Господь дает нам благословение. Это все идет от Бога. Друзья, Божье благословение вам. Любим вас, молимся за вас и благодарим вас еще и еще за то, что вы с нами. Всего вам доброго. До свидания.

Добро пожаловать на пятый из восьми вечеров для семьи, которые все посвящены теме «Если бы любовь», троеточие. Сегодня мы подошли с вами к святыне семейных отношений, к интимной жизни. И тема называется «Интимная жизнь», двоеточие, «Спасительные табу». Вначале, в контексте размышлений о табу, о том, что в обществе принято или не принято, вспоминается стихотворение Александра Пушкина «Пустое вы сердечным ты». Она, обмолвясь, заменила. И все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести очей с нее нет силы, и говорю ей, как вы, соблюдая протокол, милы, а мыслю, как тебя люблю. В русском языке есть вот путем использования соответствующих местоимений способность высказывать отдаленность, уважение или близость. И вот такое компаньонское отношение «вы» и «ты» – это определенные условности для некоторых, но они могут быть очень значимы и могут быть очень нужны в нужное время. Таким образом, мы начинаем с вами разговор о непростой теме, что является просто-напросто кем-то установленным или устоявшимся в вопросах мировоззрения на тему интимной жизни, а что в действительности в Священном Писании постулируется и предлагается. Рассказывает о том, как однажды один русскоязычный студент поехал учиться в западные учебные заведения. Вы знаете, что эта мода с Петра I у нас на Руси повелась. Учиться, вот ехать туда, там образование получать. И вот он заполняет анкету на английском языке. Ну и там, соответственно, name – это что у нас? Имя. И заполняет свои анкетные данные. И вот встречает слово sex. S-E-X. Он думает, я же учиться сюда приехал. Причем здесь секс? Ну, тем не менее, надо как-то ответить. И он пишет. No, секс, нет, до свадьбы нельзя, not before marriage. И потом, только вот прожив несколько лет, он понял, что секс по-английски – это пол. Имеется в виду мужской пол или женский. Но, как вы видите, ответ его был в точку. Секс? Нет, никакого секса до свадьбы, о чем мы сегодня будем говорить чуть подробнее. Ну, а вот теперь история уже о немолодых людях. Как вам эта сладкая парочка? Правда? Воодушевляет, вот, да, когда смотришь. Вот что произошло однажды между почтенного возраста мужчиной и зрелого возраста женщины. Однажды старичок стал как-то вот так вот, ну, с особым воодушевлением с утра посматривать на свою возлюбленную и говорит, «Сегодня что-то мне молодость вспоминается. Вот помнишь, было время, когда мы с тобой в молодости встречались вечером под звездами на сеновале?» И она вспоминает, и чувства нахлынули, воспоминания нахлынули. И он говорит, а давай мы сегодня вот тоже встретимся на сеновале и, как говорится, вспомним нашу ту самую чувственную любовь. Она говорит, хорошо. В общем, договорились встретиться в 10 часов вечера. Он приходится, как договорились, приходит туда к 10 вечера, ну, сидит, ждет, ждет, ее нет. Ну, 10 минут прошло, полчаса прошло, час, другой. В 2 часа ночи возвращается домой. Ну, будить не стал свою дражайшую, а утром устроил ей взбучку. «Как я тут полный страстью, как говорится, от страсти трепещу там, и как полагается, да? Мы же договорились с тобой, что встретимся». И она говорит,
Меня мама не отпустила. Как в молодости. Вот так они вспомнили молодость. Когда мы задаем вопрос об интимной жизни, сразу же многие говорят: нет, я тут совсем ни при чем. Да? Это меня уже не касается. И вот если вам удастся не пропустить завтрашнюю тему, когда мы будем говорить на тему «Интимная жизнь, двоеточие, разрушительные мифы», мы и об этом, даст Бог, поговорим. Но сегодня прежде всего нам нужно немножечко задать вот следующий вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о любви, об интимном измерении любви, об интимной близости вслух? Не является ли это постыдным? Прилично ли это в принципе? Не является ли это признаком дурного тона? Что Священное Писание говорит на эту тему? Можно ли говорить вслух о любви? Вот основополагающий факт. Библия говорит об интимной близости много и откровенно. Много и откровенно. Скажите, а как называется самая романтическая книга в Библии? «Песни песней». Да, в действительности, «Песни песней Соломона». И вот один из специалистов, священнослужителей, который проводил в свое время в Москве семинар «Откровенно о сокровенном», он рассказывает о том, что периодически совершает, выступая в школе перед старшеклассниками. Он берет Библию и ее кладет в обложку какую-нибудь, которая никак не содержит ничего, ни креста, ни слова Библии и так далее. И вот он открывает книгу «Песнь песней», находит вот те самые слова и начинает читать буквально вот с первого стиха. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих, ибо ласки твои лучше вина от благовония и так далее». Он говорит: «Как вы думаете, что это за книга? Откуда я цитирую?» И практически все отвечают: «Камасутра».

Камасутра. Он говорит, нет, это из Библии. И он им показывает, вот, пожалуйста, по, как говорится, благословению, там все как полагается, Ветхий, Новый Завет. Люди не верят, они думают, что он просто обложку Библии на Камасутру надел. То есть в мировоззрении многих Библия – это книга о Боге, о святости, о скукотище. А вот интимная жизнь – это что-то совершенно из другой оперы и, соответственно, для другого народа. Нет, чтобы Библия такое говорила, не может быть. Так вот, фактом является то, дорогие, что начиная с самого начала Богооткровения, самая первая книга, начиная с первой главы книги Бытие, а дальше, когда мы смотрим, в принципе, на Пятикнижье Моисеева, на Тору Господню, там оказывается об интимной близости, и о законах, которые ею управляют и которые даны для благословения в этой сфере, говорится очень ясно и неприкрыто. Ну, чего стоит, например, 18 глава книги Левит. Вот давайте прочитаем хотя бы то, что написано в самом начале в качестве обозначения содержания главы. Вот здесь мелким шрифтом. Левит, глава 18, написано «Законы о браке и мерзости половых отношений». И все, что дальше описано, это именно описание вот различных видов девиаций, отклонений, которые запрещены, объясняется почему. То есть Библия говорит об этом в 18 главе, концентрировано в книге Левит. Далее через страничку в 20 главе снова повторяется. Я уже не говорю о таких книгах, как «Песнь песней», книга «Притчи Соломона», книга «Экклесиаст». О, а что можно сказать о книге пророка Иезекииля, где он так подробно вот описывает все это, и созревание девочки, и описывает все формы ее и так далее. То есть Библия наполнена информацией об этом важном вопросе. Но кто-то мог бы сказать, хорошо, читай сам дома. Зачем это вот на общество выносить? Да, все-таки, ну как-никак, как-то ну, непривычно. Скажите, что нужно было делать со Священным Писанием? Где его читать? Книга Второзаконии, 31 глава, стихи с 9 по 13. Говорит, собери, Второзаконии, 31 глава, с 9 по 13. Собери мужей, жен, детей. И что дальше вы видите на экране? И читай сей закон вслух. То есть все, что в Библии написано, нужно читать вслух. В обществе, в общественном контексте. И вот когда мы смотрим, как это фактически осуществлялось, то в книге Неемии, в 8 главе, в стихах с 1 по 3 и затем в 8, это описано так. Давайте посмотрим. Книга Неемии, 8 глава, с 1 по 3 и 8. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим. Тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая пред водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю, и принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, пред мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать». Теперь у нас стих 8 сказано, «И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, разъясняли, и весь народ понимал прочитанное». То есть там при описании дальше говорится, что и младенцы на руках были, весь народ. То есть, иными словами, если ребенок еще не вырос для того, чтобы эти вопросы понимать, это ему не повредит. Когда, допустим, взрослые говорят там о каких-то экономических процессах, и 4-летний малыш их слушает, это ему повредит? Нет. Точно так же, если он встречает термины, которые он не понимает, это ему тоже не повредит. То есть, еще раз, воля Божья, чтобы все
всегда в общественном контексте все слова Божьи читали, начиная с Торы и все Священное Писание, и это именно так и происходило на богослужениях народа Божия. В 15 главе книги «Деяния апостолов», когда речь идет о решении Первого Иерусалимского собора касательно язычников, то там, помимо всего прочего, сказано: «Ибо закон Моисеев от древних родов

по всем городам, имеет проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу». То есть в народе Божьем было установлено так, что вся Тора от Бытия до Второзакония прочитывалась целиком за год. Появилось 54 недельных главы Торы, и вот из года в год все это было заповедано слушать. И слушая, люди наизусть заучивали. То есть не только об этом можно читать где-то вот в своей тайной комнате. Нет, об этом нужно читать вслух, об этом все должны знать. И потому вопрос, какова ваша реакция? Готовы ли вы сегодня об этом читать вслух? Готовы ли вы об этом сегодня размышлять? Готовы ли вы адекватно на это реагировать, как Господь к тому призывает? Я вспоминаю один разговор с женщиной вот, на эту тему, и она фактически сказала мне следующее. Она говорит, я никак не могу понять. Как так произошло, что песнь песней, книга, которая говорит о чувственной любви, вдруг оказалась в каноне священных писаний? И дальше добавила, была бы моя воля, то я бы ее просто вырвала из Библии, потому что там вот, ну, вообще невозможно, так все откровенно. Ну, то есть, понимаете? Вопрос, дорогие, кто формирует наши понятия о допустимом и недопустимом? И на базе чего это понятие должно формироваться? Это выбор. Кто хочет жить по традициям, не весть откуда взявшимся, пожалуйста. Но если выбор в пользу Слова Божия, то библейская позиция очень ясна. Об этих вопросах нужно говорить, об этом Библия много говорит, и нужно говорить именно в общественном контексте. Итак, кто дает мне разрешение сегодня говорить об интимной жизни? Поднимите руку, пожалуйста. Так, аллилуйя, благословен Господь, я радуюсь тому, что вы послушны Слову Божию. Все, значит, сегодня у нас получится. Итак, перед тем, как мы посмотрим на те запреты, которые оставлены в Слове Божьем, нам в первую очередь необходимо рассмотреть природу любви, физической любви, согласно Священному Писанию. В книге «Бытие», во второй главе, в 24 стихе, записаны слова, к которым мы уже неоднократно обращались за время наших встреч, где сказано: «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Вот этот вот глагол «прилепится», он, помимо всего прочего, имеет ярко выраженную сексуальную окраску. Потому что именно это слово цитирует апостол Павел, когда в первом послании Коринфянам, в 6 главе, в 16 стихе говорит: «Ибо совокупляющийся становится одно тело». То есть, вот он, цитируя именно 24 стих 2 главы книги «Бытие», описывает интимную близость. То есть, одна плоть – это результат соединения именно на уровне самых близких сокровенных отношений. И, что самое удивительное, именно вот этот вот язык, язык интимной близости в Священном Писании используется для описания, ну уж вообще, самого святого. Давайте посмотрим на 5 главу послания апостола Павла в Ефес и прочитаем там стихи с 28 по 32. Ефесянам 5 глава, стихи с 28 по 32. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его». Узнаете язык? Откуда это язык? Это книга «Бытие», 2 глава, описание создания семейной пары. «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви». То есть «Бытие 2.24» используется для описания интимной близости в семейном союзе, и этот же стих апостол Павел цитирует для описания взаимоотношений Христа и церкви. Вот насколько
свята и возвышена природа интимной близости в законном, венчанном, благословенном браке. И об этом Священное Писание говорит неоднократно. Но пока сделаем следующее утверждение. Интимная близость – это таинство. Единение мужа и жены – символ союза Христа с Церковью. Вот природа интимной жизни. Когда мы продолжаем разговор о природе,

В современной жизни используется термин «познал». Это способ познания друг друга. Познания на самом глубинном из возможных физических, эмоциональных и даже духовных уровней. И вот этот вот термин, он описывает именно единение двоих. Это способ проникновения во внутренний мир друг друга. В книге «Бытие» в 24 главе, в 16 стихе о тех, кто еще не имел опыта интимного, жизни сказано, это была дева, которая не познал муж. То есть интимная жизнь оставлена в качестве способа познания друг друга. Но вновь, самое удивительное, когда мы говорим о статусе этого вида взаимоотношений в браке, это то, что Господь использует этот же самый язык для описания своих взаимоотношений с нами, с теми, кто вошел в завет, кто присоединился к его народу. Посмотрим с вами на книгу пророка Осии, вторую главу, стихи 16, 19 и 20. Осии, вторая глава, 16, 19 и 20. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и так далее». И вот главное 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности». Итак, что происходит? Обручение, помолвка, и результат сказано: «И ты познаешь Господа». То есть термин «познать» описывает как интимную близость в браке, так и взаимоотношения в завете с Господом. Тот же самый язык, язык мужа и жены, язык обручания и обручения, и помолвки, и, наконец, соединения в интимной близости с использованием термина «познать». В книге Откровения в 19 главе, когда вот описывается уже завершение греховной истории земли, когда все дети Божьи за все века собираются в Царствие Божье, то это описывается каким термином? Брак Агнца. То есть это венчание, это бракосочетание, это соединение, долгожданная свадьба. Вот каков статус. Еще раз, интимная близость – это возвышенные, святые отношения, прообраз опыта богопознания. Но, к сожалению, мы живем в мире, где все, в том числе и вот это самое сокровенное, самое святое, самое возвышенное, опошлено, унижено и растоптано. Если задуматься на минуточку о том, что составляет содержание форменного мата, то вы увидите, что это как раз тема интимной близости. Представляете? То есть получается, что самые ругательные слова, причем практически во всех языках, это самые святые слова, что касается взаимоотношений с точки зрения Бога. То есть дьявол все перевернул, он извратил, исказил понимание, потому на самые вот такие понятные, в Библии ясно изложенные вопросы нам приходится смотреть, продираясь буквально сквозь дебри всевозможных наслоений, представлений и традиций, чтобы хотя бы чуть-чуть подобраться, расчистив место для того, чтобы говорить об этом так, как Господь об этом нам сказал. Итак, теперь определение. Наша тема называется как? «Интимная жизнь, двоеточие, спасительные табу». Нравится вам слово «табу»? Что такое табу? Что-то запретное, слышу. Давайте посмотрим на толковый словарь Даля. Сказано «табу» –
это запрет, наложенный на что-либо, завет, заповедь. Очень интересно, да? Табу синонимично термину «завет» или «заповедь» в смысле запрета. Но если мы возьмем уже другую эпоху, так сказать, эпоху после Даля, то вот, пожалуйста, известный документ «Большая советская энциклопедия» на табу смотрит совершенно по-другому. Табу, распространенное в докласовом,

обществе система запретов, нарушение которых якобы карается сверхъестественными силами. Возникновение табу связано, по-видимому, с потребностями формировавшегося человеческого общества подчинить поведение индивидуума интересам коллектива. Как вам это нравится? То есть табу – это что? Это что-то надуманное такое, это вот способ осуществления контроля за или над свободой личности. Потому у нас фактически два определения. Это заповедь, это завет, это нечто положительное, это какой-то запрет, имеющий в действительности смысл и пользу. Либо это пережитки доклассового, такого, так сказать, полуобразованного общества. Давайте посмотрим на природу закона и заповеди согласно Священному Писанию. Вот перед тем, как в 18 главе книги Левит, которую мы сегодня упоминали, рассказать о табу, рассказать о том, что запрещено, Господь оставил нам важнейшую преамбулу, в которой раскрывается природа этих законов. И сказано, 18 глава, 1 и 5 стихов, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, Я Господь Бог ваш, по делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите, мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, Я Господь Бог ваш». И вот теперь внимание, соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив, Я Господь. Итак, какова природа закона? Это закон, стоящий на страже жизни. По делам языческим, где был страшный разврат, по делам земли ханаанской, где, пожалуй, еще страшнее был разврат, не поступайте, поступайте по законам жизни. Вот природа табу. Вот почему эти табу в названии нашей беседы какие? Спасительные. Это запрещения, которые сохраняют нас от вырождения, от исчезновения, от гибели. И это же описание и эта же оценка природы законов повторяется и в апостольских писаниях. Послушайте, пожалуйста, что написано в книге «Деяния апостолов» в 7 главе, в стихах 37 и 38. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым, «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Что Моисей принял на горе Синае? 10 заповедей, а потом и все остальные заповеди, книгу Завета. И вот то, что он получил на горе Синае, скажите, пожалуйста, как названо? Живые слова. Таким образом, мы с вами должны сегодня в самом начале сделать выбор, как относиться к ограничениям, как к чему-то нас в действительности в рабстве содержащему или как к тому, что нас уберегает от гибели. В конце вот этой 18 главы книги Левит написано, что вот люди, которые здесь жили, язычники до вас, они вот землю сквернили своими девиациями, своими нарушениями законов интимной близости. И что земля сделала? Свергнула их себя, потому что это нечто противоестественное происходило. И он говорит, вот чтобы с вами этого не произошло, вы не повторяете их ошибок. Итак, природа Божьего закона заключается в том, что это закон жизни. Какие же законы в отношении сохранения святости интимной жизни даны в Священном Писании? Об этом разговор во второй части нашей встречи сегодня.

Богу за все. За все благодарите. Друзья, сегодня будет такое серьезное слово, которое звучит из Евангелия от Луки, 10 глава, 3 стих. Оно будет называться «Идите, я посылаю вас». «Идите, я направляю вас» или «Я повелеваю вам идти». «Идите, я посылаю вас». Это слова Иисуса Христа. Смотрите, Иисус говорит «Идите, я посылаю вас». В нашей жизни наступает такое время, когда Господь нас начинает направлять. И это не то, чтобы всегда каждому из нас хотелось, потому что мы вынуждены менять уютное место, часто в мире это называется зоной комфорта, то есть там, где тебе хорошо, там, где тебе приятно. И вдруг Господь говорит, что нам нужно куда-то идти. Если бы этого не было очень важно и жизненно важно, Господь никогда бы этого не сказал. Он хотел, он был бы рад, чтобы мы жили каждый под своим шатром, под своей смоковницей, как вот во время царя Соломона, чтобы каждый под своей виноградной лозой, чтобы мы просто наслаждались Богом, вот каждый был бы, ну, я дитя Божие, чтобы мы спокойно вот играли с детишками, там, с внуками, это тоже очень хорошо, чтобы мы просто отдыхали или слушали приятную музыку, и вот так проводили бы дни своей жизни. Но этому мешает одно обстоятельство, что есть очень дорогие Богу люди, мужчины, женщины, молодые люди, дети, подростки и совсем престарелые люди, которые, если они не покаются, если они не услышат о Боге, они не поверят. Если не поверят, то они не покаются. Если не покаются, то они не попадут в книгу жизни и не спасутся от ада. Понимаете, и вот Господь, зона комфорта учеников была одна из лучших. Я позволю себе так утрировать. Они были рядом с Иисусом. Что могло бы быть лучше? Правда, друзья? Вот если бы сейчас среди нас вот здесь сидел Иисус, мы бы все к Нему, и я бы тут прибежал туда. Иисус пришел к нам. Но вот у учеников было это самое лучшее время, самое лучшее общение. Сам Господь был прямо рядом с ними. Он ночевал рядом с ними, он в лодке был рядом с ними, они кушали вместе, они ходили вместе. Это была зона комфорта. Почему, когда Петр, а еще ученики, когда попали на гору преображения, то есть Иисус показал свою славу, он засиял, как солнце, тогда они сказали, только хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, то есть давай сделаем вот эти кущи, это шалаши из веток. Вот. И в Израиле это делали, потому что это палящее солнце. Если где-то люди отдыхали, они делали какой-то навесик или вот делали, скажем, шалаши, чтобы укрыться от палящих лучей, от зноя. И вот ученики находились с Иисусом, но Он вдруг им говорит, идите, я посылаю вас. Куда Он их отправлял? Куда Он их посылал? Написано, Он послал их во всякий город и всякое место, куда он хотел сам идти. Здесь такое поручение, оно иногда беспокоит. Некоторые с радостью сразу бегут. «Ой, я рад, я пойду проповедовать». Особенно, когда это молодые, полные жизни, новообращенные люди или такие близко с Богом. Но многие понимают, что все это сопряжено с определенным дискомфортом, с определенными неудобствами. Ну, как я буду говорить другим? Что обо мне подумают? И подумают, что я ненормальный, и вообще от меня отвернутся, или вообще обидят меня. А если еще и пойти говорить там, где гонения, например, в мусульманских странах, то вообще опасность для жизни. Но Господне Слово остается вечным. Он говорит, идите, я посылаю вас. Идите, я посылаю вас, я повелеваю вам. И вот это слово «идите», оно имеет отношение к каждому, абсолютно каждому из нас. И сегодня в этой проповеди я хочу именно это подчеркнуть, чтобы это запомнилось у нас. И меня всегда ободряет, когда есть телевидение, потому что это услышат еще те, которые сегодня не могли быть, и усмотрят, посмотрят те, которые на телевидении. И поэтому вот то, что те, кто мы находимся здесь, часть, да, церкви, знаете, что это слово относится и к нам, и к тем, кто нас сейчас смотрит, кто меня видит. Это серьезное поручение Иисуса. В Библии его называют,
христиане, великое поручение Иисуса. Почему великое? Потому что это великая миссия. Это дает

величайшее благословение, самое великое чудо, которое есть на земле. Это чудо рождения заново, когда человек из грешного становится праведным, из нечистого становится святым и чистым, из детей сатаны становится Детем Божьим, от сынов лукавого, да, становится сыном или дочерью Господа. И вот это слово, я слышал, как оно звучит, «идите», вот это слово. И на эту тему мне приходили места Писания, и я размышлял об этом. Это для многих будут знакомые стихи, но поверьте, тогда это будет для нас, скажем, достигаемо, когда мы действительно пойдем. Правда же? Пойдем. И в Библии сказано, обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Божий. Я сегодня там готовился к собранию, умывался, и вдруг я этот стих у меня. Обрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Господень. Но когда пойти проповедовать, не каждый обрадуется, потому что это же надо разговаривать, это нужно приложить усилия, это нужно побороть страх, нужно побороть стыд, потому что некоторые стыдятся, стесняются. И Павел об этом сказал прямо, я не стыжусь благовествования Христова. Я не стыжусь, Римлянам 1 глава. Я не стыжусь, а это пример для нас. Почему? Потому что, видите, Псалом замечательный, 12-й, обрадовался я, когда сказали мне. Вот. И помните, когда Иисус сказал Закхею, Закхей, мне нужно быть у тебя в доме. И он обрадовался так и сделал для него большое угощение. Но когда мы говорим, идите, я посылаю вас к людям там, непокорным, сказано в Ветхом Завете, я посылаю тебя к людям непокорным, с твердым лбом и жестоким сердцем, то это уже серьезно. А вот такие были пророки, это были посланные Богом. Апостол это тоже означает посланный Богом. Вот это слово апостол, или по-гречески, значит посланник Божий. Конечно, есть апостолы в полном смысле слова, которые, вот 12 апостолов были, там апостол Павел, другие, или на земле есть люди, которых мы называем или считаем апостолами, таких как, допустим, Лестер Самуэлл, там другие, там Морис Сирула был, там вот, можно сказать, и Бонке можно назвать, Рейхарда Бонке, как апостола, он евангелист, но на самом деле они столько-столько привели людей душ ко Христу. Но Павел говорит, мы посланники от имени Христова. То есть такое название есть у сестры Наташи, у Оли, посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Давайте скажем это слово, мы посланники. Представляете, если мы не привыкнем к этому термину, если мы не будем это слышать в церквях, если мы не будем слышать друг от друга, то, может быть, просто мы будем думать, что мы просто христиане. Но оказывается, что мы посланники. И когда у вас есть послание, задание, то вы знаете, что у вас есть цель. И если вы с кем-то по пути поговорите, ну, о чем-то, вы знаете, у вас есть посланники. Ну, например, если вы почтальон, если бы вы работали на почте, то вы можете сказать посланник. Почта Эстонии или почта России и другой посылает вас, вот дает вам бандероли или дает вам почтовые переводы раньше носили, сейчас, не знаю, пенсионерам. То есть даже финансы они носили. Правда же, это небезопасно, но вот люди так работали. И носили пенсию и так далее. Я помню такие истории в детстве, я помню. Они приносили телеграммы, они приносили важное сообщение, радостные сообщения, иногда тревожные сообщения. Это посланник. Почтальон, посланник. Сейчас, слава Богу, существует электронная почта, да, и очень много почты может приходить лично к человеку, минуя. И тем не менее, почтальоны работают, они носят рекламу. В рекламе как бы добрая весть для кого-то, ну, частично. Что там есть скидки какие-то, там, 20%, 30% или даже больше. И это в определенном смысле для людей. Одна женщина сегодня в магазине говорит за моей спиной, а вот у вас тут была красная рыба по филе. Они говорят, а вот уже раскупили, говорит продавщица, на такой товар. Говорит, я видела рекламу, что вот есть скидка там, и столько-то стоит вот филе красной рыбы. Ну, я слушаю сзади, я стою у кассы, думаю, да, она говорит, на такой товар не залеживается, говорит, вот надо. И поэтому для некоторых это радостная новость, они увидели и пошли что-то купили. Нет, не получили бесплатно, бесплатно только в церкви, правда же? Аминь. Вот в мире бесплатно.

Там вот люди шутят, говорят, там сыр какой-то, мышеловки, все. Но мы говорим, у Бога есть реально бесплатно. Бог говорит, придите без платы. Бог исцеляет бесплатно, благословляет бесплатно, помогает бесплатно. Почему? Потому что Иисус заплатил за это цену. И Иисус это купил для нас. И ради имени Его, ради Иисуса Христа, Бог Отец желает благословить людей, благословить Нарву, благословить каждого, кто придет к Нему, кто протянет свои руки, кто навстречу Божьему благословению, кто откроет свое сердце. И Бог благословит. Как Он сказал, что «отсыплют вам в лоно ваше, это ваш подол, вот, отсыплют вам». Поэтому, да, у женщин было насчет этого особенное благословение, да, у многих был фартук, подол. Ну, мужчины на Востоке тоже носили длинные одежды. Иногда не было с собой ничего. И они вот эти длинные одежды вот завязали в подол, и вот что-то они сюда успели насыпать, зерно или что-то. Так вот, Бог говорит, отсыплют вам в лоно ваше, в ваш подол. Какой умерите меру, такой вам отмерится. И я говорю о том, друзья, что сейчас это не просто слова. Господь действительно хочет, чтобы мы, каждый из нас, буквально шли. Иисус об этом говорит Иоанна 15:16. Иоанна 15 глава, 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и послал вас, поставил вас, чтобы вы...» Что делали? Шли, шли. Давайте скажем, чтобы мы шли и приносили плод. И вот мы приходим в церковь, и это очень правильно. И те, кто приходит в церковь, у них особенная вера. Они любят Господа. Я не хочу унизить тех, кто не может быть или кто пропускает по уважительной причине. Но вот мы пришли, потому что у нас такая вера. У нас, мы чувствуем ответственность, да? Вы пришли, и это очень хорошо. И те, кто слышит меня сейчас и не могли прийти, конечно, мы вас очень сильно любим, и я верю, что вы придете при первой возможности. Но Господь говорит одно, когда мы приходим в церковь, мы приходим, чтобы быть благословленными. А когда мы идем, то есть Бог говорит нам идти, то мы идем, чтобы благословлять людей. Идем, чтобы сказать им слово от Бога пророческое. Да, это тоже служение важное. Знаете, Бог говорил, иди, я посылаю тебя, иди, передай народу, иди, скажи. А это очень важно. Идти, чтобы отдать им какие-то продукты, возможно, благословения. Идти, чтобы им рассказать о Спасителе. О Спасителе. Итак, Господь говорит, идите. Ну, к кому мы должны идти? В церковь, понятно, мы идем навстречу, и Бог говорит, придите ко мне все. И в церковь мы приходим. Правда же, да? А когда мы идем к кому-то, мы как бы уходим из церкви, мы уходим из дома, мы уходим из наших общений, и вот идем, чтобы с кем-то поговорить, чтобы куда-то поехать даже, куда-то пойти ради этой миссии. Вот, чтобы эти выходные дни провести вот, не в комфорте, знаете, вот, спокойно в саду там, повозиться с цветами, что-то. Хотя это очень приятно, это красиво, это хорошо. Но вдруг проповедник должен поехать куда-то, рассказывать о Боге, служить несколько часов подряд, убеждать людей, там, помогать им и так далее. Потому что Господь говорит, идите, я посылаю вас. Бог хочет, чтобы мы не просто пошли, чтобы мы донесли слово. И это как почтальон, который несет, но это слово от самого Господа. Слово от Бога. И Господь говорит, идите, я посылаю вас. Первое, Бог говорит, идите, я посылаю вас. Второе, куда идти, кому идти? Куда идти? Написано, во всякий город и всякое место, куда сам хотел идти. Это Луки 10:1. Он начал посылать их по два. Здесь Божья помощь, чтобы ободрение было, чтобы не так было страшно, то сестра, допустим, Инна с кем-то договаривается, сестра, пойдем вместе. И тогда, если одна запнулась, растерялась, ну, или там смущалась, потому что тут, допустим, какому-то мужчине надо рассказать, то другая поддержала ее. И наоборот. Иисус по двое отправил. Он не просто говорит, иди, хотя Бог использует людей и в одиночку. Согласитесь, да? Потому что Филипп пошел один. Бог ему сказал, иди на дорогу, ведущую в Газу, которая пуста.
Та же самая Газа, о чем мы говорим. Иди туда, на ту дорогу, которая пуста. И он пошел. Смотрите, он встал и пошел. Здесь могут быть аргументы, могли бы быть, как это идти туда, где пустая дорога. Зачем идти туда? Но он повиновался Богу. Смотрите, он встал и пошел. Теперь, смотрите, мы к этому вернемся. Бог говорит, Иисус, мир вам, как послал меня Отец, так я посылаю вас. Вот пусть эти слова запомнятся нам. Запомнятся, что Господь посылает каждого из нас. Смотрите, выше, Иоанна 17, 18. «Как послал меня Отец, так я послал вас», Иисус говорит в молитве. 17 глава Иоанна, 18 стих. «Как послал меня Отец», Иоанна 17, стих 18. «Как послал меня Отец, я посылаю вас». «Как послал меня Отец», извините, повторяю. Это значит, вот точно так же, вот точно так же, чтобы мы не имели отговорок. Что, но это же мы, это же Сын Божий, это же Господь. Бог говорит, как послал меня Отец. Вот так я посылаю вас. Вот как мы должны пойти? Вот так, как Иисус был послан. Так я послал их в мир. Это он молился, отчитывался Отцу. В молитве это было ходатайственно перед его страданиями. Он мог свободно помолиться. Возвел очи к небу и начал молиться. После этих слов. Вот так, как Господь. Теперь смотрите, друзья. В 20 главе, 21 стихом Иисус говорит, «Мир вам, как послал меня Отец». Это то же самое. «Так я посылаю вас». Иоанна 20, 21. Сказал им вторично. Первый раз сказал, «Мир вам», а потом говорит, «Мир вам, я посылаю вас, как Отец меня послал». Это очень серьезно. Вот кому здесь говорится? Ученикам Иисуса. А 70? 70 даже потом оставили его. Это было больно, это было разочарование. Но он даже, зная, что они оставят его, он все равно дал им возможность потрудиться. Согласитесь, правда, друзья? Мы должны всех, всем рады быть, и каждому человеку рады. Вы знаете, Илия, когда благословил Елисея, и он благословил Азаила на царство. Азаил был сирийский человек, и царь так на него смотрел и заплакал, и привел его в смущение. Он говорит, почему ты так как бы смотришь, что? Он говорит, просто я знаю, сколько зла ты сделаешь моему народу, сколько ты причинишь зла Израилю. Он говорит, кто такой я, мертвый пес, чтобы мог такое сделать? То есть он был слуга, и Азаил был слуга сирийского царя, Винодада. Царь умирал, а на него пророк смотрел и видел, что будет впереди. Однако же он помазал его, царя над Сирией. И так, когда Бог избирает человека, порой Господь знает, что потом, помните Саул, потом, он не слушался Господа, но Бог все равно любил его, давал ему шанс. И поэтому это непонятно, но вот такой наш Господь. И когда тебе скажут, да, тот человек так плохо про тебя говорит, а сестра говорит, а все равно его любим, благословляем. А вот тот человек тебе не верит. Когда сердце правильно, человек говорит, а все равно мы его благословляем. Мы все, пусть его Бог все равно благословит. А вы знаете, вот он вам, вот он пришел к вам, вот он прикидывался вот таким вот верующим, а на самом деле он там вот такой... А не важно, все равно мы его благословляем. Скажите аминь, да? Как вас не важно, как это так? Почему? Он же вот так плохо о тебе думает. Вот. Это не важно. Главное, мы должны его, чтобы мы любили. Правда же, да? И поэтому не важно, как человек поступит потом. Сейчас очень важно дать ему шанс. Потому что дать ему возможность, дать ему благословение. Знаете, когда вы в садике воспитывали деток, вы, наверное, тоже могли думать, какая у них сложится потом судьба. Понимаете, вот они вырастут. Этот мальчик и девочка, наверное, точно будут хорошими. Вот они такие вот. А вот этот мальчишка, он такой вот. Мы, может быть, думать, но знаете, наше дело благословлять детей. В садике, в школе. Правда же, да? Все. Вот, мы должны это делать. А как он вырастет?
то это уже во многие факторы сыграют. Может быть, он вырастет замечательным человеком в обществе. Может быть, он вырастет с проблемами и недостатками. Но наше дело – служить, молиться, благословлять, правда же? И надеяться, и верить за них. Правда ведь, друзья? Мы не должны думать, вот мы будем проповедовать, а они потом, вот человек потом будет неверен, уйдет от Бога. Но вы знаете, это не наше дело так решать. Правда, мы наше дело делать все возможное. Мы получим за это награду. А человек, он примет решение, а может быть, он потом, как Господь сказал, я скажу грешнику, ты умрешь за свои грехи, ты погибнешь, а он покается в беззаконии своем. И Бог говорит, я отменю, и он не погибнет. Правда же, друзья? Или наоборот, скажу человеку, ты праведник, ты хороший, то есть, ну, ты правильный, ты будешь жить. А он понадеется на свою праведность, ну, как бы вот, я праведный, теперь я спасен навеки, спасен навсегда, могу жить, как хочу. Вот один раз покаялся, мне хватит на всю жизнь. И сегодня один служитель, Рик Джойнер, он говорил, я смотрел, он говорит, представляете, я встретил такие ложные учения. Когда люди считают, что они один раз покаялись, и теперь могут делать все, что хотят, что им все грехи на всю жизнь как бы вперед проще. Он говорит, какое же беззаконие, говорит, некоторые из них, наверное, даже имеют бесов, те, кто так утверждают, он сказал. И он говорит, надо же, как учат, говорит, ничего общего с Библией не имеет. Я хочу лучше верить в Библию, он сказал, правда же? Помните, Бог сказал верующим в книге Откровения, покайся, покайся, верующим сказал, и покайся. Вот, так вот, есть люди, которые, они покаялись, но они, может быть, не были верны. Все равно Господь говорит, покайся, да? И не то, чтобы вот он, я теперь все, у меня как бы, нет, слава Богу. Есть возможность измениться, есть и правильно это сделать. И он говорит, и эти так называемые христиане вдруг уже усомнились в молитве «Отче наш», как это там написано, «Прости нам грехи наши». Это ошиблись в словах самого, они ошиблись, они, в смысле, усомнились, они подумали, что слова Господа неправильны. Как это мы уже помолились, все. Вы представляете, как сатана может увести людей от чистого сердца, от покаяния. А если я сестру обидел, а если брата? А если что-то не так сказал? А если не так подумал? Конечно, надо покаяться. Аминь. Это не отменяет, что я дитя Божие. Это не отменяет того, что Бог сделал раньше. Но вот и такие нашлись люди, чтобы людей увести от покаяния, увести их от изменения, чтобы они не попали в Царство Божие. Сатана говорит, тебе не нужно. Ну как это так? Маму обидел, папу обидел, 10 раз обидел или больше. И как и не пойти к маме и не попросить прощения? Согласитесь тогда? Вот. Так вот, друзья, сатана пытается всегда исказить Библию. Но моя цель о том, а Господь хочет, говорит, идите и проповедуйте. Бог всем людям повелевает повсюду покаяться. Аминь. Ну, если сердце не осуждает нас, ну, слава Богу, и тогда имеем дерзновение к Богу. Я имею в виду, если мы уже покаялись, уже обратились к Богу. Но если сердце осуждает нас, и если слово осуждает, ну, надо сказать Богу, надо искренне, прости, Господь, я погорячился, прости, не так сказал. Дай мне мудрости, помоги мне и так далее. И вот, друзья, нужно именно донести людям весть о покаянии. Донести людям весть о покаянии. Это радостная весть. Покаяние – это не обвинение. Покаяние – это возможность. Это не шанс. Это шанс, но это не обвинение, но это именно шанс спастись, вы представляете? Некоторые люди попали в какие-то, допустим, проблемы или проблемы с законом. И вдруг им говорят, допустим, говорятся, что если вы извинитесь, если принесете извинения, там, если там, человеку возместите ущерб, то есть возможность, что наказание вы избежите. И человек радуется, он говорит адвокату, так, да? Ой, да, конечно, я сделаю, я все, я буду, простите меня, простите, я заплачу там за ремонт, я там что, там аварию сделал или что-то, или так далее. Понимаете? Когда человек слышит, что можно извиниться, его просят, или говорят, мама там сказала нам по секрету, что вот если он вот извинится, то она его простит. И мы говорим, ну, она сказала, что да. Правда, неужели я могу просто... Да. Так вот, когда Бог говорит покаяться, это не обвинение. Петр говорит, они говорят, что нам делать? Он говорит, покайтесь. Пусть крестится каждый из вас и получите дар Святого Духа. Дайте Богу славу, пожалуйста. Аллилуйя! Аллилуйя! Это чудесно, так просто, искренне. И здесь нужна вера, только вера, доверие Богу. И теперь Иисус сказал, идите,
я посылаю вас. Я как послал меня Отец, вот так я вас посылаю. Куда посылает нас? Во всякий город и место, куда бы сам пошел на нашем месте. Кто из вас верит, что Господь пришел бы в поселок Ольгино, Он пошел бы в Петристе? Я имею в виду, местные знают в Эстонии. Какой-то другой поселок и город. Конечно, Он пошел бы туда. На этих дачных кооперативах проповедовать. Пошел бы в другой город. Всякий город и всякое место. А куда ходил Иисус? Написано, Он ходил по всем городам и селениям. Это Матфея 4:23. Матфея 4:23. Ходил Иисус по всем городам и селениям. Он не просто ходил. Что же делал Господь? Многие знают это. Он проповедовал Царство Божье. Что Он еще делал? Исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях. Вчера мы общались с некоторыми, вот, кто были у нас на евангелизации, и одна женщина сказала, вы знаете, я пошла к одной верующей, и она за меня помолилась, и мне так стало легче, как бы стало хорошо. Я думаю, как приятно, к верующей женщине она пошла помолиться. Вот, видите как, даже не в церковь пришла, пришла к верующей, потому что Иисус исцелял болезни, проповедовал Царство Божие, исцелял всякую болезнь и всякую немощь, то есть ну, слабость любая. И прошел о нем слух по всей Сирии. Приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками. Это могут быть эпилепсии, это может быть что угодно. Это может быть и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, то есть парализованных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи, из-за Иордана. Вот эти слова мы тоже и в библейской школе слышали когда-то. Ходил Иисус, то есть у нас сейчас будет тема благовестия, начинается с этой пятницы. Иисус ходил, и Он не просто ходил, Он проповедовал. И Он исцелял всех больных. Вот, я помню, одна девушка пришла в церковь. Ей было 16 лет. Господь чудесным образом спас ее. Это еще в начале нашей церкви. Он спас ее от страшных грехов, от наркотиков, от алкоголя, от всего. И потом она сказала, вы знаете, когда я пришла к Богу, говорит, Бог меня исцелил от вот лунатизма. Она была лунатиком. И когда она пришла в церковь, и вот эта молодая церковь проповедовали, там Павел Седнев, Яша, и Володя, другие. И Господь исцелил эту девушку. То есть это была болезнь, вот в Библии написано, лунатиков. И она говорит, я читала это в Библии, и потом вспомнила, что больше ничего тогда не было. То есть Иисус такой добрый, Он чудесный. Скажите слава Богу, друзья. Дадим Ему хвалу за все. Пожалуйста, не будем лениться славить Бога за все. И так Он ходил и вот это делал. Дальше. Куда Он ходил? Во всякий город и всякое место, по всем городам и селениям. Он ходил по всей Галилее, в другом месте сказано. Много писаний есть. Он ходил. И даже в Луки сказано, в 9 главе, 10, 9, подобное. Есть эти стихи. Вот. Вернее, в Матфея, в этой же 9 главе, Матфея. Здесь сказано, Он ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах их. Матфея 9:35, пожалуйста. Уча в синагогах их, то есть там, где собирались люди, там, где была возможность. Он проповедовал дальше. Исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях, видя толпы народа, он жалился, как они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Людям всегда нужен лидер, и Бог поставил пастырей, чтобы быть вот лидерами. Лидеры домашних групп, лидер прославления, лидер какой-то работы милосердия, раздачи одежды. Всегда кто-то, кто пойдет вперед, в школе должен быть лидер, директор, там, завуч, учитель должен быть лидером для детей и так далее. Так вот, Господь, Он, видя толпы народа, Он говорит, они как овцы без пастыря, овцам нужен пастух. Овечки вообще видят всего несколько шагов, там 4-6 метров, по-моему, и у них вот зрение такое слабое. Им нужно, чтобы слышать голос пастыря, им нужно за кем-то идти, за голосом. Вот. И он говорит, тогда ученикам своим, говорит, жатвы много, то есть очень много, а делаете ли мало?
Итак, молите Господина Нажата, чтобы выслал делателей Нажатого свою. И, призвав 12, дал им право, дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь, всякую немощь. Еще немножко, немножко внимания, друзья. Написано, как проповедовать, если не будут посланы. Вот церковь – это то место, где Бог как бы посылает нас. Библия – это то источник, который направляет нас. Римлянам 10:15. Написано, как прекрасны стопы благовествующих. Ноги стопы, как прекрасны. То есть Бог восхищается, нет, не просто красивой обувью, нет, или, не знаю, вас красивой одеждой, может быть. Он восхищается поступью, что человек пошел, что вот эта женщина, она пошла к другим, пошла к соседям, пошла к знакомым, поговорить о Боге. Бог говорит, вот это прекрасно. Прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое, то есть хорошее, правильно. Как мы можем пойти? Последнее, что хочется сказать за несколько минут. Ну, как мы можем пойти? И здесь тоже есть ответ. Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. 2 Коринфянам 5:7. Мы ходим верой, то есть трудно самим пойти. Вот нелегко заговорить. Об этом мы и командой разговариваем, да, вот и мы говорили там, как вот, куда вот пойти, на променад пойти в городской, еще куда-то. Это не так просто, но по вере все возможно. И мы говорим, что мы ходим верой. И поэтому здесь подсказка. Нужно, во-первых, читать слово и убедиться, Иисус направляет нас. Во-вторых, эта вера входит в наше сердце, и мы просто повинуемся. Это послушание веры называется. По вере повинуемся. То есть нам бы, может быть, это и на раз и не хотелось. Хотелось бы просто посидеть у камина или там дома посидеть в кругу с родными, попить чай. Для этого тоже есть момент и время, и это замечательно. Но Бог говорит, идите, я вас посылаю. Я вас посылаю. И он говорит, я вас посылаю, как овец среди волков. То есть вы пойдете еще и среди опасности. Это то, чем я не хочу вас напугать, но это тоже есть. Но теперь смотрите, как мы пойдем? Благодаря вере. Второе место Писания, Евреям 11:8. Авраам верой повиновался идти в страну, не зная, куда идет. Верой повиновался идти, призванию идти. Итак, наше призвание от Господа – идти и проповедовать. Давайте, пожалуйста, прочитаем вслух. Я вижу текст. Давайте скажем, верой Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Когда вы выходите проповедовать, вы иной раз не знаете, кого вы встретите. Вы встретите учительницу, одноклассников, либо вы встретите какого-то дяденьку пьяного или выпившего, или вы молодежь. Вы не знаете, но вы повинуетесь Богу, и вы идете. И вот ваше послушание веры, Бог благословил Авраама из его послушания. То есть он говорит, так, как ты повиновался мне, так, как ты не пожалел сына своего, и так далее. Авраам повиновался. И так есть послушание веры. Послушание веры. И поэтому, когда мне было всего 16, и когда я принял Иисуса в сердце, серьезно, в апреле, 23 апреля 1982 года, и мне было всего 16, и братья мне сказали, я не знаю даже, кто из них, но сказали, нужно обязательно говорить другим о Боге. А мне нужно было ехать, и вы каждому должны рассказать. Если не расскажете о Боге, вы будете ответственны перед Богом, если они погибнут и не покаются. И вот так я садился в транспорт из моего города в соседний город учиться 2 года подряд. И я садился в грузовики, в ЗИЛы, МАЗы, которые были, ЗИЛы и там газоны. И куда, где только мне, я просил, дяденька, подвезите меня до училища. Дяденька, подвезите. Я приходил на эту автобазу. Разве мог тогда я представить, сестры, что здесь будет наша церковь? Я шел на эту автобазу сюда, но только в обход, где автомобили выезжали, где была собственная заправочная станция у них. 600 автомобилей было здесь. Я стоял в 6 утра, просыпаясь утром, чтобы попасть на учебу после 8, в 6 утра. Каждое утро я поднимался и шел.
чтобы сэкономить деньги мамы, чтобы не обременять ее, я просил, пожалуйста, подвезите меня. И мне практически не отказывали. Я помню, как один мужчина, он взял меня в авто, в машину. Да, он был из Грузии когда-то, и он ослабел в вере. Он как бы, он женился на неверующей женщине, как бы, ну, и он ослабел. И вот он меня повез тоже, и мы с ним сидели. Я ни в чем не обвинял его, мы разговаривали, я ему тоже свидетельствовал. И он говорит, хочешь, я угощу тебя зелеными огурцами. Представьте, это то ли зима была, откуда, может, с Грузии, не знаю, откуда он, или осень была. Так, вот такое время было, когда, ну, не сезон. И вот мы ели с ним огурцы. Я ему тоже говорил, понимаете, нужно было напомнить о Боге. И вот, но в основном все были вот незнающие Бога. И я боялся, а если я не расскажу? А как я расскажу? Да мне неудобно, да с чего я начну? Ну, что я буду говорить? Я потом думаю, а если они не узнают о Боге? Попадут в аварию, Бог с меня спросит. И вот так Господь употреблял. Мне 16 лет, и Бог, я не ставлю себя пример, я лишь только повиновался. Павел говорит, если я благовествую, это необходимая обязанность моя. И горе мне, если я не благовествую. Так, да, друзья? Поэтому сейчас, заканчивая проповедь, хочу подчеркнуть веру. Смотрите, Павел говорит, Деяния 26:22. Пожалуйста, все, кто с нами за экраном, все, кто в эфире, пожалуйста, откройте это место Писания. Деяния 22 глава, простите, 26 глава, 22 стих. Что Павел говорит? «Я не воспротивился небесному видению». Бог явился ему и сказал, «Иди, я посылаю тебя к язычникам». Смотрите, 17 стих. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя». «Я посылаю тебя, я посылаю тебя». И он говорит, «Я не воспротивился». Очень важно сказать, «Нет, нет, так нельзя сказать». Очень важно не сказать, «Нет, не я, нет, не сейчас, нет». Очень важно сказать, «Да, Господь». И поэтому давайте молиться и в себе вырабатывать вот это качество послушания, что Господь, я верю, помоги моему неверию, помоги мне, предстоит свидетельствовать, предстоит звать мужчин и женщин, детей, помоги мне. И вот открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, к власти сатаны, к Богу. И верой в Бога получили прощение грехов и жребий, то есть участие со всеми святыми на небесах. Аллилуйя. Разве это не стоит того? Люди получат прощение грехов, всех грехов. Понимаете? Прощение, мне хочется назвать, не будьте расстроены, прощение абортов, прощение пьянства, прощение всякого разврата и распутства, прощение грехов и получат жребий со священными. Бог хочет простить, слава Ему, правда же? Смотрите, поэтому, царь, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска, Иерусалима, потом всей земле иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись, и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме, покушались растерзать, но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою. Помощь, то есть вдруг пришел сотник, помните, видят, что Павла бьют, просто избивают, ну, желая убить. И он выхватил его с великой силой. Они то есть Бог дал ему помощь. Он говорит, имея эту помощь от Бога, я стою до сего дня. И свидетельствую малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки Моисей говорили, что Иисус Христос должен был пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот к этой миссии Бог призывает нас.

0: Здравствуйте! Что важно удалить из своей жизни? Чему обязательно нужно сказать «нет», чтобы наша жизнь стала более счастливой, гармоничной, здоровой и радовала нас? На наши вопросы сегодня отвечает психолог Ирина Флорьянович. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть в нашей студии. Итак, чему в своей жизни человек обязательно должен сказать «нет»?
1: В первую очередь тому, что противоречит его ценностям, его принципам, что абсолютно с ними не совпадает. Конечно же, тому, что разрушает его жизнь, то, что, очевидно, наносит ущерб ему, отношениям с его близкими, с его родными, то, что по чуть-чуть, понемногу, но все равно ухудшает состояние его жизни.
0: А что вот относится, так скажем, к этой категории, да, разрушающих вещей? Ведь не всегда мы можем точно понимать, что именно вот, например, такой тип отношений, он меня разрушает. И, ну, как бы мы привыкли считать, вот алкоголь разрушает жизнь, например, да. Абьюзивные отношения тоже могут разрушать жизнь.
1: Да.
0: Но люди часто в них живут годами, вроде бы. А алкоголь они не пьют, это вроде не так очевидно, но они жизнь разрушают, самооценку разрушают, детей разрушают. Вот, ну, как бы, как это вообще понять, что разрушает меня?
1: Легче будет понять, наверное, на примере того, что нас очень сильно разрушает то, когда нарушают наши границы, когда нашу личность, да, когда нами манипулируют, да, когда нас абсолютно ни во что не ставят, нас не ценят, нами, по сути, управляют. Вот, и наши границы, границы нашей личности, ими постоянно пренебрегают, об них, можно сказать, вытирают ноги, вот, и их ни во что не ставят. Вот, и это звоночки к тому, чтобы присмотреться, а не разрушает ли меня это. Конечно же, тут невозможно вот так вот дать такую таблетку, да, определенную, что вот, вот это вот оно. Потому что все очень индивидуально, индивидуальные обстоятельства. И, знаете, я, наверное, переживаю о том, что, говоря вот так вот, нужно отказаться от того, что нарушает твои границы, это как будто бы, так, все, с теми мы не общаемся, здесь как будто бы все отношения рушим, и всему говорим нет. Да, тут не про то, что только отказаться, разрушив отношения, это про то, что с этим что-то нужно сделать. Так, вот. И вы знаете, самое тяжелое, наверное, чему в жизни можно сказать нет, это зависимости. То есть, когда человек испытывает от чего-то зависимость, это и тоже наркотики, также курение, также и мнение других людей, от этого отказаться очень тяжело. Ты как будто бы на крючок подсажен, ты и хочешь даже, возможно, сказать этому нет, но это тебя держит как будто бы в капкане.
0: А вот как здесь отличить то, насколько я зависим, насколько разрушительна вот эта зависимость для меня? Ведь есть люди, которые просто ценят окружающих их людей, и для того, чтобы поддерживать с ними контакт, и для того, чтобы поддерживать с ними дружбу, они постоянно интересуются. А как вот я, ну, там, сказала, как вот со стороны это было, да? А вот ты что вот бы посоветовала мне? А вот как, на твой взгляд, мне поступить? И то есть вроде как это скрепляет дружбу, с одной стороны, а с другой стороны, в какой-то момент это может стать, ну, действительно, разрушительным, да, так скажем. Вот как этот момент понять?
1: Этот момент, это, знаете, как такой неуловимый момент, когда ты уже перешел границу. И вот этот момент, его чаще всего понимают уже тогда, когда эту границу перешли, да. И вот когда ты понимаешь, что в данной ситуации мнение другого человека, оно будет важнее и ценнее того, что я об этом ситуации думаю, что, возможно, даже Бог об этой ситуации думает, то вот это уже та черта, когда для меня только чтобы другой, да, чтобы только он был рад, да, а не то, как я считаю, как у меня есть, да, мудрость. И опять же, это зависит от того, какая конкретная ситуация. Есть просто вещи, в чем мы не экспертны, и нам действительно нужно мнение другого. Как ты считаешь? То есть, смотря у кого. Потому и отличается, например, конструктивная критика от деструктивной. Да, когда мы спрашиваем у человека, на которого мы хотим быть похожи, да, как ты считаешь, вот здесь, вот так вот, да, и действительно мы к этому прислушаемся. А другое дело, когда нас критикует человек, который не обладает тем самым, что нам бы хотелось в своей жизни иметь.
0: Угу, интересно. Так, что еще может нашу жизнь, ну, как бы приводить в беспорядок? От чего еще нужно отказаться?
1: Знаете, было бы важно, мне кажется, поговорить о том, что вот именно лично, да, конкретного человека, да, приводит его жизнь в беспорядок. Вот не так общее, да, а вот что лично вот зрителя, можно сказать, приводит вот его жизнь в какой-то беспорядок, и чему ему стоит отказаться. Я бы здесь, наверное, воспользовалась таким даже упражнением, да, когда мы просто садимся, задумываемся о том, а чего я хочу достичь в своей жизни. Да, возможно, это в определенных сферах жизни, может быть, это вообще какие-то большие есть сферы, цели, мечты. И отсюда мы смотрим, так, чтобы мне сюда дойти, от чего мне нужно в своей жизни отказаться? Потому что, когда мы чего-то хотим достичь, то есть чему-то сказать «да», это часто предполагает, что нам чему-то нужно будет сказать «нет». Как, например, тайм-менеджмент, да? Управление временем — это не про то, чтобы запихнуть невпихуемое в свой день. Это про то, чтобы отказаться от чего-то для того, чтобы дать пространство тому приоритетным вещам. То есть и вот выставление приоритетов в своей жизни, оно помогает нам понять, от чего мне стоит отказаться. Потому что отказ в нашей жизни от чего-то — это не всегда только от всего плохого. Часто нам приходится отказываться еще и от очень хороших вещей. Есть такая даже фраза «хороший враг великого». Когда мы соглашаемся на хорошее, как бы, ну и так нормально, ну в принципе же хорошо, и отказываемся от чего-то большего, то есть к чему-то большему стремиться, каким-то, возможно, на какие-то предложения откликнуться по работе или по каким-то таким, да, где, казалось бы, будет страшно, будет вызов, тут же вроде как уже хорошо, но можно было бы лучше. Да? Поэтому это все зависит от того, куда я хочу дойти. И потому что в нашей жизни вот то, чему мы говорим «да», например, возьмем христианство. Когда мы, если мы говорим Богу «да», это предполагает, что есть много, чему нам придется сказать «нет». Да? Если в узком смысле греху, в широком смысле вообще всему, что огорчает Бога, что не попадает в цель Его предназначения для нас, Его видению, Его замыслу. Да? И также в жизни получается, если мы говорим «да» каким-то целям, каким-то людям, например, да, нашему супруге, супругу, да, мы говорим «да», это, соответственно, нам придется сказать чему-то «нет». Каким-то другим времяпровождением, каким-то другим занятием.
0: Ну, то есть я, допустим, хочу учиться, там обучение определенную сумму денег стоит, и я еще хочу поехать в дорогой отпуск. И тут мне уже надо выбирать. Так если я себе поставила цель, вот 2 года обучения, да, да, то как бы и там разные занятия, и нужно оплачивать, значит, я выбираю себе отпуск скромнее. Да. Возможно, вообще я не еду далеко куда-то, да, в отпуск, и трачу минимум денег, но как бы зато я этой цели достигну. Отпуск — это прекрасно, но не в это время, пока я учусь.
1: Да, хотя, казалось бы, хорошая же вещь, а приходится говорить «нет». Но в этом есть нюанс. Ради чего-то большего. Да, то есть есть видение, есть что-то большее, ради чего я на это согласна идти, да, говорить этому «нет».
0: У нас бывает иногда в жизни мы там осуждаем людей, да. Или мы неблагодарны. Вот такие вещи, как, допустим, осуждение, сплетни, неблагодарность, ну и так далее. Нужно ли им говорить «нет»?
1: Я думаю, что тут такой ответ немножко очевидный, да? Про то, что и сплетни, и неблагодарность, они нас и нас разрушают, и отношения разрушают. Знаете, пока вы задавали этот вопрос, я подумала вот о чем. О том, что когда другие люди принимают какие-то решения, говорят чему-то «нет», а для нас это как он мог этому сказать «нет»? Например, куда-то переехать или, наоборот, не переезжать. Например, пойти на какое-то повышение. Например, отказался с нами, да, какой-то проект, что-то делать. То есть в нашу сторону сказали «нет». И нам может быть абсолютно непонятно, да, и у нас может быть вот такое вот ощущение, что как так? Как можно было этому сказать «нет»? И вот тут очень важно... Кстати, сейчас это очень актуально, когда люди разные куда-то переезжают, да, и у всех такой вопрос, как будто бы, ну а как так можно?
0: Да.
1: И вот здесь, знаете, всегда про то, что мы не знаем, что проживают эти люди. И обычно, ну часто так бывает, когда вот копнешь в осуждение, начнешь представлять, как он мог, да, как можно было так, потом сталкиваешься с чем-то похожим. и понимаешь, что так вот, что человек в этой ситуации ощущал, и не нужно было осуждать. Да, вот, вот почему-то так происходит. И действительно, когда кто-то говорит чему-то нет, и, возможно, нам в чем-то нет, тут очень важно нам понимать, что

то дать эту возможность и понимание, насколько для нас это возможно. И вот, знаете, да, встать на позицию другого человека, как бы представить себя в его роли, что он почему-то да, так сказал. Видимо, ну, не со зла, а потому что ему тоже приходится выбирать и от чего-то отказываться. Опять же, потому что нам

0: То есть понятно, что здесь нельзя сравнивать, но как будто поосуждали других, приподнялись за их счет, пусть даже в своих глазах. Ну, в какой-то степени это терапевтично. То есть осудила этого, того, другую. Ну, и я на их фоне ничего нормально как-то так приободрилась, расцвела. То есть такой способ, как вот вы его оцениваете? Разрушителен ли он или полезен?
1: Ну, вы знаете, есть такая фраза, что глупые люди обсуждают людей, умные люди обсуждают
0: идеи,
1: а великие люди обсуждают тоже и идеи, и проекты. Да, это вот про то, что какими мы людьми хотим быть, да, людьми, которым собственная жизнь скучна. Да, которые могут обсуждать только других людей, или люди, которые у них жизнь бурлит, у них много идей, им есть чем поделиться. Или мы вообще даже обсуждаем там, мечты, смысл жизни, что-то великое. Вот это вот про то, как, какому уровню людей, каким уровнем людей мы хотим быть. С одной стороны, ну это же так приятно, такая жвачка, обсудить других людей, приподняться, и вроде уже не так плохо. Но вот знаете, это вот про то, что быть больше, хотеть большего и от жизни, и от окружения, да, вот просто свои принципы и ценности выстраивать выше, mm-hmm. быть человеком высокого духа, mm-hmm. высокой пробы, я бы даже сказала. То есть осуждать, сплетничать, это могут все. А вот мне кажется, что вот обсуждать идеи, отказываться обсуждать людей, обсуждать свою жизнь, да, mm-hmm. это уже совсем другой уровень. И да, конечно, каждый выбирает свое, но вот есть определенная сила, сила личности, сила внутренняя в том, чтобы сказать «нет», сказать этому «нет».
0: Ну, мне кажется, что в нас может и то обсуждаться. Мы можем днем прекрасно обсуждать идеи, а вечером там с подругой за чашкой чая обсуждать какого-то своего обидчика, да, например. А утром вставать с прекрасным настроением, потому что мы выговорили.
1: Вы знаете, есть разница, действительно, uh-huh. выговориться и осудить. Ага. Вот когда мы выговариваемся, говорим о своих чувствах, uh-huh. да, говорим о факте ситуации, но говорим о своих чувствах, что мы чувствовали, uh-huh. что это было для нас, это одно. А когда мы говорим о человеке, он такой, он сделал вот это, он... Это мы уже осуждаем. Uh-huh. То есть одно дело, мы делимся своими чувствами, да, мы действительно выговариваемся о том, что я ощущаю. Я считаю, что мне очень грустно, я считаю, что меня обидели и так далее. Вот. И другое дело, когда мы начинаем мыть косточки, uh-huh. да, это совсем разные вещи. Uh-huh.
0: Что делать, если вот наши ценности, наши приоритеты жизни близкие наши не разделяют. Uh-huh. То есть мы вот хотим-то к этой мечте, к этой цели идти. Но очень важно поддерживающее окружение. Uh-huh. А наше окружение нас не поддерживает. Семья, например, uh-huh. нас не понимает. Если, допустим, вот, ну, девушка, да, она живет с родителями пока. Uh-huh. А родители вообще не понимают. Или даже, ну, с мужем она живет. Муж говорит, это блажь. Куда ты пойдешь сейчас учиться? Угу. Давай рожай второго ребенка. Зачем тебе эта учеба? Зачем эта командировка? Зачем это повышение угу. тебе? А она хочет. Ну, и, например, человек не разделяет нашу веру. Угу. Ну, то есть не то, что он не разделяет. Он, может, и не верит так, как мы. Но он может ведь уважительно к этому, к нашему выбору относиться. А здесь нет, не относится уважительно. А это наш близкий человек. Да. Вот. Как быть в таких ситуациях, что, ну, неужели рушить отношения, разводиться, mm-hmm. там, уезжать от родителей, ну, просто, как бы, разрушить все, это же не выход тоже?
1: Да, конечно, это не выход. Mm-hmm. Вы знаете, это очень болезненная ситуация, очень болезненная, очень разрушительная, и врагу не пожелаешь такого, быть в таких ситуациях, но это жизнь, и с этим многие сталкиваются. Знаете, часто ты действительно не можешь от этого сбежать, и тебя не понимает твое окружение. И вот в этом всем ощущении очень важно все равно найти единомышленников, найти тех, кто тебя все-таки понимает, кто слышит тебя, с кем ты можешь побыть собой. Да, пусть это будет небольшое количество времени, да, но ты сможешь быть с теми, кто тебя слышит. И вот это дает все равно такую поддержку и силу, потому что когда человек очень долгое время проводит в окружении, которое его не слышит, не понимает, он начинает думать, что, может быть, правда со мной что-то не так? Я какой-то не такой? я, не знаю, я какой-то с ума схожу, я там какая-то глупая, я какая-то не такая. То есть и очень важно поэтому человеку находить, вот, можно сказать, такую свою стаю, где он

0: могу понять, что так, со мной все в порядке, я не схожу с ума. Просто говорю вот на практике, насколько это очень важно. И тогда это придает сил объяснить людям свои чувства. Что я чувствую, когда вы вот так мне говорите? И что я ощущаю? Как со мной можно и как со мной нельзя? Тут мы уже переходим на следующий этап формирования границ. Выстраивание этих очень экологичных границ, которые помогают нам скреплять взаимоотношения. То есть научить других людей, как со мной можно. Научить и показать, что для меня ценно. Это очень важно.
1: Угу. Понятно. Большое вам спасибо за участие в программе. Благодарю вас, Ирина.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Это была программа «Я и мой характер». Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте. 50 часов за 6 дней Робби Робертс провел на операционном столе. В ужасной автомобильной катастрофе он получил переломы практически всех костей. И это были не все его проблемы. Но во время того, как Робби боролся за свою жизнь, его жена молилась рядом с ним. Я посмотрела на пассажирское сиденье, где сидел Робби, и поняла, что все плохо. Ко мне подошли полицейские и сказали: «Ваш муж умер».
1: Лиза Робертс и ее невестка Эмили ждали дома своих мужей Робби и Джоша. Но им сообщили, что мужчины попали в аварию на перекрестке неподалеку.
0: Было непонятно, насколько все серьезно, поэтому мы с Эмили все бросили и поехали туда.
1: Водитель, находящийся под действием наркотиков, проехал на красный свет и врезался в другой автомобиль на скорости 120 км в час. Джош получил множественные травмы, а его отца Робби зажало внутри. На место происшествия прибыли спасатели. Пожарный Джереми Хосепа работал вместе со спасателями, чтобы достать Робби. За 25 лет работы я впервые увидел так ужасно травмированного человека. Шансов на то, что он выживет, практически не было. Офицер службы спасения Майк Херрис работал с Робби, пока тот еще был в машине. У него не было давления, торчали сломанные кости. Я сказал спасателям: если мы не будем действовать быстро, он не выживет. Вскоре они смогли достать Робби и повезли его в больницу. Врачи озвучили Лизе мрачный прогноз.
0: Он сказал: «Мы не знаем, насколько все плохо. Мы все еще пытаемся стабилизировать его». Я спросила: «Он выживет?» Он ответил: «Не знаю».
1: Робби нужно было отправить в травматологическую клинику, но медикам не удавалось поднять давление до такого уровня, чтобы пациента можно было транспортировать. Кроме того, погода была слишком плохой для вертолета.
0: Нашей главной задачей было стабилизировать жизненные показатели Робби, чтобы отправить его в травматологический центр.

0: Его давление должно было быть достаточно стабильным для перелета. Я позвонила молитвенникам из нашей церкви и сказала: «Нам нужно, чтобы Бог действовал. Нам необходим вертолет». Через 10 минут пришла медсестра и сказала: «Он летит». Это был Бог. Я сказала: «Робби, я люблю тебя. Милый, ты должен бороться». Мы возложили руки на него и помолились. Я думала, что, возможно, последний раз вижу своего мужа живым.
1: Робби выдержал перелет. Почти каждая кость в его теле была сломана. У него был перелом шеи, разрыв аорты и сильнейшая травма селезенки. Но Лиза и ее друзья продолжали молиться и верить, что Бог совершит чудо.
0: Я знаю, что молитва может многое изменить. Молитва Божьих детей может повлиять на сердце отца. Я считаю, что когда чье-то имя упоминается вновь и вновь, это привлекает внимание Бога.
1: Первые 6 дней Робби провел 50 часов на операционном столе. В то же время Лиза вела духовную битву против страха.
0: Дьявол пытался давить на меня. Он не выживет, он не выживет, он не выживет. Но я противостояла ему во имя Иисуса. Мне нужно было победить страх. Я помню, как в тот день позвонила пастору и сказала: «Мне нужно, чтобы вы помолились сейчас». Он помолился, и мир сошел на меня.
1: Робби провел 40 дней в травматологии. Никто не надеялся, что он будет снова жить нормальной жизнью. Вскоре его перевели в обычный стационар, а потом на реабилитацию.
0: Я каждый день с верой молилась о выздоровлении мужа. Я верила, что мы пойдем дальше. Мне говорили: он снова продвинулся. Потом ему делали новую операцию и говорили: он делает успехи. Все это делал Бог. Он делал одно чудо за другим.
1: Несмотря на трудности, Робби выздоравливал. Через 104 дня в трех разных больницах Робби зазвонил в колокол победы реабилитационного центра и вышел оттуда. Все считали это чудом. Я звонил в этот колокол изо всех сил. Это было чудесное чувство. Свидетели всех этих событий говорят, что все это было бы невозможно, если бы не Бог, творящий чудеса. Робби – это чудо. Он не должен был выжить. Даже одной его травмы хватило бы, чтобы умереть. А у него было много травм. Он должен был погибнуть. Он не мог выжить без Божьего прикосновения после таких травм. Я был на волосок от смерти, но Бог вернул меня. Мне не на что жаловаться. Я могу лишь прославлять моего Бога. Слава тебе, Господи!
0: Я считаю, что Бог хочет, чтобы люди увидели, что Он все-таки творит чудеса, что Он все так же на престоле.
1: Бог не мертв, и Он не молчит. Он знает, в чем мы нуждаемся, где и когда. Мы служим удивительному Богу.
0: Бог не мертв, Он не молчит, и Он не закончил. Он всегда протягивает руку, чтобы прикоснуться к нам в нужде. Какое невероятное чудо произошло с Робби и его семьей. Бог коснулся их. Молитва стала ключом к тому, чтобы принести небо в их обстоятельства. И именно этого мы хотим для вас. Мы хотим помолиться с вами о вас, просить небо о вашей нужде, какой бы она ни была. Давайте уделим этому время. А перед этим хотим поделиться с вами еще парой удивительных историй. У Эдвард из Дэниелсвилля появился нарыв на левой лопатке, который не позволял лечь на спину, и поэтому мужчина не мог нормально спать. Однажды он смотрел «Клуб 700» и услышал, как Тэй Гордон сказал: «У кого-то из вас есть родинка, она между лопатками, слева от позвоночника, болит. Бог исцеляет вас сейчас. Вы только что почувствовали тепло в этой части вашей спины. Вы ощутили исцеляющее прикосновение во имя Иисуса. освободитесь и будьте исцелены. С верой Эдвард принял свое исцеление. Он позвонил себе, и радуясь, что нарыв исчез, а с ним и проблемы со сном.
1: Аллилуйя. Вот еще одно свидетельство. Ирен из Флоренса 70-х годов, очень давно, страдала от боли в желудке и пищеводе. Ей было тяжело глотать. Однажды она смотрела «Клуб 700» и услышала, как Терри сказала: «У вас в желудке дыра, которая мешает вам жить». Бог исцеляет вас, и эта проблема больше не вернется во имя Иисуса. С верой Ирен приняла слово, после этого она перестала чувствовать боль, и исчезли проблемы с глотанием. Она страдала с 70-х годов, но мгновенно исцелилась. Почему так произошло? Это бывает, когда вы верите, и слово становится плотью. Евангелие от Иоанна, 1 глава, провозглашает: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Позвольте Божьему Слову стать плотью в вас. Это невероятно сильная вещь, и не думайте, что это далеко от вас, это рядом. Он вдохнул в вас жизнь, Он хочет вдохнуть в вас свое Слово. И когда вы принимаете это слово, понимаете его, то в итоге получаете исцеление. Это чудесно. Я не могу объяснить это. Точно так же, как не могу объяснить, как из семени вырастает огромное дерево. Но так и есть. И я верю в это. А когда вы верите, Слово Божье может прорасти в вас. Давайте молиться и доверять Богу. Остальное Он сделает сам. Молитесь с нами. Господь и Бог Всемогущий, мы приходим к Тебе с верой. Мы верим, что Ты прощаешь наши беззакония, исцеляешь наши болезни. Мы верим в Того, Кого Ты послал, в Слово, которое стало плотью. Господь, протяни Свою руку, прости нас, исцели все болезни во имя Иисуса. Есть человек по имени Тони. У вас язва в тонкой кишке. Вы чувствуете невероятную боль. Бог называет вас по имени Тони. Он исцеляет все, что касается вашего пищеварения. Боль, которая не дает вам покоя, уходит. Сейчас, во имя Иисуса, вы будете здоровы. Вы сможете есть все, что захотите. Во имя Иисуса, будьте исцелены. Терри.
0: У кого-то проблемы с пищеварением, у вас рефлюкс. К тому же повышается кислота, которая обжигает горло и рот. Это ужасно. Бог исцеляет вас сейчас. Теперь вы будете переживать совсем другое после еды. Жжение уйдет во имя Иисуса. Вы исцелены.
1: У кого-то искривление позвоночника. Бог выравнивает его. Поднимите обе руки к Господу. Поймите, что Он исцеляет вас. Все становится на свои места. Боль, с которой вы жили так долго, теперь ушла во имя Иисуса. Вас зовут Надин. У вас проблема с левой почкой. Бог исцеляет вас сейчас. Больше нет инфекции. Во имя Иисуса будьте исцелены и будьте полностью здоровы.
0: Есть женщина, я не знаю, где вы смотрите нас, потому что у вас нет своего дома и даже нет телевизора, но вы смотрите нас и говорите: «Мне нужен Бог». Вы наркоманка, у вас множество проблем. Вы пытались бросить, но ничего не выходит. Это ваш момент. Поднимите свои руки и начните славить Бога. Он освобождает вас от этой зависимости. Ваши дети вернутся к вам во имя Иисуса.
1: Господь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь для нас, за то, кем Ты стал для нас. Ты умер за нас, чтобы мы освободились от закона греха и смерти. Спасибо за то, что Ты сделал, делаешь и будешь делать. Мы благодарим Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. Если вы получили исцеление или нуждаетесь в молитве, напишите нам на сайте, адрес которого указан сейчас на экране. Мы с удовольствием помолимся за вас. Мы ждем ваших звонков, смс-ок и писем. Семья Хендерсонов была настолько бедной, что не имела даже холодильника. У них был лишь прохладный уголок. Это было настоящим падением для супругов, которые раньше жили в роскоши. Следующий сюжет о том, как они скатились от богатства к бедности и как снова поднялись, создав многомиллионный бизнес. Глен Хендерсон из Дженсонвилля, Флорида, работает консультантом для таких корпораций, как Хобби Лобби и Американское библейское общество. Он и его жена Реджина – успешные предприниматели, у которых есть все.
0: Мы с мужем представители типа А. Мы очень энергичны, не останавливаемся никогда.
1: Сразу после женитьбы супруги открыли транспортный бизнес, и сначала все было хорошо.
0: Мы жили в комфорте и совсем не фокусировались на Боге, которого знали с детства. Мы больше думали, как взять, чем как дать. У нас возникли проблемы с налогами, и вот тогда мы погрязли в долгах.
1: На нас сыпались один за другим удары, увеличивались потери. Мы оказались на самом дне. Семье пришлось заявить о банкротстве. Следующие 2 года Хендерсоны пытались начать все заново, но все усилия оказались напрасными. Мы были настолько бедными, что у нас даже не было морозильника. Мы ничего не зарабатывали. Всю мелочь мы складывали в банку. Мы жили так некоторое время. А потом Реджина начала смотреть «Клуб 700» и рассказала Глену о том, что узнавала там.
0: И как это неудивительно, «Клуб 700» ободрял нас в то время.
1: Мы услышали о законе сеяния и жатвы от человека по имени Пэт Робертсон. В тот момент мы поняли, что Бог распоряжается теми деньгами, которые Он дает нам в управлении. Это стало важным моментом для нас. Мы решили чтить Бога в том, что делаем.
0: Нам нужно молиться, просить Бога помочь нам. Мы поняли, что должны жертвовать. Но денег у нас не было. Мы ходили помогать в благотворительные столовые.
1: Я доставлял еду. Помню, как помогал пожилым людям. Я говорил: «Господи, у меня нет денег, но я уделю свое время, дам свои таланты». Вскоре Глен и Реджина стали логистами и открыли транспортную компанию прямо из своей квартиры. Они начали давать десятину с прибыли и постепенно выбрались из долгов.
0: Мы поняли, что человек растет вместе с бизнесом. И когда наш бизнес перерос нашу квартиру, мы продали ее и перебрались в другой дом. А когда мы переросли его, то нашли новое место.
1: В 2008-м транспортная компания стала стремительно развиваться. В следующем году прибыль составила $200 000. Они продолжали расти и давать десятину. Вскоре их клиентами стали серьезные организации, среди которых была Motorola, Hallmark и Белый дом. Мы стали жить по библейским принципам. Мы не брали в долг. Шаг за шагом мы поступали так, как сказано во Второзаконии, и Господь развивал нас. Он обеспечивал нас. Это было благословение. Мы начали видеть, как меняется наша жизнь. Через 3 года Хендерсоны продали свою компанию за $100 миллионов. Наш мир стал другим. Бизнес принадлежит не нам, а Богу. Глен сейчас служит пастором и управляет коммерческой недвижимостью. Они с Реджиной продолжают давать десятину с инвестиций и с радостью учат других принципам даяния.
0: Теперь мы даятели. Нам нравится то, что мы можем давать не просто 10%, но и больше.
1: Вопрос не в деньгах. о вашем сердце, в том, как вы управляете Божьими ресурсами. Он будет обеспечивать нас, если мы будем управлять так, как Он хочет. Деньги – жестокий повелитель, но чудесный слуга. Если мы будем использовать их, чтобы приносить славу Богу, Он благословит нас.
0: В 81 год Джо Гибс не собирается сбавлять

0: обороты. Трехкратный обладатель Суперкубка владеет гоночной командой, которая выиграла 5 кубков NASCAR. Но о чем он жалеет, несмотря на невероятный успех? И как пытается исправить это? Джо ответит на эти и многие другие вопросы в эксклюзивном интервью Тому Бири. Смотрите далее.
1: Джо Гибс выбрал интересный путь, который привел его в зал славы американского футбола и в NASCAR. У него в активе множество чемпионских титулов и значительных достижений, но он продолжает размышлять над своей жизнью. На протяжении всей своей жизни вы вкладывали в людей. Как вы смотрите на все это в таком возрасте? Оглядываясь назад, я чуть лучше понимаю ситуацию. Я стараюсь ходить с Господом. Я хочу хорошо закончить. Я стараюсь следовать правильным приоритетам в жизни. На первом месте Бог, затем любовь к другим, а на третьем... На третьем месте работа. У меня были проблемы с этим в начале жизни. Надеюсь, сейчас у меня получается лучше. Что помогло вам понять, что нужно менять приоритеты? Ты соревнуешься, хочешь победить, прилагаешь усилия. Мне было непросто сохранить правильный порядок приоритетов в жизни. Я сел со своими сыновьями и сказал, я должен попросить прощения за то время, что меня не было рядом. Я мог иначе разобраться с этой ситуацией. Надеюсь, вы научитесь на моем примере. Не поступайте так. Как и в NFL, так и в NASCAR вас слушают разные поколения. Они ощущают связь с вами. Бог выбирал обычных людей. Я обычный человек. Я это знаю. Он выбирал обычных людей и благословлял их невероятными переживаниями и жизнями. Именно так было и со мной. Господь благословил меня, и я хочу поделиться этим с другими. Все знают, что вы всегда были среди лучших. Вы не боитесь угрозы со стороны тех, кто лучше вас? Нет. Я считаю, что лидеры и тимбилдеры понимают, что им нужно найти правильных людей и попросить их оставить личные цели ради команды. Это нелегко. В какой-то мере это неестественно. Но когда ты находишь такую группу людей, это успех. Так было со мной. Лидер, учитель, новатор и соперник. С каким из этих титулов вы больше всего отождествляете себя? Я люблю быть с командой. Люблю быть с людьми. Это моя жизнь. Не думаю, что смогу выбрать какую-то одну категорию. Но самое важное в моей жизни – это то, что я оставлю после себя. И это не футбол или гонки. Это мое влияние на других. А также влияние других на Джо, после того, как из-за страшной болезни он потерял своего сына Джей Ди. Вы стояли на поле, в очках, кепке, куртке, наушниках. Вы выглядели как тренер. Смотрите ли вы на Бога, как на своего тренера, который стоит на поле? Как он выглядит? У всех нас есть свое представление о Христе. Мне не терпится встретиться с ним. Мой сын Джей Ди отправился к Господу 3 года назад. Я могу лишь представить, что Джей Ди переживает сейчас. Однажды я буду с ним. Я много думаю об этом. Какая сторона характера Иисуса больше всего повлияла на вашу жизнь? Думаю, это то, как Он любил других. Он был лидером. Вот почему я следую за Ним. Он дал мне пример. Я считаю, что это та причина, почему многие приглашают Его в свою жизнь и просят Его стать их Господом и Спасителем.
0: Сколько мудрости в этих словах. Джо Гибс — пример чудесной жизни. У нас осталось немного времени, и мы хотим ответить на некоторые вопросы, которые вы нам прислали. Гордон, первый вопрос от медиа.

0: Кристины. Она пишет: «Однажды на свадьбе я услышала, как читали книгу Тавит, ее нет в Библии. Я читаю разные переводы. Где они ее взяли?»
1: Они взяли ее из апокрифов православной церкви. Скорее всего, вы пошли на православную свадьбу, византийскую православную свадьбу. Книга Тавит относится к тем апокрифам, которые они признают. Они не говорят, что эта книга является частью канона. Это книги, которые были написаны в промежутке между Ветхим и Новым Заветом. То есть она была написана во втором-третьем столетии. Большинство исследователей Библии считают ее фантастикой. Но в ней есть красивая молитва о браке. Вот почему ее иногда читают на свадьбе.
0: Эшли пишет: «Здравствуйте. Является ли сегодня Библия главным источником знаний об Иисусе?»
1: Одним из. Это точно. Я всегда говорю людям: если хотите услышать Бога, то читайте Библию. Это чудесный способ для того, чтобы узнать голос Бога. Когда Библия говорит, что это говорит Дух, или когда пророк говорит: «И было мне слово Господне, вот слово Господне», вы можете привыкнуть к языку, к выражениям. Это поможет вам в вашей молитвенной жизни. И тогда вы сможете перейти ко второму способу слушания Бога. Это та молитва, которой молился Самуил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Вы можете услышать его тихий голос, можете услышать его через сон или видение, вы можете услышать его через проповедника, через свою супругу. Он обратится к вам, когда вы попросите его. А закончим мы стихом из Библии. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». Пусть Бог благословит вас.

Посмотрим песни, песни Соломона, глава 2. Сегодня я буду говорить о воскресении. Я подумал, что поделюсь этим в это воскресение и следующее. Песня песней Соломона, глава 2. Эти чудесные стихи говорят о большем, чем кажется на первый взгляд. «Я нарцисс Саронский, лилия долин». Затем стих 2. «Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девицами». Вся эта книга — это история об Иисусе Христе и Его любви к церкви. Иисус — жених, а вы и я — часть невесты Христовой. В первом стихе Иисус говорит о себе. Он представляет себя своей возлюбленной, которая будет его женой. Он говорит, что «я нарцисс Саронский, я лилия долин». Затем он просит разрешения сказать и о ней, кто она. Он говорит своей невесте, суннамитянке. Он говорит, «Тебе может казаться, что ты ничто, или чувствуешь, что ты никто. Жизнь могла обойтись с тобой так, что ты чувствуешь себя выброшенной, бесполезной куклой. Тебе может казаться, что ты след прошлого, что у тебя не осталось ничего, что тебе нечего предложить. Из-за всего, что вы пережили, вы можете чувствовать, что от этого осталась лишь оболочка того, кем вы были раньше. Но он говорит, «Разреши мне сказать тебе, какое я вижу тебя. Я вижу тебя, как лилию между терниями». Когда я смотрю на других девушек, которых я мог бы выбрать, я вижу тебя, как лилию между терниями. Об этом я и хочу сегодня проповедовать. Цель воскресения Иисуса Христа в том, чтобы преобразовать каждого из нас в лилию между терниями. Жизнь наполнена контрастами. Холмы и долины, холод и жара, ночь и день, засуха и потоп, мир и война. Всегда есть контраст, слезы и смех,

0: Здесь также есть контраст. Лилии и терния. Трудно найти большую противоположность, чем эти два растения. Оба растут в природе. Оба из царства растений. Оба ассоциируются с Пасхой и Воскресением. Но при этом они полностью противоположны друг другу. Терния — нет другого слова, которое лучше описало бы то, что произошло в Эдемском саду. Бытие 3. Здесь Адам и Ева отдали владычество сатане. Внезапно пришло проклятие. Земля уже не давала плод. Часть проклятия была в том, что земля больше не будет давать плод. В поте лица ты будешь работать, и земля всегда будет давать тебе терния и волчцы. Этот мир стал местом тернии из-за греха. Это представляет собой терния. Бог сказал Израилю идти в обетованную землю, где они нашли бы землю, текущую молоком и медом. Он произнес семь благословений, которые они получили бы в обетованной земле. В книге чисел, глава 33, Бог предостерегал их. Он сказал, «Непослушание поднимется среди вас, как терния, и задушит благословение, которое я хочу дать моему народу». Иисус учил, что доброе дерево приносит добрый плод, а плохое дерево — терния. Иисус учил притчи о сеятеле, где терния, в которой было посеяно семя, заглушила жизнь в том семени. Во 2 Коринфянам 12 Павел говорит, что ему дано жало или терния в плоть. Затем он говорит более конкретно, «Ангел сатаны». Мы в церкви больше не говорим о сатане. Он как бы не популярен в церкви. Мы никогда ничего не слышим о сражении. Павел сказал, что ему дано жало в плоть. Терния в его плоти была атакой, которая, по некоторым предположениям, была посланием от сатаны. Мне нравится, что он сказал. «Я отказался смотреть на терния, которым сатана атаковал меня. Отказался слушать послание, которое он хотел мне дать. Отказался смотреть глазами погибели. Вместо этого я взял терния горечи и принес его к престолу благодати и обратил его в мое служение. Моя беда превратилась в мое служение. Терния — это атака на плоть. Послание сатаны должно было завладеть моим разумом, окутать мое мышление и заставить разозлиться и сомневаться в Боге. Павел сказал, что послание сатаны не было принято. Он сказал, что ему послано жало в плоть, ангел сатаны, чтобы через него дать послание. Какое послание сатана хотел передать Павлу? Я уверен, он хотел, чтобы Павел услышал, что Бог его не любит, чтобы он услышал то, что и вы слышите в тихом шепоте, когда вас атакуют терния жизни. Послание сатаны говорит, что Бог не отвечает на ваши молитвы, что он против вас, и ему нет до вас дела. Где Бог, когда вам больно? Почему плохое случается с хорошими людьми? Если Бог реален, то почему Он позволяет происходить трагедиям? Такое послание приходит, когда терния жизни причиняют боль, когда наше сердце сломлено. Но Павел говорит, «Не получилось. Твое жало не принесло послание, которое ты хотел передать. Я обращу жало в благословение, дам ему сделать меня смиренным, чтобы мне не превозноситься. Мое несчастье станет моим служением. Из терний вырастет что-то прекрасное. Бог хочет поднять меня, чтобы я стал лилией среди терний». Он делает то же самое с вами и со мной. Мы живем в мире, полном тернии. Мы живем между первых двух глав Бытия и последних двух глав Откровения. Первые две главы Бытия говорят о рае, который потерял Адам и Ева. Последние две главы Откровения заканчиваются рассказом о рае, который мы наследуем через смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Пока мы живем между первых двух глав Бытия и последними двумя главами Откровения, нам предстоит прожить 1835 глав. Возможно, вы живете в книге Иеремии, вы плачете в этот период вашей жизни. Так было у Иеремии, плачущего пророка. Возможно, вы переживаете печаль. Возможно, вы находитесь в книге Иова. У вас такой период, когда враг атакует вашу семью, финансы и все, что у вас есть. Он даже заставил вас сомневаться. По-прежнему ли Бог любит меня? Возможно, вы в книге Бытия с Иосифом, вы в яме. И все, чего вы ожидали, украдено у вас. У вас осталась только мечта. Я говорю вам, Иисус сказал, что в мире мы будем иметь скорбь. Я перефразирую это. В этом мире вы встретите терния. Они придут, но мужайтесь. Я победил мир. Иисус сказал, мир атаковал меня, но я победил терния этого мира, и вы также сможете. Мы живем в мире терний. Любовь охладевает. Обещания ничего не значат. Клятвы брачного алтаря нарушаются. Семьи разрушены разводом. Терния жизни атакуют. Диагноз врача, увольнение, потеря дома. Многое происходит. Мы живем в мире тернии. Когда Иисус пришел в этот мир, Он не игнорировал тернии. Он мог бы явиться в венце, но единственный венец, который он носил на этой земле, был жесткий терновый венец, который сделали римские солдаты. Когда солдат взял ветви, сплел этот венец и надел его на драгоценную голову Иисуса, Он не знал, что это пророческое действие. Этим Иисус принял наше проклятие. Венец представляет собой проклятие. Иисус Христос увенчан нашими ошибками, грехом и нашим проклятием. Он взял наше проклятие и стал лилией среди терний. Мир без Иисуса Христа — это не что иное, как тернистое место. Он посмотрел на мир без спасения, без помощи, без искупления и сказал, «Я буду лилией среди тернии. Я сойду туда, где они. Я приду в это тернистое место». Я так благодарен, что Он надел терновый венец. На Него надели венец, над Ним издевались, но Он принял его ради вас. Он взял ваше проклятие и ваш грех. Раньше верили, что у лилии есть пять особенных качеств. Об этом проповедовали. Люди верили, что есть пять особенностей. Номер один. Лилия считалась хорошим лекарством. Если вы близки к обмороку, съешьте лилию. Если были физические проблемы, то советовали съесть лилию. Это так просто, но это истина. Есть долина болезней и немощи. Но Иисус по-прежнему жив. Он может исцелить вас. Он был изъязвлен за ваши грехи. Он был мучим за ваши беззакония. Наказание мира вашего было на нем, и ранами его вы исцелились. Церковь теряет послание сверхъестественного. Церковь стала запрограммированной и прагматичной. Все разложено по маленьким коробочкам. Мы почти не верим в исцеление. Сегодня я хочу провозгласить, что лилия в долине болезни — это Иисус. Иегова Рафа — его имя. Он Господь, который исцеляет. Если у вас рак, заболевание крови, болезнь сердца, если врачи уже ничего не могут сделать, это не конец.
1: потому что Иисус Христос — ваш Целитель. Он сказал, «Во имя Мое будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы». Вы верите, что Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же? Вы верите, что Он может исцелить даже на этом служении, в этом зале, в этом потоке, который переполняет нас?

будь исцелен во имя Иисуса Христа. Давайте прославим Его. Помните, что Он не только проповедовал и учил, не только проповедовал, учил и говорил, Он пришел исцелять больных. Прикоснитесь к кому-то и скажите, будь исцелен во имя Иисуса. Вы будете здоровы. Давайте прославим Его. Давайте прервемся на хвалу на этом первом пункте о лилии. Я верю, что в церковь возвращается движение Божие, которое пробудит исцеление и силу Святого Духа, пробудит нас больше, чем вы когда-либо видели. Слава Богу за то, что церкви нужно возвращение исцеляющей силы. Кто-то сейчас слушает меня, у вас нет никакой надежды на исцеление. Враг говорил вам, все будет только хуже, но я провозглашаю, Он Господь, который исцеляет вас. Он лилия, вы атакованы болезнью, но послушайте, Он лилия вашей долины. Во-вторых, у лилии сладкий аромат. Я могу почувствовать его. Это настоящая лилия. У нее очень сильный аромат. Павел говорит, что имя Иисуса – это как благовоние. Его жертва, когда Он умер на Голгофе, была сладким ароматом спасения для уверовавших. Я хочу, чтобы вы поняли, когда вы используете Его имя во время кризиса, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», все наполняется ароматом. Неважно, насколько все плохо, в тот момент, когда вы говорите «Иисус», Его аромат наполняет комнату, все становится лучше, потому что в этом имени есть сила. Я просто хочу, чтобы вы произнесли его. Это простое Евангелие, но это истина. Он целитель. В имени Иисуса есть сила. Произносите его. Написано, «Его имя подобно изливаемому благовонию». Все, что вам надо сделать, это сказать «Иисус!» И аромат победы наполнит комнату. Третья особенность лилии – это 7 зернышек внутри каждого цветка. Я вижу их. Вам не видно, но я вижу, что их ровно 7. Они белые. Иисус в книге Откровения 19 описан, как одетый в белые одежды. Иисус сказал, что Он умрет. Не знавший греха станет грехом, чтобы мы могли быть омыты и стали белые, как снег. 7 зернышек представляют 7 духов Господа. Об этом говорится в книге Откровения. Когда вы приходите к Иисусу, вы призываете Его имя. Он сказал, что вы можете обрести Дух Господень, Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, а не слабости, Дух познания, Дух понимания, Дух благоволения. Когда вы покинете это служение, то вы хотели бы знать, что Дух Господень с вами. Дух мудрости, Дух совета, Дух силы, Дух знания и понимания. Он сказал, все это содержится в том, кто я. Я подумал о том, чему они учили. Лилия очень плодовитая. Одно растение может произвести 50 других. Это говорит об Иисусе. О том, как Он вошел в гробницу, был насажден как человек, но Он был первым плодом среди тех, кто умер. Он стал семенем за всех нас, которые однажды войдут в могилу. Если Он вышел, то выйдем и мы. Иисус Христос победил. Через Его смерть, погребение и воскресение Он победил смерть. Благодаря тому, что Он живет, мы также будем жить. И последнее. Это самый высокий из всех цветов. Лилия растет так, что может стать выше всех других. Это говорит об Иисусе. Он выше всех других. Рядом с Ним нет других богов. Он богат, Он силен, Он могуч. Обратите внимание, что Его голова опущена. Это говорит о смирении. Когда я не могу достичь Его, то Он сам готов спуститься ко мне.
когда я не могу достичь Его праведности, Его святости, Он говорит: «Я приду туда, где ты. Я оденусь в плоть, пойду на крест и умру. Хотя я и царь, царей, я контролирую мир, я самый могущественный из всех, вездесущий и всемогущий Бог. Я сойду, я унижусь и стану вашим спасителем». Я так благодарен за это.

мир — это только вот это. Послушайте, те, кому мы не нравимся, однажды, когда зазвучит труба и будет восхищение, Он заберет нас. Вот чем станет эта планета. Ничто, кроме тернии. Антихрист наденет венец, но проиграет и останется с остальными проигравшими. Что я хочу сказать? Пока церковь здесь, есть надежда для мира. Мы — лилия среди терний жизни. Он говорит, «Вы — моя лилия среди терний. Я не пришел, чтобы удалить их и дать вам идеальную жизнь. В этой жизни вы будете встречать тернии, но я преобразую вас, проведу вас через то, через что проходят другие люди. Но вместо того, чтобы ожесточиться и стать несчастными, я обрету для себя людей, которых преобразую моей силой. Они станут лилиями среди терний, окруженные терниями. Я не приходил, чтобы удалить их. Я не обещал, что у вас не будет проблем, но вы будете цвести, как лилия, среди вашей боли, печали, среди того, через что вы проходите, если вы покоритесь мне. Из проблем жизни я взращу что-то прекрасное. Люди узнают, что я реален. Вы будете моей лилией среди тернии, среди проклятия, боли, разрушенных жизней. Я не равнодушен к вашим страданиям, но посреди этого я преобразую вас в лилию. Произойдет что-то прекрасное. Я не знаю, через что вы прошли или проходите. Просто откройтесь Богу. Это ложное Евангелие, если мы говорим, «Приди к Иисусу, ты расцветешь, и жизнь будет прекрасна». Будут мгновенные чудеса. Раз. Смотри на свой брак, на финансы. Смотри, что делает Господь. Разрешите показать вам истинную картину христианства. Раз. Дело не в том, что вы не будете сталкиваться с проблемами, с которыми сталкиваются другие. Не будете плакать или переживать трудности. Он говорит, «Я подниму вас, как лилию, из тернии». Вы подниметесь из той же почвы, но она не погубит вас. Она вас и взрастит. Я произведу что-то прекрасное среди недостатков жизни. Как бы враг не хотел разрушить вас, я использую это, чтобы превратить ваш пепел во что-то прекрасное. Но это еще не произошло. Держитесь крепко, потому что прекрасные дни придут. Если все, что у вас есть, это терния, вы окружены печалью и болью, не сдавайтесь. Бог видит вас другим. Бог видит вашу жизнь по-другому. Все выглядит так из-за того, что вы пережили, но Бог говорит, «Я вижу вот это». Однажды я возьму тебя, и останется только это. Иисус идет. Он сделает из безобразного что-то прекрасное. Это послание Пасхи. Вы лилия среди терний. Большое спасибо за то, что смотрели эту программу. Вы не случайно смотрели это послание. Я верю, что есть пути, приводящие в Царство Божье. Я верю в силу Божьего Слова, которое может коснуться вашего сердца. Пришло время изменений. Помолитесь этой молитвой. Все начинается с вашей веры, когда вы говорите, «Господь, я не могу измениться сам. Измени меня своей силой». Помолитесь этой молитвой, скажите, «Господь Иисус, мне надо изменить жизнь. Мне нужен разворот. Я подчиняю свою жизнь Тебе. Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых». Просто скажите, «Я верю, что Ты пролил свою кровь и воскрес из мертвых, чтобы я мог иметь новую жизнь, новое рождение. Я принимаю это сейчас во имя Иисуса. Аминь».

обувь для древних израильтян всегда имела особое значение. Этот предмет одежды являлся определенным символом в зависимости от обстоятельств времени и контекста событий. И все же сандалии на ногах евреев – это нечто большее, чем просто предмет одежды. Это культура и традиция, исходя из которой иудеи не